Почему вы зэка гоните? Хочу написать, не вдаваясь в подробности, об уходе из церкви. Почему вы гоните зэка? Презираете, осуждаете их поступки. Кто же вы в этом мире, считающий себя выше зэка? Кто отлучит меня и подобных мне от любви Божьей? Ваше отношение к нам формальное. Но хотя бы и так я принимал бы это отношение. Вы, братья и сестры, пишете в газетах о любви к ближнему. Люблю брат, люблю сестра. Ох, красиво говорите. А думаете ли о том, что любовь делается не словами, а делами? Если это так, то способен ли кто-нибудь из вас положить душу свою ради меня, зэка? Продать свое имение, продать все, что имеете, чтобы вызволить меня отсюда. Или хотя бы во всех отношениях поддерживать меня здесь. Я бы не смог, а вы? Вот и все. Нет любви на земле. И этому есть подтверждение. На себе испытал. Я сижу с 1993 года. Был приговорен к смертной казни. Приговор заменен на пожизненный срок. Воспитывался в детском доме при живых родителях. Любви не встречал. Повстречал любовь во Христе, которую Он дал своим ученикам. Я с 2005 года стал искать детей Божьих и нашел их. В 2007 году принял крещение. Был счастлив, что наконец-то обрел братьев и сестер, и что, наконец-то, не буду одинок. Но, увы, поначалу секретари церкви писали мне, писали формально, затем и формальность пропала, и они пропали. С тех пор я ищу любви христиан и не нашел. Четвертый год я о своей церкви ничего не знаю. Покрестили меня и пропали. Я много времени и канцелярии потратил в поисках братьев и сестер. Но, увы, ни одна церковь адвентистов седьмого дня, где я принял крещение, ни другие христианские церкви мне не ответили. Почему? Олег Федорченко, Тюрьма, Россия.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

близость моей сестре. Ей 30 лет. Стройная и очень миловидная. Но она верующая. Я согласился, написал ей письмо. Она сразу ответила. Все, о чем писала, она подтверждала стихами из Библии. Сейчас мы не переписываемся, но те несколько писем от нее послужили мне проводником к Господу. Я стал читать Новый Завет. Некто сказал, хорошо иметь Библию в руках, но еще лучше иметь ее в сердце. В 2006 году в колонии города Ангарска, ИК-2, я покаялся. Душа. Воля Бога, желание Его моей елей. Я помазан любовью Господней. Горечь смирной мне пить до скончания дней, чтоб уйти от сетей преисподней. От создания мира я избран был им, быть его отражением светом, пронести в мире тьмы о любви Божий гимн и воспеть Божью славу об этом. Ты помазана в точности та же, как я, возвещать о свободе из плена. Дорогая душа, во Христе ты моя наша встреча с тобой во Вселенной. Встреча скорая будет у нас в небесах. Наша тленная плоть ненадолго. Верный Господу будь. Мы уже на весах. Мы у входа. Осталось немного. Прошу вас, молитесь о том, чтобы Господь помог мне взрастить в сердце моем любовь Христову. И прошу подписать мне на газету «Забытый алтарь». Мне исполнилось 50 лет. Иной раз мне кажется, что я еще очень молод. Но когда посмотрю назад, все выглядит иначе. Изо дня в день живу полным погружением в Писание. Имею цель познания Бога и Его воли. Иван Торопов, Чурма, Иркутская область, Россия.

«Вы стали родными». Каждый выпуск «Забытого алтаря» не оставляет меня равнодушным, хотя некоторые письма заключенных опечалили, ибо весьма скорбно читать неискренность. Простите меня за резкость высказываний относительно писем из-за колючей проволоки. Надеюсь, что поймете меня. Ведь когда знаешь хорошо людей и условия их жизни, потому что и сам живешь в этих условиях, всякая показуха рождает печаль в сердце. К тому же, пока ничего невозможно изменить, лишь только время все расставит по своим местам. Спасибо за алтарь, спасибо за ваш труд. Но что меня ожидает, даже и не знаю. Возможно, что в будущем некому будет одарить меня столь благословенным подарком, как подписка на алтарь. А ведь вы уже стали родными, так что расставание с вами оставит неизгладимые раны в моем сердце. Надеюсь, что Господь усмотрит для меня возможность и в дальнейшем наслаждаться общением с вами, не писателями газеты «Забытый алтарь». Аркадий Орлов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Зачем читать? Сегодня было у меня побуждение еще раз перечитать о манне небесной, которая падала с неба для пропитания народа израильского. Перечитал 16 глав книгу «Исход» и понял, почему мне надо было это читать. Многие высказывают сожаление о том, что повседневные заботы не оставляют времени на чтение Слова Божьего. Молитвы, хоть и на ходу, совершаются, а вот присесть, раскрыть Библию, ну как не получается. Может быть, по многократности прочитанного закрадывается мысль, зачем читать? И так все знают. Потом к Богу взываем в молитве. «Господи, Ты видишь, что сегодня никак не получается читать Писание. Прости меня и не отнимай от меня Твои благословения». Проходит день, два, пять. Человек видит, что ничего страшного не происходит. Солнце по-прежнему светит. Воздух все так же прозрачен и чист. Бог как любил меня, так и продолжает любить. А манна в пищу давалась на каждый день особо. Манну нельзя было запастись впрок. На второй же день она загнивала. И завелись черви, и она восмердела. Исаия 16:20. Манну можно было собирать ежедневно. Нужно было ежедневно прилагать усилия. Еврейскому народу и в голову не могло прийти не собирать манну, ибо она была их пропитанием. Слово Божие – это пища для нашей души. Что такое телесная анорексия? Знают многие, но есть и анорексия духовная, и она была опасна. Опасна тем, что почти невидима. Мы должны быть постоянны в чтении Слова Божьего. Постоянными быть не только в том, что видимо – наши поступки и дела, но и в том, что невидимо, непрестанная сердечная молитва и чтение Писания. Владимир Черница, Чурма, Украина. Анорексия – полный или частичный отказ от пищи.

не понимал, что происходит. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Когда впервые прочитал в Библии эти слова, то их просто не понял. Не понимал, что со мной происходит. Не знал, что делать, в чем или в ком искать выход. Один на один в запертой клетке я, словно сумасшедший, разговаривал сам с собой. Было тысячи вопросов и ни одного ответа. И хоть тогда я этого не понимал, ответ все-таки был. Он мирно лежал на столе и ждал, когда успокоится мое самолюбие, когда уляжется и затихнет моя гордость, и я в смирении приду и скажу: «Господи, спаси!» и начну читать Библию. Все те, кто пережил эти минуты, сейчас с блеском в глазах читают эти строки и радуются. Да я и сам сейчас плачу, ведь тот миг, когда в покаянии перед Богом обретаешь мир в душе и спасение, тогда ты, словно новорожденное дитя, открываешь глаза и видишь этот мир совсем по-другому. Этот миг забыть не просто невозможно. Невозможно описать все те чувства, которые сегодня дают мне силы жить. И хотя многие говорят о радости, то я пока больше склонен к печали. К печали ради Бога. Эти прекрасные слова из Библии побудили меня в очередной раз написать вам свое свидетельство о вере в Господа нашего Иисуса Христа. Виктор Агузбаев, Чурма, Казахстан.

0: Письма из-за колючей проволоки, наученные иному. Блюхин помог почтовыми марками, поэтому просто грех не написать вам. Извините, что долго не писал. В 2005 году, на праздник Пасхи, я впервые преклонил колени в покаянии перед Иисусом Христом, и воскресла моя душа к жизни вечной, и начала славить своего Творца. Любовь – это та сила, которая побеждает все, и поэтому без нее мы никто. Любви у нас заключенных не хватает, не потому что мы кончены или потеряны, как утверждает мир, а потому что научены иному. Заключенные учатся ненависти, ведь всякого рода слабости в тюрьме осуждаются. Но Господь пришел ныне в места, где дом дьявола от начала, и зажег здесь свой свет. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Ефесянам 5:8. Христос даровал вам спасение, и это еще не все. Господь даровал нам Духа Святого. Сколько благодарности! А мы не можем любить ближнего своего. А ведь это заповедь Господня. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22:39. Помоги нам очи измениться. Спасибо Богу за всех жертвующих на алтарь. Господь воздаст вам, родные. Михаил Тетерин, тюрьма, Пермский край, Россия. Изменился адрес. В январе меня увезли из зоны на обследование в туберкулезную зону, и лишь перед Пасхой я вернулся в отряд, но не в тот, в котором был, а в другой. Дело в том, что туберкулез у меня не выявили, но на учет все равно поставили. По возвращении определили в туберкулезное отделение для дальнейшего наблюдения. Тяжело было по этапам из-за нехватки кислорода. Камеры в транзитах переполнены, табачный дым, как густой туман. Но это уже все позади. Так что исправьте мой адрес в картотеке. Виктор Пунтус, тюрьма, Донецкая область, Украина. Могу ли я требовать? В 127 выпуске «Забытого алтаря» было опубликовано мое письмо «Мой срок никогда». Я добиваюсь справедливости в суде и просил у вас молитвенной поддержки. Спасибо всем, кто молился обо мне. А теперь у меня еще и сомнения. Суть проблемы такова. Во время следствия из моего уголовного дела исчезли некоторые документы. Пропажа их повлияла на решение суда. В этой пропаже обвиняют следователя. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела против следователя, что, безусловно, будет мне на руку. В связи с этим у меня возникает вопрос. Могу ли я, как христианин, требовать возбуждения уголовного дела против следователя? Или же мне надо смириться, простить следователя, который фактически упрятал меня на пожизненное заключение? Сергей Югов, тюрьма, Пермский край, Россия.
1: Каждый ответит. Хочу поблагодарить за вашу помощь и любовь к упавшим. На моих глазах совершилось чудо. Нашли отца человеку, потерявшемуся, Виктору Шумилину. Мы были в это время в одной камере, а сейчас мне попался лист из вашей газеты за январь 2010 года. Верхний первый лист и последняя обложка. Там я прочел статью «Крики под копирку». Думаю, что тут достаточно будет послать Библию. Только любовь побеждает зло, и Писание говорит об этом. И еще читал где-то «Делайте добрые дела, пока не поздно», а на суде за свои дела каждый ответит. Умоляю, будьте добрыми, пишите письма тем, кто пишет под копирку. Дмитрий Ждамов, тюрьма, Соль, Илецк, Россия. У нас есть руки. Многие сетуют на тюремную жизнь, и мне хочется задать этим людям один вопрос. Стали бы вы читать газету, если бы вы все в ней написали только о своих болячках и проблемах? Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть руки, которыми мы можем писать письма, за то, что мы можем осознавать свою греховность. Дорогая редакция, если я могу вам чем-нибудь помочь, то скажите. И мы со своими братьями во Христе из нашей колонии будем очень рады помочь. Молитесь о нас. Игорь Голик, тюрьма Омск, Россия. Когда-то я уже заключил завет с Господом, но опять отвернулся от Него. Мир ослепил меня так, что я, как в болоте, увяз в грязи по самые уши. Забытый алтарь напомнил мне о том, кто дает еще мне жизнь. Сам я не могу оплатить газету. Сделайте мне во имя Христа такой подарок. Иван Сличко, тюрьма, Украина.
2: Вашу газету мне подарила одна сестра в Господе еще в 2005 году. Я эту сестру даже не знаю. Она мне дала и говорит: «Читайте, интересная газета». Она у меня так и лежала. Дело в том, что я переписываюсь с одним парнем. Он сидит в тюрьме. Он покаялся в тюрьме, и у него большая жажда общения с детьми Божьими. Может, кто-нибудь подпишет его на вашу газету? Его зовут Андрей Дудин. Зоя Гаджиева, Россия.
1: Получил отклики и касаемо моего творчества. Многих радует, но был готов и к противоположным мнениям. Поэтому и не огорчаюсь. Так, к примеру, получил письмо от одной старицы, которая без упрека написала мне: «Разве ты можешь изображать Христа, если ты его ни разу не видел? Зная, что есть разногласия среди христиан на этот счет, что же делать? Таково оно, наше нынешнее христианство. Все только Богу известно». Владимир Волгин, тюрьма, Мордовия. Я сижу в американской тюрьме. Покаялся, обратился ко Христу. Здесь у меня мало средств, чтобы подписаться на газету «Забытый алтарь». Поэтому прошу, если возможно, подпишите меня на газету за счет благотворительной карточки для заключенных в США, номер 737. Том Меклинток, тюрьма США.

0: Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих.
1: Крестный путь. Пот затопил глаза от боли, гудит измученная плоть. Немного ль выпало на долю того, кто любит нас, Господь? Кто засветил в ночи лампаду, но Прометеева огня надежней мир согрел и аду не выдал грешного меня? А до холма совсем не близко, а крест тяжел, как смертный грех, но солнце кланяется низко ему за нас, спасенных всех. Но сами, складываясь в строфы, храня его предсмертный стон, не то с небес, не то с Голгофы скатились звезды мне на стол, и над суровой круговертью времен, не знающих конца, тот крестный путь ведет в бессмертие сквозь наши смертные сердца. Юрий Каминский.

и тогда немые заговорят. Уже 10 лет прошло, как образовалась церковь из глухих в городе Ровно в Украине. С благословения церкви, в которой начинали это служение, мы стали отдельно проводить богослужение. Не все разделяли наше решение. Начало было трудным. Опыта проводить подобные служения не было. Проповедников среди глухих братьев тоже еще не было. Песни пели в сопровождении магнитофона, потому что нужно было еще жестами переводить для глухих. Переводчиков не хватало. Много времени посвящали изучению Евангелия. Глухие зачастую неграмотны. Читать еще могут, а понять прочитанное им было трудно. Не хватало жестов для объяснения библейских понятий. Жесты придумывали сами. Но Господь не оставлял нас. Уже в первый год послал много покаяний. Богослужения проводили в арендованных помещениях. Своего не было. Денег на покупку здания для дома молитвы не было. Мы молились Богу об этом и верили, если Бог начал и благословил, то Он и продолжит. В 2002 году мы приобрели участок с фундаментом, который очень подходил для строительства дома молитвы. Так началось строительство первого в Украине дома молитвы для глухих. По мере того, как мы строили, Господь посылал необходимые средства. На сегодня осталось еще немножко, чтобы закончить все работы. В нашем доме молитвы есть основной зал для проведения собраний, классы для воскресной школы, столовая, кухня, спальные помещения. Глухие всегда имеют возможность приехать сюда и временно пожить, иметь общение, провести учебные семинары, конференции, молодежное общение. Мама одной глухой девочки позвонила и спрашивает: «Вы что там, медом помазали, что моя дочь всегда рвется в церковь?» «Нет», — ответили мы, — «меда нет, просто их здесь любят». Глухим здесь хорошо, они общаются, славят Богу, каются. Неверующим трудно объяснить жизнь во Христе. В 2009 году мы пережили великие Божьи благословения. 12 душ присоединилось к церкви через водное крещение. 9 из них глухие. Все молодые. Мы понимаем, что это плоды детских лагерей, библейских уроков в школах-интернатах. Много молодежи пришло в церковь. Каждую субботу проводим молодежное общение на разные темы. На праздник Воскресения Иисуса Христа мы перешли в основной зал дома молитвы. Было первое праздничное богослужение. Диакон, брат Анатолий, глухой, спрашивает меня: «Как ты думаешь, когда будет здесь первое покаяние?» Долго ждать не пришлось. На следующий день праздника было первое покаяние. Слава Богу! Раз или два раза в месяц мы с группой глухих из церкви проводим евангелизацию в других городах, в обществах глухих и в домах молитвы. Желаем проповедовать Евангелие Царства Божия глухим людям. Несколько лет назад при церкви из глухонемых в городе Ровно был организован христианский миссионерский центр. Глухие люди – это инвалиды, у них своя культура, своя психология, свои обычаи, особый характер. Часто неграмотные, обиженные судьбой, воспитаны в интернатах. Часто между слышащими и глухими существует речевой и психологический барьер. Цель миссии – научить глухих братьев и сестер быть свидетелями, учениками Иисуса Христа, чтобы они сами шли и проповедовали таким же глухим на языке жестов о спасительной любви Иисуса Христа. Сегодня совершается миссионерское служение в 6 областях Западной Украины. Закарпатская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Волынская. В октябре 2006 года семья Валерия и Оксаны Мясникович из церкви города Ровно переехала в Тернополь для служения. Мы благодарим Бога и тех, кто согласился материально поддержать эту семью.
Мы уже несколько лет проводим детские лагеря для глухих детей из Тернопольской области. Жаль, что дети, покаявшись в лагере и возвращаясь в интернаты, не имеют возможности дальше духовно возрастать, изучать Библию. Периодически мы посещаем школы-интернаты, но этого недостаточно. На протяжении нескольких лет мы молились об этой нужде, и сейчас мы благодарим Бога, что за последние 3 года образовалась группа верующих из глухих. 10 братьев и сестер стали членами церкви. В феврале 2009 года еще 5 душ приняли крещение, а в 2008 году была первая среди верующих глухих этой области христианская свадьба. Под давлением родителей дирекция школ-интернатов запретила нам проводить библейские уроки, но служение продолжается. Дети приходят на квартиру Валеры и там читают Слово Божье. В летний период проводим лагеря и евангелизации в доме молитвы по местной церкви, которая с любовью приняли глухих. Молитесь о служении глухих в Тернопольской области, а также за 7 миссионеров Валеры и Оксаны Мясникович. Летом 2009 года Господь обильно благословил нас. Мы имели возможность проводить детские и молодежные лагеря для глухих детей. Было проведено 4 лагеря в разных областях Украины. Впервые лагерь провели для детей из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Лагерь проводили в горах, в примитивных условиях. Душа не было, умывались в речке. Половину продуктов привезли с собой, остальные покупали на месте. Поначалу дети ели много хлеба, пока мы наелись. Готовили по-домашнему, сестры старательно трудились. Проблемой было то, что не хватало воды, ведь долгое время не было дождя. Опустошили 1 колодец, затем соседний, а уже последних 2 дня носили воду из речки. Обслуживающий персонал в основном состоял из глухих братьев и сестер. На короткое время Бог верил нам этих детей, чтобы мы явили им любовь Христову. Среди детей были сироты. Да и в семьях не всегда глухие дети чувствуют родительскую любовь. Служение было трудное. Дети старшего возраста из разных школ-интернатов. Приходилось ночью особо дежурить. Несмотря на разные трудности, Господь благословил детей, некоторые покаялись. Они услышали то, о чем в школе им не рассказывают, о любви Иисуса Христа. После лагерей на миссионерской конференции сестра, которая была воспитателем в лагере, рассказала, что получила от одного глухого парнишки СМС, в котором он пишет, что хочет покаяться, но не знает как. Она написала ему молитву покаяния. Трудность еще в том, что глухие живут в разных городах, и не всегда есть возможность организовать для них общение по изучению Библии. Молитесь с нами об этой нужде. Леонид Мурик, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Уважаемые друзья, мы рады, что вы настроили ваши приемники на нашу волну. От имени всех сотрудников радиовещания сердечно приветствуем и желаем всем обильных благословений от Бога при слушании передачи «Евангельские истины».
1: Открываем мы программу местом из Библии. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «И потому Создатель Господь Всемогущий сказал: Я на земле Сиона поставлю камень краеугольный, драгоценный и крепкий. На нем все будет держаться, и не разочаруется доверившийся ему».

0: Писатель и проповедник Гайзер имел дело с людьми, разочарованными и потерявшими надежду в жизни. Они приходили к нему за советом. Однажды к Гайзеру пришел молодой человек. Он много рассказывал о своем прошлом, о неудачах, постигших его, о всем том плохом, что он сделал в жизни. Беседа была долгой, но проповедник Гайзер внимательно слушал. После того, как молодой человек высказал все, что было у него на душе, он просил проповедника ответить ему, коротко, через «да» или «нет» на вопрос, имеет ли он для него надежду. Гайзер коротко сказал «да». Проповедник Гайзер ответил положительно не потому, что имел в кармане решение всех проблем молодого парня, но потому, что он знал того, кто сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Да, только Иисус Христос, и никто другой в мире не может нас удовлетворить и успокоить. Только Он знает глубокие запросы нашей души. Сегодня в беседе сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса речь будет идти о надежде, которую дает Иисус Христос. Но вначале послушайте песню.

буду прославлять. И на тебя с надеждой

на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты. К тебе стремятся все мои мечты. Тебе хочу я сердце дать.

0: 가지면
1: В первых шести стихах 14 главы Евангелия от Иоанна, дорогие радиослушатели, мы читаем о том, как Иисус Христос незадолго до Своей смерти беседует со Своими учениками. Последним словам какого-либо человека часто уделяется особое внимание. Мы проявляем особенный интерес к тому, что говорит и о чем мыслит человек, когда его жизнь кончается. И последние слова Иисуса Христа до Его распятия на кресте тоже имеют большое значение. Это особенно потому, что здесь стоял перед смертью не просто человек, а Сам Сын Божий. Иисус знал, как и когда закончится Его земная жизнь. Он, будучи Богом, имел власть и силу предотвратить это событие. В любой момент Он мог бы покидать эту землю и вернуться в Царство Своего Небесного Отца. Но, дорогие, если бы Он это сделал, то все человечество погибло бы навсегда. Тогда власть над этой землей и над каждым человеком в отдельности упала бы в руки врага человеческой души дьявола, и царство ада распространилось бы по всей земле. Но ведь именно для того, чтобы избавить и спасти человечество от ада и власти дьявола, Иисус пришел на эту землю. И для того, чтобы совершить это спасение, Ему надо было умереть. Почему? Потому что Библия, Слово Божие, ясно учит, что наказание за грех – смерть. В начале 23 стиха 6 главы послания к римлянам мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть». Это закон. Он неизменен, независимо от того, нравится ли нам это или нет. Как закон притяжения является неопровержимым фактом, так и возмездие, то есть наказание за грех – смерть. Но это только что прочитанное место Священного Писания не останавливается на этом отрицательном высказывании. «Ибо возмездие за грех – смерть», сказано там, но сразу же дальше: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Итак, по причине греха, который объял все человечество, каждый человек без исключения, все мы по закону обречены на смерть. Но как спастись от этой смерти? От духовной смерти, в которой находится человек, не родившийся от Бога. По закону и с человеческой точки зрения спасение невообразимо. Приговоренный судом к смерти умрет. Но вот на землю пришел Иисус Христос. Он принял человеческий образ. Да, воистину стал человеком. Но с другой стороны, Он никогда не знал греха. Таким образом, Он был невинен и не мог быть наказан смертью за грех. Но чудо любви Божией заключается в том, что именно невинный умер за виновных. Иисус как бы сказал Богу, Своему Небесному Отцу: «Вот, Отец, закон требует смерти грешника, но я не хочу, чтобы люди навсегда погибли и мучались в аду вместе с дьяволом. Я отдаю на смерть свою невинную жизнь для того, чтобы люди, веруя в Меня, могли жить». И эта жертва Христа была принята Богом. Иисус сделал спасение возможным для каждого человека. И вот именно перед этой смертью произошла та беседа Иисуса со Своими учениками, о которой мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. Иисус избрал Себе 12 учеников, которые более 3 лет жили с Ним, учились у Него, и их Иисус подготавливал к великой миссии. Они должны были после Его смерти, воскресения и вознесения на небо распространить весть о совершенном спасении по всему миру. Поэтому слова Иисуса перед Его смертью были очень важны. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Иисус ученикам. Они ведь еще не знали, что Иисус умрет. Но Он это знал, и поэтому наперед дает им эти советы. Он призывает их не смущаться и верить. Он как бы говорит: «Друзья мои, перед вами стоят трагические моменты. Но что бы ни произошло, помните одно – не смущайтесь, верьте». Полностью ученики поняли эти слова только после воскресения Христа из мертвых. Но теперь они находились с Ним в одной комнате. И Иисус использует каждую минуту для того, чтобы приготовить

куда идешь, и как можем знать путь? В этих словах Христа мы видим три обетования. Во-первых, Он говорит о том, что в доме Его Отца много обителей. Во-вторых, Он вернется снова к Своим. И в-третьих, Он возьмет Своих к Себе. «В доме Отца Моего обителей много», — говорит Иисус. Это значит, что Бог имеет место для всех людей. Каждый, кто при этой жизни примет верой предлагаемое Богом спасение, получает право жительства в небесных обителях. Иисус сделал это возможным. Он принес Себя в жертву за наши грехи, и поэтому мы можем спастись от наказания за грех, спастись от смерти и от вечного пребывания в аду. Вместо смерти верующих ожидает блаженство в присутствии Божьем. Человек, верой принимающий Иисуса Христа как своего личного Спасителя, может предстать пред самим Богом и сказать: «Господи, я знаю, что по причине моих грехов я обречен на смерть, на вечное отлучение от Тебя в аду. Но Твой Сын, мой Спаситель Иисус Христос, взял наказание смерти на Себя и умер вместо меня. Я верю, что Он это совершил, и поэтому иду к Тебе в Твои обители». И всякого приходящего к Богу во имя Иисуса Христа Бог принимает. В доме Его обителей много. Он никого не отклоняет. Но войти в эти небесные Божьи обители можно только посредством покаяния в грехах и верой в Иисуса Христа. Верой в Христа, однако, человек не только просто получает прощение и право на небесное гражданство. Нет, Бог дает много больше. Принимая верой Иисуса, человек становится Детем Божьим. А это много больше и прекраснее простого гражданства. Если бы царь какой-либо страны просто дал бы вам право жить в его царстве, то это, может быть, не особенно вас привлечет. Но если великий царь сказал бы вам: «Я усыновляю вас, и вы пользуетесь всеми привилегиями моей позиции и получаете право на наследие царского богатства», то, вероятно, такое приглашение трудно отклонить. Вот именно это делает Бог. В стихах 12 и 13 первой главы Евангелия от Иоанна сказано: «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, дорогие слушатели, если Иисус Христос говорит о том, что в доме Его Отца много обителей, то это не просто сухая информация. Эти обители приготовлены для тех, которые принимают Иисуса Христа верой. И сделав этот шаг веры, человек становится Детем Божьим. Таким образом, он будет вечно жить как член Божьей семьи. Однако и это еще не все. Иисус говорит Своим ученикам не только о том, что в Доме Божьем достаточно места для всех. Он говорит им и о том, что Он Сам снова вернется для того, чтобы ввести Своих в те небесные обители. «И когда пойду, — говорит Иисус в 3 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, — и приготовлю вам место, приду опять». Тема о пришествии Иисуса Христа часто является поводом многих дискуссий, споров и даже иногда соблазнов среди людей. Одни настолько заняты этим вопросом, что забывают все остальное вокруг себя. Это ведет нередко к фанатизму и нереальным представлениям. Такие люди начинают заниматься вычислениями и предсказываниями времени пришествия Христа. Многие из таких людей разочаровались в вере по причине неисполнившихся собственных предсказаний.

Но с другой стороны, мы замечаем и то, что особенно в церквях западных стран о втором пришествии Иисуса Христа почти вообще ничего не слышно. Уже десятилетия эти темы не затрагиваются. Люди достигли высокого стандарта жизни, и мысль о том, что она может вдруг, внезапно оборваться, неприятна для многих. Но, дорогие, в Библии эта тема занимает одно из важнейших мест. И в нашем тексте Иисус Христос естественно и просто говорит о том, что Он вернется на эту землю. И это Его второе пришествие будет не таковым, как было первое. Он вот уже почти 2000 лет тому назад пришел для того, чтобы явить Себя миру. Он пришел для того, чтобы показать нам сущность Бога и совершить спасение. Он отдал Свою жизнь, умер вместо нас, чтобы мы могли обращаться во имя Его к Богу. А второе пришествие Христа будет видимым для всего мира. Он придет, чтобы судить во всей Своей славе и царском могуществе. Тогда придет конец этого мира. Бог сотворит новое небо и новую землю, на которых будет обитать правда. И, возможно, это станет потому, что тогда и враг человеческих душ будет навсегда поражен и изолирован в аду. Однако, когда это будет, мы не знаем. В 13 стихе 25 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Христа по этому поводу. «Итак, бодрствуйте, — говорит Он Своим, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И немного раньше, в 36 стихе 24 главы, Иисус тоже говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Я думаю, к этим словам нечего прибавлять. Смысл их ясен. И поэтому Иисус не призывает нас гадать и стараться вычислять время этого явления. Нет, Он призывает нас к другому. Бодрствовать должны верующие в Него. И это именно потому, что время это неизвестно. Христианин должен жить жизнью ожидания. То есть мы должны быть всегда готовы встретить нашего Господа. Иначе мы можем уподобиться детям, которые знают, что родители их вернутся в определенное время домой. И до этого времени они натворят в доме беспорядок и неурядицу. И я думаю, почти каждый из нас испытал на себе то чувство, когда мы думали, что родители вернутся домой позже. Я сам очень любил шарить по всем шкафам и полкам мебели. И, конечно, особенно там, где родители это запрещали. И часто я был так увлечен этим, что не заметил возврата родителей. И такая встреча бывала часто очень неприятной. Но Иисус призывает Своих бодрствовать именно потому, что мы не знаем времени Его пришествия. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы видели из нашего текста в начале 14 главы Евангелия от Иоанна до сих пор два обетования. Во-первых, то, что верующим Бог приготовил вечные обители. Во-вторых, что Иисус вернется снова на эту землю. Но еще одно обетование дает Иисус в этом тексте Своим ученикам. Он говорит, что возвратится на эту землю для того, чтобы взять их к себе, и чтобы они были там, где Он. «И когда пойду и приготовлю вам место, — говорит Иисус, — приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Это обетование является большим ободрением для каждого верующего. Мы ждем нашего Господа, потому что, когда Он придет, мы пойдем с Ним и будем вечно пребывать там, где наш Спаситель. Иисус здесь не объясняет и не разукрашивает место, в которое мы с Ним войдем. «Чтобы вы были, где Я. Этого достаточно.
быть с тем, который возлюбил нас и отдал ради нашего спасения жизнь. Это самое главное. Кроме того, мы знаем, что Он тот, который сотворил землю и вселенную. И если это временное так прекрасно, то насколько прекраснее будет то, что Он приготовил для нас в вечности. Об этом вечном мы имеем только намеки в Библии. Читайте книгу Откровения, например, или Евангелие, и вы найдете эти места, в которых Иисус говорит о будущем. Но Он также сказал: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Эти слова мы читаем в 12 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Небесное мы нашим разумом не способны вообразить. Это наше будущее. Это будущее всех тех, которые верой принимают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И приняв верой Иисуса Христа, человек может быть и уверенным в том, что Он однажды возьмет его туда, где он сам. И сам Иисус является путем в это прекрасное будущее. «Я есмь путь и истина и жизнь», — говорит Иисус. И вы, дорогой радиослушатель, можете идти этим путем. Господь сделал это возможным и ждет вашего решения.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает крещение в знак того, что будет осужден Богом вместо всего рода человеческого. Итак, явление Господа не сопровождалось гневом и уничтожением. Напротив, Он принес мир и прощение. И стоя на рубеже эпохи Ветхого Завета, Креститель получает возможность заглянуть в мир Нового Завета и увидеть, как все больше и больше приближается любовь Божия, и она уже почти водворилась на месте гнева Божьего. Это начавшееся в нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам». Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов. Одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира, Он избранный Агнец Божий, Он исполнит все жертвоприношения и обряды, Он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в Нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира. Он свят и непорочен, и даже если Он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым». Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас, подобно жертвенному Агнцу. Причем он сказал, что Иисус умрет не за один только народ Ветхого Завета, но и за весь мир. Иисус принесет глобальное вселенское спасение для всех народов и племен, всех цветов кожи – красного, черного, белого, желтого и смуглого. Спасение могут получить ученые и неучи, богатые и бедные, известные и малозаметные, благочестивые и любодеи – все, кто был, есть и когда-либо будет. Смерть Иисуса искупает все грехи, от мелочных проступков до чудовищных злодеяний. Заместительная жертва Иисуса является совершенной. Она очищает нас и от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека Иисуса из Назарета. Он – жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества. И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он – не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы, ее силой, была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел, то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии, И в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как не сходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания. Совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой — сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то из кающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. И от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. Что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: «Я свет миру», — сказал Христос, Иоанна 8:12. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Иова 5, стихи 6 по 7. Тема номера — страдание. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. За преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53, стихи с 3 по 8. Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуя смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Филиппийцам 3, стихи с 10 по 11. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. 1 Петра 4, стихи с 1 по 2. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Псалом 118:67. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4, стихи 17 по 18. Вы — свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5, стихи 14-16. «Я — свет миру», — сказал Иисус Христос. Иоанна 8:12. Страдания. Кто из людей не встречал и лично не переживал обиды, разочарования, одиночества, болезни, предательства, смерть родных? Людей постигают различные стихийные бедствия на земле, обвалы, землетрясения, на воде, цунами, наводнения, с воздуха торнадо, тайфуны, аварии, катастрофы, эпидемии, терроризм, всех переносимых людьми бед не перечислить. Что Бог через Библию говорит о страданиях, о цели и назначении боли и горя, к чему нас должны привести испытания, мы немножко узнаем со страниц этого номера, посвященного теме «Страдания». Горе – признак Божьей любви. Проповедь Ярла Николаевича Пести. Как часто слышишь о человеке, которого постигло какое-нибудь горе, что, мол, его наказал Бог. Выходит, как будто Бог только и ждет, чтобы наказать нас. А что, если смотреть на такие события в нашей жизни как раз наоборот, а именно, что постигшие нас бедствия, болезни, неудачи могли быть признаком Божьей любви к нам. Тебя, мой друг, возможно, удивит, если я скажу, что Бог тебя любит. И притом любит так, как ни один человек не способен тебя полюбить. И основание этого — Слово Божие, в котором Бог ясно и конкретно говорит, что Он любит тебя именно таким, каким ты есть сейчас. Поэтому у Него есть одно желание — осчастливить тебя. В таком виде, в котором ты находишься, не имея Его спасения, ты погибнешь. Бог не желает гибели грешника. В то же время Бог, будучи святым и праведным, должен наказать грешника, ибо возмездие за грех — смерть. Римлянам 6:23. Однако же Божия любовь к нам явилась в том, что Он нашел выход для нас из этой страшной ситуации. Вместо того, чтобы наказать нас, Бог Отец наказал Сына Своего за наш грех. Теперь Бог требует только одного от нас для того, чтобы спасти и сроднить нас с Собою. Это прийти к Нему, признать, что мы грешники, и принять спасение. Тебе, наверное, показалось странным, что постигшее горе является признаком Божьей любви к человеку. И если на твою долю выпало большое бедствие, что ты в недоумении, все как будто нарочно складывается против тебя. Мой друг, прими эти трудности, как зов Бога прийти к Нему и просить милости у Него. Сколько таких ярких примеров мы можем найти в Библии, когда болезни, скорби, невыносимые переживания приводили людей к Иисусу. Именно в таком положении была женщина-хананиянка, упомянутая в Евангелии от Матфея. Все, казалось, шло против нее. Послушайте, как начинается ее история. «И вот, женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!“» Вы слышите, сколько горя, сколько переживаний звучит в этом одном вопле. Дочь одинокой женщины, вдовы, одержимая нечистым духом. Притом она язычница, не принадлежавшая к избранному народу. И приходит эта несчастная женщина со своей нуждой к Иисусу, плача, умоляя Его: «Помилуй меня, Господи!» И далее сказано. Но Он не отвечал ей ни слова. Вдобавок к этому ученики были до того раздражены ее плачем и назойливостью, что просили Иисуса: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Матфея 15:22-23. Дальше Господь как будто ее оскорбляет, называя ее псом. Как все это совместить с тем, что Бог и эту женщину любит? Видите, Иисус ее испытывал. Эти испытания, которые вроде бы противоречат Его любви, утверждают как раз обратное. Он хотел дать ей не только то, что она просила, но гораздо больше. Главная причина, дозволенным в нашей жизни бедам, это привлечь нас к Богу и пустить Его в нашу жизнь. Ведь это Он стучит в наше сердце этими переживаниями. В этом преимущество нашей беспомощности, которая всегда лежит в основе подлинной молитвы. Женщина-хананиянка была в полном смысле этого слова беспомощной. Она ничего не могла изменить в своей жизни и в жизни своего единственного ребенка. И вот ее беспомощность, ее безвыходное положение привело ее к Иисусу. Это Иисус стучал в двери ее сердца. И она откликнулась своей молитвой, выраженной громким воплем, плачем, неотступностью, даже когда казалось, что сам тот, который стучался в ее сердце, прореагировал отрицательно. Притом она не обиделась, что Иисус назвал ее псом, как называли тогда язычников. Наоборот, она приняла это. Ничто не могло ее обескуражить. Каждое новое испытание и новое препятствие было для нее вызовом во что бы ни стало преодолеть и получить от Иисуса просимое. Такой вере Бог не может отказать. Согласно Его обетованиям, Он обязывает самого себя прийти на помощь такой нуждающейся душе. Но ты спрашиваешь, почему же Он мне не отвечает? Мой друг, Он тебе ответил тем, что Он выслушал тебя, а это значит, что Он готов иметь с тобою дело. Твоей беспомощностью ты открыл Ему дверь в твое сердце. С того момента, когда ты начал взывать к Богу, Он начал свое доброе дело в тебе. Мой друг, для тебя это время испытания. Вооружись терпением. Христос этим тебе говорит, как Он некогда сказал апостолу Петру. Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Иоанна 13:7. Главное, это то, что ты сделал первый шаг. Ты пришел со своей проблемой к Богу. Продолжай взывать к Богу. Факт, что ты пришел к Нему, говорит, что ты убедился в том, что никто и ничто другое не сможет тебе помочь. Тебе может помочь только один Бог. И если сразу не видишь ответа, то это отнюдь не значит, что Бог тебя не услышал. Нет, с первого раза, когда ты воззвал к Нему, Бог тебя услышал и начал сразу отвечать. Видите, наша проблема в том, что когда мы молимся и просим что-либо у Бога, то мысленно уже решаем, когда и как мы должны получить ответ. А это большая ошибка. Мы должны предоставить Богу время и способ ответа на нашу молитву. Как Христос сказал, «Блажен, кто не соблазнится о мне» Матфея 11:6. Бог лгать не может. Он не может быть неверным своим обетованием. Поэтому, когда мы просим и сразу не видим ответа, то это не значит, что Бог не намерен дать просимое. Продолжай верить, и получишь. Да, Богу приятно слышать наш вопль, ибо наша молитва дает Ему возможность благословить нас, и притом сверх того, что мы можем себе представить. Но еще приятнее Ему, когда мы начинаем Его благодарить наперед за ответ. Женщина-хананиянка не отступала. Она продолжала взывать, просить и умолять, приводя каждый возможный аргумент, почему Иисус должен ей ответить. А самый сильный аргумент – это Его Слово. И она получила ответ, но более, чем она ожидала. Она пришла с просьбой об исцелении своей дочери, которая исцелилась в тот же час, но вдобавок к этому она сама пережила личную встречу с Иисусом и получила самое драгоценное, что может человек получить от Бога. Это познание Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Она бы не могла Его познать, если бы не ее горе. И она услышала из Его уст такую чудную похвалу. «О, женщина, велика вера твоя!» Матфея 15:28. Поэтому, мой дорогой друг, не унывай, что постигла тебя беда. Ободрись, радуйся, ибо она предназначена, чтобы привести тебя к Богу. Он тебе говорит, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49:15. Да, Он не только разрешит твою проблему, Он спасет и твою душу. Знай, мой друг, каковы бы ни были твои грехи, кровь Иисуса Христа может очистить тебя вполне. Только верь, и спасен будешь.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти». Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения, и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковые обнажают плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего». Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола из крупного

принести их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока 1-летних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет этого

0: всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря также: «В девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее». Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря: «Скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте». Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Третья книга Моисея, Левит, глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник.
1: вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: «Ничего нет нового под небом», — сказал мудрый экклезиаст, и то, о чем мы будем говорить сегодня, как нельзя лучше иллюстрирует эту истину. Начиная с 18 главы в 3 книге Моисея, в книге Левит, речь идет о различных постановлениях, касающихся религиозной и нравственной жизни израильского народа. И обсуждаются здесь все те же грехи и преступления, которые так же, как и тысячелетия назад, творятся в нашем человеческом обществе. Изучая книгу «Бытие», мы говорили о потопе, который пришел на донельзя развратившуюся землю. Далее мы видели уничтожение огнем Содома и Гоморры за их греховную жизнь. И совсем недавно, уже в книге «Левит», мы читали о земле Ханаанской, свергающей с себя своих обитателей. То, что мы наблюдаем в современном технически развитом мире, мало чем отличается от древних времен. В чем же причина? Почему с течением времени человечество развивается не в сторону улучшения своих моральных качеств, а, напротив, становится все более развращенным? Ответ на этот вопрос записан в послании к римлянам. Апостол Павел, рассуждая об испорченности человеческой природы, говорит: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Жители Ханаана, жители Содома и Гоморры, так же, как и те, кто жил в допотопные времена, не хотели думать о Боге. Они не хотели обращать внимание на то, что вся Вселенная говорит о том, кто ее сотворил. Они посчитали себя очень мудрыми и вместо Бога стали поклоняться изделиям рук человеческих. Их нежелание прославить Бога и признать его право на жизнь человека привело к падению моральных ценностей. «И предал их Бог превратному уму». Их разум, который они так ценили, сделался превратным и поощрял их к непотребствам и полной развращенности. И вот на фоне такого состояния человечества Бог выделяет особый народ, который должен был научиться соответствовать Божьим мерилам нравственности. Находясь в пустыне, вдали от других народов, израильтяне постигали уроки, преподанные Богом через Моисея. Они записаны в книге «Левит». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 20 главы книги «Левит», где написано о наказании смертью для тех, кто совершает прелюбодеяние. Вот стихи с 10 по 16. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смертью и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Невероятные и на первый взгляд невозможные грехи. Прелюбодеяние во всех видах наказывало смертной казнью. Грехи плоти приводили к падению самых могущественных держав. Смею утверждать, что именно разврат и алкоголь привели к падению Вавилона, Египта, Рима, Франции. И нашему народу очень полезно прислушаться к этому предостережению. Писание глубоко и полно осуждает нынешнюю распущенность в морали. Грехи и прелюбодеяния привели к полному уничтожению городов Содома и Гоморры. Они вынудили Бога применить эту высшую меру наказания, как говорится в стихах с 24 по 28 из 1 главы послания к римлянам. Необходимо, однако, заметить, что Библия во всех упомянутых случаях предлагает людям благодать прощения. Господь Иисус Христос рассказал притчу о блудном сыне, который, вернувшись домой, был все-таки принят своим отцом. Это и есть благодать. Вспомним, что говорит 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несмотря на ужасную безнравственность этих грехов и на строгость наказания, Спаситель всегда готов простить всякого, кто придет к Нему. Своей жертвенной смертью на кресте Он разорвал связь между женщиной, взятой в прелюбодеянии, и ее грехом. Смерть Христа освободит вас, друзья мои, если вы придете к Нему за прощением. Теперь давайте прочтем о преступлениях, которые требуют более мягкого наказания. Стихи с 17 по 21. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего, или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего». Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Кровосмешение с родной или двоюродной теткой было запрещено, и виновные публично изгонялись из народа. Бог требовал от своего народа чистоты во всем, а особенно в интимных отношениях. Бог запрещал иметь половые отношения между близкими родственниками. Бог не говорит, что у них не будет детей. Он говорит, что они умрут бездетными, то есть без детей. А все их дети умрут еще до смерти своих родителей, виновных в преступлении. Прочтем далее заключительную часть установления святости. Начнем с 22 стиха. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Бог согнал хананеев с их земли, потому что они делали все эти грехи. И он предупреждает, что если израильтяне будут повторять грехи хананеев, то и они будут изгнаны из этой земли. Бог не смотрит на лица. Вы знаете, что это неповиновение евреев Богу привело к вавилонскому плену. Послушайте, что говорится в 1, 2, 6 и 9 стихах 21 главы 2 книги царств. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в глазах Господа, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов,

0: родов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Давайте вновь вернемся к книге Левит и прочтем 23 стих. «Не поступайте по обычаям народа, который я изгоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Этот стих – прекрасный ответ на то, справедливо ли поступил Бог, уничтожив народы, населявшие Палестину. Впадавшие в грех народы погибали от заразных болезней и эпидемий. Во время завоевания земли обетованной Бог запретил своему народу касаться чего бы то ни было в Иерихоне. Очевидно, венерические заболевания достигли тогда размеров эпидемии. Я читаю 24 стих. «И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Итак, мы видим, что в этой земле текли молоко и мед, и она отличалась изобилием растительности. Что же со всем этим стало? Прочтем стихи с 24 по 28 и с 29 главы Второзакония. «И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева Его!» И скажут, «За то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли, и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, и которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные всей книге. И низвергнул их Господь на землю их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим». Сегодня люди сажают на этой земле деревья. Когда я там был, я сам посадил 5 деревьев, по одному за каждого члена моей семьи, одно за мою церковь и одно за моего друга-еврея. Далее читаем 25 стих. «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое». Бог еще раз предлагает законы, которые должны сделать его народ избранным и святым. Начал он с диеты, и ею он заканчивает. Прочтем 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Евреи до сих пор не вошли в свою землю, потому что не повинуются Богу. Они должны стать святым народом пред Богом, который свят. Вы, однако, можете возразить, постойте, да ведь они уже давно обрели свою землю. Израильтяне уже давно живут в государстве Израиль. А позвольте вас спросить, как им там живется? Неприятности, сложности, всякие напасти и беды у них не прекращаются с той самой минуты, как они основали это государство. Так в чем же дело? А дело в том, что они вернулись в свою землю, но они не вернулись к Богу. И когда они вернутся к Богу, а они к Нему все-таки вернутся, вот тогда земля их будет благословенна. Бог по-прежнему держит свое слово и не меняет своего решения. Из всего этого мы с вами должны извлечь урок. Бог высок и свят, и требует святости от нас. Вот в чем основная мысль книги Левит и ключ к ее пониманию. Теперь давайте перейдем к изучению 21 главы книги Левит, посвященной чистоте священников. В главах с 11 по 20 мы с вами изучали закон, данный народу, а теперь мы ознакомимся с законом о личной чистоте священников. О ней говорится в 21 и в 22 главах, и здесь мы обнаружим некоторые повторения. Первоначально Бог намеревался сделать весь народ Израиля народом священников, о чем мы с вами читали в 5 и 6 стихах 19 главы книги Исход. Их бунт, который выразился в изготовлении золотого тельца, не позволил создать совершенное и идеальное общество. Это совершенное общество будет создано в тысячелетнем царстве. Тогда весь народ Израилев станет народом священников для всех остальных людей на земле. В тысячелетнем царстве и в вечности людей можно будет разделить на три группы. Церковь Иисуса Христа в Новом Иерусалиме, народ Израилев на земле и спасенные язычники на земле. После падения Израиля Бог назначил священниками только одно колено Израиля – колено Левия. В Израиле таким образом была паства, было священство и был первосвященник. Высокое положение требовало повышенной ответственности, а большая ответственность требовала от человека особого образа жизни. Церковь сегодня называют царственным священством. И каждый верующий сегодня – священник, который имеет доступ к престолу благодати. Каждый верующий – священник должен вести святую жизнь, что возможно только силой Святого Духа, пребывающего в нас. Вот как сказано об этом в стихах с 8 по 11, 4 главы 1 послания Петра. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи». «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». И еще апостол Петр сказал в 9 и 10 стихах 2 главы 1 послания. «Новый род избранный, царственное священство». Народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Мы, народ Божий, призваны к высоким стандартам святой жизни. В 17 стихе и в стихах с 22 по 24, 4 главы послания к Ефесянам, апостол Павел пишет. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Он призывает отложить прежний образ жизни ветхого человека – истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Иисус Христос, наш великий первосвященник. Вот как говорится об этом в стихах с 26 по 28, 7 главы послания к евреям. Таков и должен быть у нас первосвященник святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого. Ибо закон – поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. а слово клятвенное после закона поставило Сына на веки совершенного. И вот теперь, читая книгу Левит, мы узнаем законы для священников и первосвященников. Рассказывающая о законах для священников 21 глава делится на две части. Стихи с 1 по 15 рассказывают о том, как предотвратить осквернение священников в отношениях с близкими и друзьями. А стихи с 16 по 24 говорят о том, что может воспрепятствовать несению священнического служения. Давайте прочтем, как предотвратить осквернение священников в отношениях с близкими и друзьями. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею: «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при ней и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». Аарон должен донести этот раздел закона до всех священников. Смерть – наказание за грех. И смысл настоящего запрета заключается в том, чтобы не оскверниться грехом. А физический контакт со смертью и приводит к осквернению. Осквернить себя священник мог только ради своих близких родственников, которые и перечислены здесь. Ему, как священнику Бога, должно было позволено выражать свои чувства, сострадания, печали. Он должен стать прообразом Христа, который мог рыдать у могилы Лазаря и скорбеть по поводу наших немощей. Священнику, однако, не было позволено осквернять себя ради других мертвых. Он мог скорбеть в сердце, но физический контакт был запрещен. Прочтем 4 стих. «И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Должность, которую он занимал, требовала от него определенности и более строгого поведения, чем мог позволить любой человек из народа. «Есть места, куда я не хочу ходить, и не потому, что они дурные, а потому, что я рукоположенный священник и не хочу никому давать повода к преступлениям. Я уверен, что пасторы, диаконы, старейшины, учителя воскресных школ и другие служители церкви должны быть крайне осторожны и осмотрительны в том, где они бывают, что говорят и что делают. Бог спросит с вас и с меня гораздо строже, потому что Он наделил нас большей ответственностью». Прочтем теперь 5 стих. «Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем». Этим занимались язычники, и делали они это в знак траура по умершим. А священник не имел права повторять эти суеверные языческие обряды, популярные и распространенные повсеместно вокруг него. Читаю далее 6 стих. «Они должны быть святы Богу своему, и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы». Траур священников должен соответствовать их положению хлебодаров царя, которые приносят хлеб Богу своему. Их положение представители Бога требовало от них быть величественными и сдержанными. То же самое относится и к представителям Бога в церкви сегодня. Вот что сказано в 7 и 8 стихах 1 главы послания к Титу. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Прочтем теперь стихи 7 и 8 из 21 главы книги Левит. «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Свети его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Мы закончим на сегодня нашу беседу, чтобы продолжить тему о святости в следующий раз. До новых встреч!
1: Сегодня мы говорили о том, что Бог однозначно осуждает распущенность и безнравственность. Не секрет, что в наше время некоторые церкви отошли от библейского понимания этих вопросов и готовы не только прощать грешников, но и закрывать глаза на их грехи. Делается все, лишь бы не обидеть прихожан, лишь бы они пришли в церковь, в то время как Бог однозначно требует святости в вопросах морали. Конечно, как говорится, все люди не без греха, но это не дает основания не осуждать сам грех и не пытаться отвратить ближнего от греха. С другой стороны, человек, который не признает Бога или каких-то авторитетов, считает, что ему позволено все. «Что мне нравится, то и нравственно» – вот девиз, которому следует немало людей. Но дело в том, что, как свидетельствует Библия, земля и все живущее на ней принадлежит Господу. И что бы человек ни возомнил о себе, этот факт изменить нельзя. И поэтому земля, свергающая с себя грешников, еще не раз появится на страницах Писания, да и уроки истории учат нас тому же. Пали великие державы, пал Рим, Вавилон, Египет. Участь тех, кто не покоряется Богу, всегда одна. Не это ли является причиной положения вещей в современном мире, в том числе и в нашей стране? Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня в студии у нас гость Евгений Румянцев из города Серпухова. Он тюремный служитель. Наверное, звучит немного грозно «тюремный служитель», но что такое по сути? Имеет ли это отношение к службе? Он сам сейчас нам расскажет.
5: Я счастливый, так как родился, и мать у меня была христианкой. И веру в Бога я впитал, как с материнским молоком. Я помню, как однажды она меня везла маленького в детский сад. Это рано очень, и я взглянул на небо и увидел небосвод, полный сияющими звездами. Я очень удивился, восхищен этой всей красотой, луна, и спросил мать, откуда это все это и кто это сделал? Она мне сказала, это Бог все создал. И эта вера, которую она зародила во мне с раннего возраста, она все время жила во мне.
4: Евгений, немного уточни, пожалуйста, о раннем возрасте. Когда ты родился, что за время это было?
5: Я родился в 1939 году. Ну, наверное, будучи в детском саду, еще маленький, на санках, ну, наверное, может быть, я не знаю, даже, может быть, это и в ясли она меня возила, я сейчас точно не могу сказать, сколько мне было, но наверняка намного меньше 5 лет, потому что в 5 лет это уже, ребенок уже и ходит, и все. А я в тот момент был просто младенец.
4: Евгений, но это время войны, где ваша семья жила в это время?
5: Мы жили в коммунальной спальне, такие вот спальни, которые с длинным коридором, и комната налево и направо, и общей кухни.
4: В городе в каком?
5: В Серпухове.
4: Там же.
5: И будучи уже взрослее, вера вот во мне жила в Бога постоянно, и я чувствовал Его как бы внутри себя. И постоянно как бы разговаривал с ним. Но у меня было такое мое понятие, что чтобы Бог взял к себе на небо, нужно быть очень хорошим, нужно себя очень хорошо вести и выполнять Его заповеди. У нас дома собирались верующие, так как в то время это было не свободно, и много приходило людей верующих. И я часто был свидетелем, как они молились, как они разговаривали, но мало чего я понимал. Я только понимал то, что мне сказали, чтобы Бог взял к себе на небо, нужно быть очень хорошим и послушным, и хорошо себя вести, и выполнять все нравственно-моральные заповеди.
4: Почему в детстве ты думал о небе? Зачем тебе небо было в детстве в 5 лет?
5: Мне кажется, что это трудно мне объяснить, но я уже сказал, с материнским молоком как-то это во мне было. Я не мог допустить просто, что Бога нету. Возможно, что это счастье то, что мать была верующая и сказала, научила меня с такого раннего возраста. Постепенно подрастая, я сознавал, что я веду себя не так, как надо, неподобающим образом, не так, как требует на то Слово Божие. Я часто ругался с братом, мы даже дрались. И вот там во дворе, где мы жили, общий двор, где было много народу, и там были, происходило все. И сквернословие, и хулиганские такие действия, и драки. Я понимал, что я не соответствую тому образу, который должен во мне быть, чтобы удостоиться, чтобы попасть на небо. Вот это вот страх в том, что я окажусь в аду, он, этот страх побуждал меня изменить поведение, вести себя очень хорошо, сделаться хорошим. И я просил у Бога прощения за свои проступки и давал Ему слово, что этого больше не будет и что я буду вести себя хорошо. Но проходило какое-то короткое время, и я понимал, что я опять оступился, опять поступил не так, как подобает. И невольно у меня стал возникать вопрос, а сколько Бог может прощать? До какого момента? Где лимит его терпения, что я буду постоянно просить прощения и постоянно нарушать? Эти мысли меня постоянно беспокоили. И хотя у нас дома верующие продолжали собираться, в основном это были старушки, женщины, я с ними мало общался, так как в основном я во дворе с ребятами, футбол и игры. Но, тем не менее, вот сама вера, она продолжала во мне жить. И с возрастом я понимал, что когда-то я должен дать слово Богу и выполнить его, вести себя как следует. Иначе не может так длиться бесконечно. Однажды, когда я опять совершил неподобающее. Сейчас, по-моему, я с братом подрался. И я сказал Богу, прости меня последний раз. Последний раз больше этого не будет. Я ему дал слово и считал, что он меня простит, и уже я за счет усилий старания и усилий воли буду хорошим и удостоюсь, чтобы он взял к себе. Но прошло совсем немного времени, как снова я подрался с братом, и там было все, и драка, и сквернословие, и ругань. И я понял, что больше мне нет смысла просить у Бога прощения. Я стал смиряться с тем, что небо не для меня, что я недостоин туда попасть, и мне уже не стоит просить прощения, утруждать Бога, поскольку лимит я исчерпал Божьего терпения.
4: А посоветоваться было с кем? Отец, мать, вот спросить, так ли это все?
5: Отца я не помню, так как его расстреляли в раннем детстве, я его совсем не помню. А вот мать мне этого не говорила. Она говорила о том, что Христос умер за нас, но именно вот лично вот как за мои грехи. Я как-то это вроде бы понимал разумом, но я не относил это к себе. Я все равно дела и образец поведения ставил на первое место. И будучи уже смиренный с тем, что я погибший, я уже не просил Бога о прощении. Я стал настраивать себя на то, что я человек, который скоро пойду в ад. Но внутреннее состояние не давало мне покоя. Мне порой иногда хотелось внушить себе, что вообще-то и рая нету, и загробной жизни нету, потому что, ну вот, закопают тебя, и все. Я пытался убить в себе то это живое, которое меня связывало с Богом, поскольку у меня не было уже надежды, чтобы попасть туда. Мои попытки заглушить в себе это ни к чему не привели, поскольку это живое продолжало во мне жить, что человек не прекращает свое существование со смертью, это просто переход в другую вечную жизнь. И то сознание того, что я уже тут не попаду на небо, оно меня продолжало беспокоить. Тем не менее, жизнь я уже вел мирскую. Там, где я жил, это был криминальный район, спальня, коммуна, и все там многие сидели, кто-то освободился, кто-то снова садился в тюрьму, и я крутился в этой орбите. И, наверное, меня бы уже и не было бы в живых, если бы это время общения с ними еще продолжилось. Я приобщился к куреву и даже стал выпивать вместе с ними. Но однажды я включил радиоприемник. Радиоприемник коротковолновый я вообще любил слушать. Я слушал всегда западную музыку, поскольку увлекался джазом и прочее. Это мое было любимое занятие – слушать западную музыку, так как советское радио ничего, кроме сводок, а на доях и сколько посеяли, спахали, я искал на коротких волнах западную музыку. И вот однажды, ища, крутя ручку настроя приемника шкалы, я услышал пение. Пение было тихое такое, мелодичное. Качество слушания было очень плохое, так как было глушение всех западных радиостанций. И вот сквозь шум помех я различал слова, где пелось о том, о любви, о Христе, кровь Христа. Я расслышал эти слова. Сама песня, пение, она была успокаивающей такое. И я остановил ручку настройки на этом месте и дослушал до конца эту песню. А после того, как песня кончилась, начал говорить проповедник. Проповедник говорил недолго. Он говорил о том, что Христос пришел в этот мир спасти не праведников, а грешников. И вот эти слова, они как бы пронзили мое сердце. Я понял, что это лично для меня, что я погибший грешник, и что именно Христос пришел умереть за меня.
4: Сколько лет прошло, как ты уже в отрыве от Бога жил? Примерно.
5: Около 2 лет. Я по сравнению с друзьями, приятелями, которые меня окружали, меня можно было ставить в образец поведения, поскольку это были отъявленные хулиганы. В контрасте с ними меня можно как образец. Но я могу, допустим, не столкнуть вас с платформы, когда приближается поезд. Но я также могу вам не подать руки, чтобы вытащить вас оттуда. Вот этот контраст чувствовался в отношении меня и ребят, с которыми я дружил. Хотя я был лучше их, тем не менее в глазах Бога, и я понимал, что я далек от того, чтобы своими делами заслужить спасение.
4: Спасибо, Евгений. Сейчас для наших слушателей прозвучит песня.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наш гость Евгений Румянцев из города Серпухова. Я хочу кое-что из детства уточнить, Евгений. Вот ты рассказывал, во дворе игры детские, а в доме собираются верующие. А как гонения на те времена? Они миновали вашу маленькую церковь и ваш город?
1: Нет. Приходили, все и с обыском приходили, и разгоняли всех, и мать очень часто Библию прятала, и меня заставляла там в сарай, чтобы я спрятал Библию, и это было очень часто. Когда проповедник закончил проповедь и сказал самое главное для меня, то, что Христос пришел не для праведников, а для грешников.
0: Это по радио проповедник, которого ты слушал, да?
1: Да. То я это воспринял как для себя, и эти слова пронзили меня, и я как бы поражен был этому. И когда проповедник начал молиться, я его молитву, его слова стал повторять и как бы от себя, от своего имени, относя это лично к себе. В этот момент у меня слезы брызнули из глаз. Я не мог сдерживать эти слезы, и я почувствовал такое облегчение, словно какой-то тяжелый гнет спал с моих плеч. И состояние было, как будто я летаю в облаках. Это был момент моего спасения, как в Библии написано, рождение свыше, когда я лично смерть Христа отнес к себе и принял его как своего спасителя, который умер за мои грехи. С того момента у меня началась другая жизнь. Я не стал святым с того момента, но я стал намного лучше. Мои ссоры и драки с братом значительно сократились, и окружающие люди заметили во мне эту перемену. И если раньше я считал всех людей с недостатками, а себя я считал хорошим, в себе не видел ничего, то после этого я уже стал рассуждать, что если и есть люди с недостатками, то во мне их больше, чем в ком-либо другом. Вот эта позиция помогла мне в дальнейшем начать новую жизнь. Я перестал с братом ругаться, и с окружающими ребятами у меня значительно улучшились отношения, но в плане именно вот такого общения, в плане же дальнейшей дружбы, когда я рассказал ребятам о том, что я принял Христа, они заметили во мне эту перемену, что я не стал с ними пить водку, что я бросил курить, и стали спрашивать, что со мной. И я стал говорить, что я принял Христа, и стал им говорить об этом. Но они это не восприняли, а сочли меня как за ненормального. И, естественно, они мне хотя были дороги и близки, поскольку это детские годы связывало долгое время, тем не менее отчужденность, расстояние, преграда уже стало. Я не мог с ними, и они и им, видимо, со мной уже не было интересно. Поэтому мои пути с друзьями, с моими разошлись. После этого я стал посещать поместную баптистскую церковь и принял крещение, и потом пастор мне предложил проповедовать в поместной церкви. Я говорил, что я никогда не буду, что я не создан для этого, что мое место – это в углу за печкой, как раз там было такое в зале место, где печка выступала, и я спрятался за этот угол. Ну, как-то какое-то чувство внутреннее было во мне, не то чтобы страх.
0: Неуверенность.
1: Да, какая-то неуверенность. Но однажды Господь меня очень сильно обличил. К нам приехали гости, по-моему, из Клина, молодежь. Это были просто подростки. И вот они спели несколько песен, но один

0: Один из них парнишка, может быть, ему и было лет 14 или 15, ну, от силы, может быть, 16, не больше. И он стал за кафедру. И он стал говорить, проповедовать. Для меня этого не было ничего нового. И он ничего особого не сказал. Он прочитал стих и повторил его, пересказал. Но этим примером Господь так меня обличил, что я прячусь за печку. И после этого я, да, сказал пастору, если считаете нужным, чтобы я говорил, я говорю, я готов, и, пожалуйста, я готов учиться и буду пробовать. С тех пор я начал работать над проповедями и трудиться над этим. К сожалению, в то время, кроме Библии, и то не у каждого, ничего, никакой литературы не было, не было никаких наставников, не было никаких систем обучения, ученичества. Все это пришлось постигать самому. Но большую школу для меня оказали проповедь Евангелия через трансмировое радио Яра Николаевича Пести и многих других проповедников, которые столько много дали в тот момент трудный, когда все было под запретом, что Господь через них меня как бы и учил. Какие-то проблемы, что-то не могу сам определить по Библии ответ, а тут проповедь Яра Николаевича именно на этот нюанс, на этот аспект и ответ. Поэтому я благодарен и Русскому христианскому радио, что Господь через проповеди в те трудные, тяжелые времена не оставлял одних, но обучал и давал большую помощь. После этого, когда пришел Горбачев Михаил Сергеевич, в стране произошли большие перемены. Страна от атеизма и безбожия обратилась к Богу.
1: Ну, скорее не к Богу, она обратилась, а скорее занавес просто поднялся, и люди могли что-то выбирать и сравнивать.
0: Поднялся занавес, и вера в Бога стала считаться нормой. И я обратил внимание, что люди стали уже более...
1: Ну, не стесняться они стали, не, как не, минимум, да?
0: Да, не стали стесняться говорить о том, что Бог есть, и что необходимо верить в Бога. И это коснулось нашей церкви. Мы организовали евангелизационную программу, нам был выделен гортеатр, мы оплатили, наша церковь оплатила все расходы, и приехали братья из Брянска, помогали нам проводить эту евангелизационную программу. Театр был полный, и очень много было сказано в проповеди о Христе, о том, что человек должен покаяться. И, по крайней мере, в тот момент на сцену вышло очень много людей покаяния. Я поступил в 93-м году в библейский колледж «Новая жизнь». И там, в библейском колледже, мы изучали и гомилетику, и изучали обзор Нового Ветхого Завета. И мне было понятно, что Иисус Христос спас меня не только от ада, но Он спас меня для того, чтобы я послужил здесь еще на земле, чтобы я рассказал другим о том, что они тоже грешники, и им необходимо спасение. И у нас в городе есть тюрьма, и я стал посещать эту тюрьму и проповедовать заключенным о том, что есть Бог, о том, что человек грешен, и между грешным человеком и Богом, и святым Богом пропасть, и что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю и проложил как бы мост спасения. Он через Христа мы получаем доступ к Богу, поскольку наши грехи омытые кровью Христа. И Иисус Христос уже смотрит на нас как праведников. Это вмененная праведность, не усилий наших стараний, а это праведность Христа, которая ложится на нас, когда мы верою принимаем Иисуса Христа.
1: То есть для тебя самого это было большое открытие.
0: Да. Это было большое открытие.
1: И ты желал с этим открытием со многими
0: поделиться? Со многими делиться.
1: Хорошо, а почему тюрьму выбрал? Никогда ведь сам не сидел.
0: Тюрьму выбрал потому, что там находятся люди, у которых есть время задуматься над своей жизнью. поскольку время, которое они там проводят, оно само, сама обстановка вынуждает их послушать. Я много разговаривал с заключенными, которые принимали Иисуса Христа. Мне пришлось много объездить Коми, где очень много зон. И я видел эти радостные лица и спрашивал их, почему у вас такие радостные лица? Почему на свободе я не вижу таких радостных людей, радостных лиц? Они говорят, потому что мы познали Христа. А когда я стал задавать вопрос, если бы вы были на свободе, вы слушали бы то, что вы слушаете здесь, в зоне? Они говорят, никогда, ни за что бы. То есть они были в мире, на свободе, в своей орбите. Алкоголь, курево и различные... развлечения. А тюрьма, она лишает всего этого. Тюрьма как бы запирает человека в четырех стенах, и у него есть время, и это самая лучшая обстановка, когда он может заглянуть в свое сердце, в себя, для чего он живет, цель его жизни и куда он пойдет.
1: Евгений, мне жаль прерывать твой рассказ, но буквально на несколько минут мы прервемся, и снова для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, вы слушаете программу «Выбор», и в студии наш гость Евгений Румянцев, тюремный служитель из города Серпухово. Продолжая рассказывать, тюрьма, служение, люди, которые потеряли свободу, но приобрели много свободного времени для того, чтобы что-то услышать.
1: Да, я хотел бы еще обратить внимание для тех, кто принял Христа, что это великое поручение, которое оставил Христос в Новом Завете, где Он сказал: «Идите и научите все народы», и это повеление относится ко всем, не только к пасторам, не только к служителям, оно относится ко всем. И здесь очень важно преодолеть самого себя. Я первое время не мог это делать. Это какой-то барьер внутри каждого человека, думаю. И многие люди не делают это, оправдываясь тем, что это не для меня, что это для кого-то других, я не проповедник, я не благовестник. Но когда Христос говорил эти слова, там были не только апостолы, там было множество народа, и были сказано это всем, поэтому мы должны понять, что все мы благовестники.
0: Я правильно понимаю, ты сейчас говоришь о поручении, которое дал Христос тем, кто его узнал, идти и говорить о нем другим людям?
1: Да. Идти и свидетельствовать другим людям о той любви, которую Бог совершил, послав в этот мир Сына Своего Иисуса Христа.
0: Евгений, скажи сейчас, может быть, главные или самые привычные слова, которые ты говоришь, когда входишь в тюрьму к людям. Вот они располагаются, садятся напротив тебя. Что ты обычно им говоришь?
1: Я приветствую их всех именем Господа Иисуса Христа. И я им говорю, что сейчас отсюда, через 30 минут, вы уйдете другими людьми, потому что вы услышите самое главное. И если не зная, вы были безответны, то услышав или уже зная, вы ответственны. Вы сегодня услышите информацию, весь, который касается лично вас. И от того, как вы поступите с этой информацией, будет зависеть, где вы проведете вечность.
0: То есть ты даешь им возможность сделать выбор?
1: Да. Поскольку человек, прослушав Евангелие, он пренебрегает уже не проповедником, который говорил. Проповедник говорит не свои слова, он говорит слова Христа. Он пренебрегает самим Богом, он отвергает самого Бога. В отличие, как в мире можно занимать нейтральную позицию или там посередине, то в отношениях с Богом у человека нет середины. Или человек принимает Христа, или он отвергает. Середины нету.
0: А что бы ты хотел для них, вот говоря эти слова, чтобы их жизнь просто стала лучше, или чтобы они лучше себя вести, стали чище, стали... Что ты желаешь для них?
1: Я желаю для них принять спасение во Христе, а остальное довериться Христу, потому что Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Улучшить жизнь человек не может, а Христос в нем может это сделать. Поэтому каждый шаг должен идти в своей очередности. Первый шаг – это человек должен осознать себя грешником и получить прощение во Христе. А следующие шаги духовного роста и возрастания – и это Бог будет идти рядом с ним, Христос будет рядом и вести по этому жизненному пути.
0: Ты им говоришь о том спасении, о том небе, о котором ты мечтал в свои 5 лет еще.
1: Конечно, написано: не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: И я хотела бы еще попросить тебя сказать сейчас смысл Евангелия, коротко, суть, что такое Евангелие?
1: Ну, Евангелие в переводе с греческого означает «благую весть», то есть «радостная весть». А что такое «радостная весть»? Это то, что мы получаем спасение по благодати. А что такое благодать? Это незаслуженный дар всего тому, кто не заслуживает ничего. И если мы заслужили наказание вечное, то мы не только наказание не получаем, но наоборот получаем Царство Божие. Вот это и есть радостная весть. Лучшего в мире не существует.
0: Евгений, спасибо. Я так понимаю, что мы могли бы еще очень долго говорить, и, может быть, Бог даст, мы еще свидимся в нашей студии. А сегодня наша программа подошла к концу, и я прощаюсь с вами. Хочу, чтобы ты тоже попрощался со слушателями.
1: Спасибо большое, и я хотел бы, чтобы слово Христа коснулось сердца каждого человека, потому что это Христос сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Он хочет дать вам каждому эту жизнь. Эта жизнь не извне, она изнутри вашего сердца. Пусть Господь благословит каждого слушателя.
0: Аминь. Спасибо большое тебе. А я напоминаю, что провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 37. Когда услышал это царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и севну писца, и старших священников, покрытых вретищем, к пророку Исаии, сыну Амосову. И сказали они ему: «Так говорит Иезекия, день скорби и наказания, и посрамления, день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых, и пришли слуги царя Иезекии к Исаии». И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот, я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак, и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Ему сказали: «Вот, он вышел сразиться с тобою». Услышав это, он послал послов к Иезекии, сказав: «Так скажите Иезекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сыновья Дена, что в Фалассаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Йенны и Иввы?» И взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень. И развернул его Иезекия пред лицом Господним. И молился Иезекия пред лицом Господним и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не были боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос, и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева? Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращаешь их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение: еще в этот год выросшее от упавшего зерна, а на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные лозы, и ешьте плоды их, и уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод сверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона, ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.
3: Глава 38.
2: В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот, я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. «Я сказал себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нисшедшая в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень.
3: Глава 39.
2: В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал, «Что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал, «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия, «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал, «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии, «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние пребудут во дни мои».
3: Глава 40.
2: «Утешайте народ мой, говорит Господь ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дует на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Господа нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его, как пастырь Он будет пасти стадо свое.

Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает не гниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, живущая на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился на земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните?» — говорит Святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Глава 41. «Умолкните предо мною, острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Кузнец одобряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша». Укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым,
ты будешь молотить и растирать.

0: горы и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их иссохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр ситим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова, пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы – ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечную глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону «вот оно» и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они – ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя. Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу. И реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги». Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем.
1: Глава 43.
0: Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: правда. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и уразумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу и в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу, Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение. И жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклание, и Израиля на поругание.
1: Глава 44.
0: А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Яков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: «Я Господень», другой назовется именем Якова, а иной напишет рукой своею: «Я Господень», и прозовется именем моим. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы, мои свидетели, есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, все, участвующие в этом, будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор, работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает в нем образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях из него испек хлеб, и жарил мясо, и съел, а из остатка этого сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце вело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, и не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Якова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я, Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалины его «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои «Я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой», и он исполнит волю мою, и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму: «Ты будешь основан».
1: Глава 45.
0: Так говорит Господь помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от востока солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: «Что ты делаешь?» И твое дело скажет ли тебе: «У него нет рук?» Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды египтян и торговля ефиоплян и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою. И будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены, посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я, Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова: напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это, не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного, спасающего, нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр.
0: Брат Петра, Андрей, был рыболовом из селения Вифсайда, расположенного на берегу Генесарецкого озера. Он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы покаяться в своих грехах и ожидать обещанного Христа. Доверившись свидетельству Крестителя, Андрей пошел за Иисусом и познал его сокрытую славу. Сердце Андрея переполнилось радостью, и не в силах удержать свое открытие в тайне, он немедленно поделился им своим братом. Он не стал заговаривать с незнакомцами на улицах, а поспешил к своему младшему брату, Симону, поскольку знал, что Симон ищет Бога, кается и жаждет вечной правды. Андрей увидел своего пылкого брата. «Мы нашли Мессию, обещанного Спасителя Господа, Агнца Божьего», — выпалил он. Петр, разумеется, сперва осторожно отнесся к словам брата, сомневаясь в них, но Андрей не оставлял его в покое, потому что увидел в Назарянине славу Христа. Он тянул и уговаривал брата, пока тот не согласился. Вот еще сомневаясь, Петр встал и пошел с Андреем к Иисусу. С волнением переступив порог, Симон увидел Христа. Христос же еще раньше видел его своим духом. Едва Симон зашел в дом, Иисус назвал его по имени, свидетельствуя, что он знает его сердце до всех подробностей, и все его планы, надежды и сомнения ему известны. Иисус познал мысли Петра и дал ему новое имя – Кифа, что на арамейском языке значит «камень», а на греческом – «Петр». Иисус знал все прошлое, настоящее и будущее этого опрометчивого ученика. Еще прежде, чем впервые увидел его, ведь Господь всезнающий, и от Него не сокрыты даже самые глубины сердца человеческого. Петр быстро понял все и тотчас капитулировал перед любовью Иисуса. Так Иисус с великим долготерпением и неиссякаемой благодатью начал превращать изменчивого рыбака в твердый камень. Симон сам по себе не был праведным или добрым, но во Христе Иисусе он стал основанием церкви. Как мы видим, первым учеником Иисуса был не Петр, а Андрей. Именно он привел Петра, ставшего впоследствии ведущим учеником Христа. Второй ученик, бывший с Андреем, тоже привел ко Христу своего брата. Иоанн Богослов не упоминает ни имени того ученика, ни имени его брата. Он оставляет это в тайне. Зная обычай Иоанна скрывать свое собственное имя и имя своего брата Иакова, мы догадываемся, что речь идет здесь именно о них. Получается, что Петр был ни первым, ни вторым учеником Христа. Первыми учениками Иисуса были Андрей, самый старший по возрасту, и Иоанн, самый младший. С них и началась церковь. В первых стихах Евангелия от Иоанна мы видим славу Христову, как рассвет новозаветней зари. Первые уверовавшие в Иисуса ученики думали не только о себе, но и о своих братьях, причем они не устраивали евангелизационных собраний на полях и улицах, а отыскивали своих родных и близких и приводили их ко Христу. Кроме того, они не бегали за атеистами или политиками, а шли к ищущим и жаждущим Бога, кающимся и сокрушенным людям. Здесь мы узнаем также, что значит проповедовать Евангелие благодати не по какой-либо человеческой инициативе, а просто так, из радости в Иисусе. Первые ученики не открывали богословских школ и не писали своих биографий, а устно свидетельствовали о своих особых переживаниях с Иисусом. Они видели Иисуса, слышали Его слова, прикасались к Его рукам, ощущали Его дух, веровали в Него, познавали Его и глубину Его любви. Именно в таком близком общении с Иисусом кроется сила их свидетельства. А встретился ли ты с Иисусом в Его Евангелии? Пытался ли ты привести к Нему своих родных и близких? Проявил ли ты долготерпение и настойчивость по отношению к Ним? Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что наши сердца исполнены Твоей радостью. Мы имеем прекрасное общение с Тобой, и это побуждает нас приводить к Тебе других. Ободри же нас благовествовать в неземной любви и прости нам всякое промедление, страх и стыд. Даруй нам свидетельствовать об имени Твоем со всей прямотой. Вопрос 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 46 стих. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета, может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри».
0: Все, о чем мы читали в предыдущих стихах, случилось за 4 дня. В первый день к Иоанну Крестителю пришли иудеи из Иерусалима. На следующий день Иоанн объявил Иисуса Агнцем Божьим. На третий день у Иисуса появились первые 4 ученика. А на 4-й день он призвал Филиппа и Нафанаила, и они тоже стали учениками. Филипп не сам по себе пришел к Христу. Христос его нашел. Надо полагать, Филипп еще прежде слышал от Иоанна Крестителя, что Христос уже пришел и находится среди них, и когда на 2-й день Иоанн указал на Иисуса и сказал «Вот Агнец Божий», то Филипп весьма изумился. В тот день он не осмелился подойти к Господу. Конечно, он желал познакомиться с ним, но считал себя недостойным общения с божественной личностью. И вот теперь сам Иисус подошел к нему и, повелев ему «иди за мною», прекратил все его колебания. Иисус имеет право избирать себе людей, ибо Он сотворил их, возлюбил и искупил. Он видит нас еще задолго до того, как мы принимаем Его. Собственно говоря, не мы сами выбираем и принимаем Его, а Он ищет, находит и призывает нас служить Ему. Невозможно идти за Христом, если Он не призовет нас, и только лишь по Его воле можно служить плодотворно. Если кто-то служит, не будучи избранным для какой-то цели в Царстве Божьем, то этим он вредит не только себе, но и другим людям. Если же кто-то слышит голос Христа и повинуется ему, то такому человеку Христос обещает всю жизнь заботиться о нем и быть его опекуном. Вскоре после того, как Господь призвал Филиппа, он отправился благовествовать. Филипп нашел своего друга Нафанаила и сообщил ему, как другие ученики, «Мы нашли Мессию». Он не говорил «Я нашел Мессию», он смиренно причислял себя ко всей общине христиан. Очевидно, когда ученики были дома у Иисуса, он рассказал им о цели своей миссии. Он назвал себя просто сыном плотника, хотя Иосиф был лишь его приемным отцом, взявшим его на свое попечение. Скорее всего, Иисус не рассказывал им о своем рождении в Вифлееме. Обо всем этом ученики тогда еще не знали. Нафанаил же был знатоком Торы, много раз исследовал Писания Моисея и пророков и досконально разбирался в обетованиях относительно Христа. Он знал, что грядущий произойдет из рода Давида и родится в Вифлееме, и что он будет одновременно царем своего народа и Господом. Конечно, Нафанаил никак не мог поверить, что Христос родится в доме какого-то Иосифа, где-то в забытой Галилее. Тем более, что о Назарете шла плохая слава, как о городе, в котором было много воров, злодеев и распутников. И к тому же в Ветхом Завете относительно него не было никаких Божьих обетований. Кроме того, Нафанаил помнил недавний мятеж в Назарете и его окрестностях против римлян, которые подняли так называемые зелоты, ревнители иудейского национализма и религии. И хотя мятеж был подавлен, из-за него было пролито немало крови. Для Филиппа все это не играло особой роли, так как он был в восторге от личности Иисуса. Он настолько был уверен в нем, что даже все основанные на Писании доводы Нафанаила не могли переубедить его. Не желая вступать с ним в полемику, Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Эти слова звучат как девиз благовестия, призывающих людей по-настоящему познать истину и указывающий им путь к этой истине. «Пойди и посмотри». Довольно спорить об Иисусе. Нужно иметь общение с Ним и на собственном опыте познать Его и Его силу. Мы свидетельствуем не о каких-то отвлеченных понятиях, а о человеке, о личности, о самом Господе. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за радость, наполняющую наши сердца. Она исходит из сладости общения с Тобой и влечет других к Тебе. Наполни нас любовью и желанием терпеливо свидетельствовать о Тебе. Прости нам нашу нерешительность и смущение и помоги смело провозглашать Твое имя. Вопрос 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует вновь коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: жителю Дортмунда Ивану Гернер 16 сентября исполнилось 55 лет. И в связи с этой примечательной датой для него сегодня в нашей программе прозвучат стихотворения Светланы Шатохиной, а затем 47 и 48 стихи из 6 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Поздравляем с днем рождения». «У тебя день рождения осенью, а осенью особенное небо, яснее синь, насыщеннее цвета, и даже убежденный старый скептик, как в детстве, может верить в чудеса. А осенью особая природа, палитра красок будоражит ум, деревья будто сказочные своды, звенящих капель приглушают шум. Весь воздух чище, видимость прозрачней, и душу лучше чувствуешь в груди. В безмолвии решается задача, зачем Господь дает земные дни? Они даны нам Богом не впустую, мы стали на земле Его детьми, чтоб выбрали стезю Христа святую, любовь и свет Иисуса в мир несли.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есмь хлеб жизни».

0: Сегодня, 18 сентября, Рудольфу Гузе из города Лага исполнилось 60 лет. Братья и сестры из братских общин Детмольда поздравляют Руди с юбилеем. И для него сейчас прозвучит стихотворение под названием «Мне многое понять не суждено». «Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть. Но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь, что с Ним всегда на жизненном пути, куда бы ни вела моя тропа. И если нету сил вперед идти, дорогой злой душа истощена, меня Он нежно на руки берет, объемлет сам, любя, со всех сторон, к небесной цели бережно несет, Христос не нанесет душе урон. Он взял мои болезни и грехи, и дух мой сокрушенный исцелил, наносит сам судьбы моей штрихи, своею кровью Он меня купил. И я не свой, Христу принадлежу, Он насыщает душу, дух и плоть. Лишь в нем плоды добра я приношу, цвету, как древо при потоках вод. Он пастырь, не нуждаюсь я ни в чем, покоит Бог на пажитях своих. Нарек меня Господь своим детем, заботится о днях моих земных. Одежды мне спасения даровал, ведет меня в небесный вечный дом. По имени меня Отец назвал, укрыл от бед Он под святым крылом. Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть, но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.
0: Это был 21 стих из послания Иуды. Песня на слова жительницы Детмольда Кати Панчак под названием «Новый день» сегодня тоже звучит для Рудольфа Гузе по поводу его юбилейного дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Жителю Детмальда, брату Ивану Ремпель, 20 сентября исполняется 57 лет. И для него прозвучат сначала коротенькое стихотворение, а потом 14 и 15 стихи из 10 главы Евангелия Иоанна. И песня, которая называется «Спасибо, Господь, спасибо, что живу». Ты меня подними над проблемами выше, чтобы мог осознать совершенство дороги, чтоб увидел я сочность рассвета за крышей, яркость красок зари в вышине на востоке, чтобы смог любоваться палитрой природы и увидеть, что тени имеют границы, и понять, от тебя жизни все эпизоды дополняют судьбы моей строчки, страницы. Только ты, мой Господь, знаешь все совершенно, управляешь ты всем и во все сам вникаешь, посылаешь стабильность, даешь перемены, всеми днями моими любя управляешь. Подними сам меня над проблемами выше, безмятежно мне быть в твоих нежных ладонях. Звуки мира тогда с каждым днем только тише, и я вижу, что нет в моей жизни урона.
1: Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец».

0: 21 сентября – день рождения у брата из города Лемга Артура Шульц. Ему будет от роду 56 лет, и для него в этой программе прозвучат стихотворения, 24 и 25 стихи из 8 главы послания к римлянам и песня. Она называется коротко «Призвание». «Я просто поверю тебе, что так надо, что знаешь ты лучше и видишь ты шире, сам знаешь все камни, где спрятал награды, и знаешь концы всех путей в этом мире. Ты знаешь, Господь, что еще не случилось, что скрыто от глаз в переулках событий, где ложь и история объединились, изгибы судьбы от тебя не сокрыты. Ведь ты безначальный, объемлющий, сущий, ты знаешь все звезды, глубины морские, ты видишь, где горы становятся круче, во власти твоей все стихии земные. И все абсолютно под вечным контролем, за днями царей также ты наблюдаешь, сердцам всех живущих ты биться позволил, и ты, вечный Бог, всем дышать позволяешь. Ты знаешь, как лучше, ты знаешь, как надо. Сбывается слово твое суверенный, и даже средь бурь и туманов ты рядом, спасаешь всех детей ты своих от гиены.
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения.

0: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
1: Псалом 18, стих 2. Я вижу, что наш мир устроен так, что каждый день природа славит Бога. Рассветный луч, когда пронзает мрак, и ход по небу солнца золотого. И пенье птиц, и широта полей, и желтый лист, сорвавшись с тонкой ветки, во овраге притаившийся ручей, и сочные осенние ранетки. Все прославляет Господа Творца и существует по Его законам, и бег планет, года и месяца, молекулы и атомы ионы. Вещает твердь, вещает небосвод о красоте величии Господнем. По милости Его земля живет, и только с Ним мы от греха свободны.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она опять подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении этой программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Положение было серьезным. Расположение короля больше не распространяется на союзников врага в его собственной столице. Было бы лучше тотчас же уехать. Но как они могут уехать? Да и времени на обсуждение ситуации у них не оставалось. Послышался стук в дверь. «Откройте именем короля!» «Дверь открыта. Входите!» Первым вошел чиновник, которого еще вчера они считали своим другом. Сейчас его глаза сверкали ненавистью. Солдаты, вооруженные ножами, видны были за ним в дверном проеме. «Тебя вызывают к королю, иностранный учитель!» – рявкнул он. С молниеносной быстротой солдаты набросились на Дона, который и не сопротивлялся, связали по рукам и ногам. Анна схватила руку солдата, стягивающего веревки вокруг запястья мужа. «Я заплачу вам, если разрешите ему идти свободно», – просила она. «Что он вам сделал плохого?» Солдат грубо оттолкнул ее и сплюнул. «Я и тебя заберу, грязная шпионка!» – прорычал он. «Нет!» – закричал Адонирам. «Моя жена не может причинить вам никакого вреда. Она всего лишь слабая женщина. Я дам вам много серебра, если вы оставите ее в покое». «Пошел ты!» – щелкнул чиновник. «В тюрьму пыток его!» Анна громко закричала, услышав название тюрьмы – Лет Май Юн Танг. Это было место жестоких пыток, и мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием. «Я приду за тобой позднее, моя дорогая!» – злобно сказал один. Дона потащили к двери. Он встретился с Анной глазами и прошептал. «Бог позаботится о тебе!» Затем добавил еще тише. «И о моих рукописях». Как будто он знал, что никогда не вернется, питая единственную надежду на завершение его работы перевода Священного Писания. Они расскажут историю Иисуса, которую он больше не мог рассказать. Глава 8. Закованный узник. Дона привели не к королю, а прямо в тюрьму пыток. Здесь с него сорвали одежду, руки и ноги заковали в кандалы. В них продели крепкий бамбуковый шест и поднимали на блоках до тех пор, пока не подвесили его тело над землей. Темная камера и ужасный запах ее безвоздушных глубин были невыносимы. Пол покрыт толстым слоем грязи. Дон чувствовал тошноту. Дверь захлопнулась, и он остался один со своей болью и унижением. Острые кандалы впивались в лодыжки и запястья, когда он качался на шесте. Он слышал, как под ним снуют крысы. Всю ночь он провисел там беспомощный, но никто так и не подошел к нему. Оставят ли его здесь умирать? Приступ голода усиливал его страдания. Язык распух, а в горле пересохло от жажды в этой ужасной ядовитой атмосфере. В темноте он потерял счет времени. Но на третий день дверь распахнулась. О, может быть, они убьют его? Это лучше медленной смерти от голода, пока в агонии висишь на шесте. Внезапно резко опустили шест, и узник оказался на земле. Онемевшие ноги едва могли выдержать тело, пока его тащили к двери. Он ожидал увидеть палача. После 3 дней полной темноты резкий свет ослепил его, и глаза едва могли поверить тому, что он увидел. Перед ним стояла Анна. Он был рад видеть ее, но в то же время боялся за нее. «Анна, дорогая, что ты здесь делаешь? Ты должна бежать из Авы немедленно. Попытайся связаться с английской армией и требуй защиты!» Анна обняла его. «Дон, дорогой!» — рыдала она. «Я не подумаю бежать из Авы, пока ты здесь. Я сделаю все, что смогу, чтобы освободить тебя. Вот, смотри, я принесла тебе еду и воду. Попей, Дон, это даст тебе силы». Она поднесла чашку к его губам.
2: «Время истекло! Выходи!» — прорычал тюремщик.
1: «Уходи быстро, Анна, дорогая!» — просил Дон. Ему было невыносимо, что она такая нежная и красивая, задержится в этом ужасном месте хоть на секунду. Резким ударом его вернули в тюремную камеру и оставили лежать в грязи на полу. «О, Господи! Позаботься об Анне!» — молился он. «И о моих ценных рукописях Бирманской Библии!» Он знал, что если власти найдут его перевод Писания, те страницы, которые потребовали столько долгих изнуряющих лет, они сожгут их, а копий он не сделал. Весь его труд пропадет. Анна каждый день приходила в тюрьму, принося узнику еду и утешая его. Иногда ей разрешали увидеть мужа, а временами, по прихоти тюремщика, она оставляла пакет у него. Ежедневно она просила освободить Дона, искала влиятельных людей и умоляла их убедить власти, что Адонирам Джадсон, несмотря на белую кожу, друг и помощник бирманцев. Наконец, начальник тюрьмы пыток был тронут. На него подействовали ее неистощимая жизнерадостность, светлая улыбка и вместе с тем денежные подарки, которые она приносила ему. Он не осмелился освободить узника, но создал для него немного лучшие условия. Дона вывели из темницы и поместили в сарай, где, по крайней мере, был свет и немного воздуха. Но руки и ноги все еще были закованы в тяжелые цепи, дабы ему не вздумалось бежать. «Анна, дорогая, рукописи целы?» – спрашивал он то и дело. «В полной безопасности, Дон. Я закопала их вместе с серебром под домом. Даже если все сгорит, они останутся там». Дон не был удовлетворен. «Они знают, что я над чем-то работал», — сказал он. «Они будут искать бумаги, содержащие слово «Бог». Под домом как раз то место, куда они полезут в первую очередь. Ты должна убрать их оттуда».
0: «Может быть, лучше принести их в тюрьму? Они послужат тебе утешением, правда?»
1: План был рискованным. Ну а где безопаснее? Анну могли поймать с ними. Много раз ее корзину обыскивали. Если тюремщик случайно найдет Библию, то, конечно же, ее уничтожат. «Я знаю, что делать», — сказала находчивая Анна. «Завтра я принесу тебе подушку, хорошую мягкую подушку под голову, а вовнутрь, в перья, зашью рукопись перевода Евангелия». Верная своим словам, Анна на следующий день прибыла, неся драгоценную подушку. Тюремщик проткнул ее.
2: «Мы наполовину так не балуем наших заключенных», — заметил он саркастично.
1: Анна, затаив дыхание, попыталась улыбнуться как можно естественней. Какое счастье, когда он отдал ее, ничего не подозревая. Дон почувствовал, что подушка – большое удовольствие не только для его больной головы, но и для души, когда ощущал ее твердую сердцевину. Дон часто спрашивал, как идут дела на войне. Продолжаются ли сражения? Кто побеждает? Казалось, никто ничего не знал о том, что происходит на юге. Время от времени в Аве стреляли из орудий. Так передавали новости битвы. Один выстрел – поражение бирманцев. Два выстрела – победа. Три выстрела были призваны объявить о сбросе британцев в море. Однако ни разу больше одного выстрела не звучало. Продвинулись ли англичане вперед? Если они приблизятся к столице, смогут ли они спасти бедного узника, или его жестоко замучат до смерти за тех бирманцев, которые погибли в сражении? Проходили дни и недели. Дон слабел и слабел. Он уж давно бы умер, если бы не питательная пища, которую ежедневно приносила ему его верная жена. Появляясь в тюрьме, она всегда была весела, хотя, покинув ее, она не раз плакала, видя перемены в муже. Его черные волосы поседели, а на лице появились следы страданий. Анна продолжала свои попытки освободить Дона, чтобы вылечить его, но все надежды казались тщетными. Однажды, подходя к тюрьме, Анна была удивлена странным ревом, как будто рычало какое-то дикое животное. Анна призадумалась, что бы это могло означать, что еще замыслили коварные тюремщики. Она увидела в тюремном дворе заключенного в крепкую клетку свирепого льва из джунглей. Анна пришла в ужас. Неужели? О, нет! Конечно, они не собираются бросить узника голодному льву. Она знала, что они могут такое сделать. Когда она пересекла двор, сверкающие глаза огромного зверя жадно следили за ней, а сам он метался по клетке, издавая грозное сердитое рычание. «Зачем? Зачем лев здесь?» – спросила она тюремщика нервно, боясь услышать его ответ. Тот с радостью потер руки.
2: «Король джунглей избавит нас от всех английских дьяволов!» — сказал он ликующе.
1: Сердце Анны болезненно сжалось, когда она представила себе, что эти слова могут исполниться. Почувствовав слабость, она оперлась о стену, но тюремщик был так возбужден, что не заметил ее горя.
2: «Мы теперь знаем, как разбить врага», — сказал он. «Наши храбрые мужчины были удачливы и поймали льва. Теперь мы не будем кормить его. Он будет слабеть и слабеть, силы оставят его, соответственно, ослабеют и англичане. Бирма будет освобождена».
1: Их жалкая вера в магию была их надеждой разбить английскую армию. Бедные заблудшие! Анна поспешила к Дону. Он тоже слышал рычание льва в клетке и чувствовал жалость к большому царю зверей, как и он сам, страдавшему от невежества бирманцев.
2: «Если бы они только послушали нас, мы показали бы им лучший путь преодоления страха», — вздохнул он.
1: День ото дня рычание льва становилось все тише, пока не перешло в слабое поскуливание. Король джунглей умирал. Вскоре он затих. Лев был мертв. Заморен голодом до смерти его жестокими ловцами, а английская армия по-прежнему продвигалась вперед. Ее сила не уменьшилась. Утраченные надежды бирманцев отразились на лице надзирателя в тот день, когда труп льва вывезли в лес, где он когда-то бродил на свободе, гордясь своей силой. В этот день Дон выразил странную просьбу. Он спросил, нельзя ли ему перейти в пустую клетку. Достаточно крепкая, чтобы удержать неукрощенного льва, она не даст ему никаких шансов на побег, но он, по крайней мере, будет на свежем воздухе. Его просьба была удовлетворена, и белый человек занял место льва. Анна продолжала приносить еду. Каждый день на час ее впускали в клетку с узником, и они с надеждой говорили о том времени, когда Дон будет свободен. Иногда заходили старые преданные друзья – Ноу и Тахлах. Они радовали Джадсона тем, что остались верны учению Иисуса. Они узнали, что доктор Прайс тоже заключен в тюрьму, но никто не знал, куда его забрали. Вместе они молились, чтобы Бог спас Бирму. Однажды жарким утром, когда Джадсон пробыл в тюрьме около года, его снова потащили во двор пыток. Он часто слышал крики несчастных узников, которых пытали в этом месте. Земля была устлана костями жертв. Значит, подошла его очередь. Он всегда знал, что когда-нибудь она дойдет и до него. «Должно быть, это конец», — подумал он. Ему снова захотелось увидеть Анну, Он знал, что она придет и заберет драгоценную подушку, и его труд не пропадет. Наступит день, Бирма станет свободной от тирана, который сейчас правит ею. Его Библию напечатают и будут свободно читать. С ног сняли кандалы, и его сковали цепью с другим узником, похожим на испанца. Окруженные стражниками, которые были вооружены ножами, они брели по улицам Авы. После долгого заключения трудно и болезненно было ходить. Возможно, вид белого человека в цепях доставит удовольствие городскому населению, взбодрит их после новостей о еще одном проигранном сражении. Никто из тех, кто слушал Джадсона, не узнал бы бывшего учителя в изможденной спотыкающейся фигуре. Они шли через город и дальше, подгоняемые ножами своих жестоких тюремщиков. Стояла невыносимая жара. Солнце безжалостно пекло Дона, и хотя бы глоток холодной воды, пусть даже из грязных луж, что попадались по дороге. Усталые и разбитые ноги кровили, когда он тяжело ступал на острые камни. Как долго их еще будут гнать и куда? Весь день они тащились по пыльной булыжной мостовой, а ночью им разрешили присесть у дороги. Они были совершенно истощены и все еще скованы. У Дона не было сил разговаривать, и он тихо уснул. Он проснулся, когда солнце поднималось над горизонтом, и почувствовал, что все тело его как будто сковано. Он не может им управлять и даже пошевелить. «Куда мы идем?» – спросил он и услышал резкий ответ.
2: «Ты скоро увидишь!»
1: Какую еще новую пытку придумали их надсмотрщики? Снова и снова он пытался подняться, но беспомощно падал на землю. Когда солдаты обнаружили, что ни побои, ни угрозы не могут заставить узников стоять, они привезли повозку и бросили их в нее. Тряска в повозке по булыжной дороге была новой пыткой. Они ехали все дальше и дальше, милю за милей, пока не приехали в маленькую деревушку Унгпенла. Здесь телега остановилась, узников сняли и приковали к столбу в открытом рисовом поле. И не скрыться от палящих лучей полуденного солнца. Дон подслушал разговор охранников, стоящих в укрытии, и узнал свою дальнейшую судьбу. Эта деревня – место рождения командующего бирманской армией. Здесь он намеревается устроить парад своих солдат, которые все еще собирались сбросить англичан в море. Семья генерала должна была поддержать славу ее великого сына. Одним из мероприятий этого жуткого празднества было бы погребение этих несчастных узников заживо. Армия пока не прибыла, но ее ожидали со дня на день. Ничто не нарушало тишины дня. Джадсон не ел уже двое суток с последнего посещения тюрьмы Анны. «Пожалуйста, Господи, дай мне силы выстоять до конца!» – молился он, пытаясь защитить голову от палящих лучей солнца. К вечеру издалека послышался грохот. Могла ли это быть приближающаяся армия? Ее, безусловно, должны приветствовать криками и барабанной дробью. Над дорогой клубилась пыль. Она была все ближе и ближе, пока не показался вол с телегой, несущейся с бешеной скоростью. Джадсон протер глаза. В повозке была Анна, отважная, бесстрашная героиня. Она узнала, где находится муж, последовала за ним и нашла его. Анна привезла еду и питье. Когда она снимала пакет с повозки, охранники насмехались над ней.
2: «Ты как будто собираешься здесь остаться, безумная белая женщина!»
1: «Я приехала и останусь, пока мой муж будет здесь», — ответила она, и они не могли не удивиться, что эта женщина обладает таким мужеством и терпением. Анна привезла с собой повара Коо Чила. Вместе они разожгли огонь и приготовили еду для себя и Дона. «Да благословит тебя Бог, Анна!» – — сказал Джадсон. И он поведал ей о той участи, которая ожидала его. К его изумлению Анна рассмеялась. «Тебе незачем беспокоиться», — успокоила она. «Армия никогда не придет. Командующий, в честь которого должен проводиться парад, сам мертв. Я видела собственными глазами, как его свергали. Его протащили по улицам Авы, а затем его затоптали слоны, потому что он оскорбил господина жизни и смерти». Глава 9. Во дворе короля. Английская армия продолжала продвигаться на север. День за днем раздавался одинокий выстрел из пушки на Дворцовой площади. Она сообщала жителям Авы, что еще одна битва проиграна. Бирманская армия была полностью разгромлена, ее солдаты разбрелись и скрывались в зарослях джунглей. С приближением англичан город все больше охватывала паника. Стал бояться даже король. Все его пустые бахвальства ни к чему не привели. Ни они, ни его магические действия, ни молитвы Бути, ни храбрость его солдат не могли сдержать натиска врага. Боясь за свою жизнь, Багги Доу решил, что он должен договориться с англичанами. Видя, что победить их не удастся, он надеялся их подкупить. Он решил начать мирные переговоры с английским командующим, но возникло еще одно затруднение. Как он сможет разговаривать с человеком, язык которого не понимает? Кому можно доверить переводить? Он вспомнил белого учителя, друга белого доктора. Что случилось с этим человеком, так хорошо говорящим на языке пали? Не казнили ли его? Тогда призвали премьер-министра и приказали немедленно отыскать Адонирама Джадсона. «Он был в тюрьме, ваша светлость, но я не помню, чтобы кто-нибудь говорил о его смерти. Возможно, он выжил, я узнаю». «Если с ним что-то случилось, вы поплатитесь за это жизнью». «О, господин белых слонов, я разыщу его немедленно». «Вам следовало бы знать, что он мне понадобится», заявил вздорный монарх, забывая, что сам объявил Джадсона предателем и шпионом. Если бы не преданность Анны, Дон, конечно, давно бы уже умер в тюрьме. Услышав слова королевского посланника, надзиратель тюрьмы Унгпенла повелел: «Приведите вашего белого узника! Король требует его немедленно!» Дон едва ли мог поверить, что Багги Доу хотел что-нибудь, кроме как снова обрушить на него оскорбление. Но королевскому приказу должны сразу же повиноваться. Задержка могла стоить тюремщику жизни, поэтому с лихорадочной поспешностью узник был приведен в маломальски презентабельный вид. Его спутанные волосы были подстрижены, разорванная одежда зашита, а цепи сняты. Никто бы не узнал в нем того Джадсона, который впервые появился при дворе. Он был худым, изможденным, похожим на пугало, которое даже не могло стоять прямо. Поддерживая, двое придворных ввели его в золотой тронный зал.
2: «Что это за пугало?» – закричал король. «Как он осмелился предстать в таком виде? Кто разрешил ему войти?»
1: Премьер низко поклонился.
2: «О, самый драгоценный господин!» – ответил он. «Это белый учитель, за которым вы послали. Я нашел его в тюрьме Унгпенла. Боюсь, что он болен. Тогда лечите его и кормите».
1: Повернувшись к Джадсону, Багги Доу сказал, что ему нужен честный переводчик, который мог бы понимать и писать как по-английски, так и на золотом языке Бирмы.
2: «Английский командующий, который разрушил нашу страну, прислал мне документы», — сказал он. «Мне надо точно знать, что в них написано. Ты должен взять их и перевести, чтобы я понял. Затем принести их мне. Я дам ответ, и ты должен переложить мои слова на эти варварские буквы ненавистного врага. Могу ли я доверять, что ты не обманешь меня?»
1: Багги Доу вздрогнул, когда посмотрел снова на исхудавшее лицо Дона. Способен ли человек, столько претерпевший, забыть о мести? Не воспользуется ли он случаем предать своих мучителей? Хотя спина Джадсона была согнута и его лицо измождено, но глаза были ясными, когда он свободно и прямо смотрел на короля. «Я слуга Иисуса Христа», — сказал он смело, «и вы можете доверить мне сделать то, что правильно и истинно».
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели!
1: Пойте, дети, с нами! Пойте все Христу! Дружно, аллилуйя, воспоем Ему!

0: Я на маму похожа, мне все говорят. Те же губы и носик, такой точно взгляд. Голоса наши схожи, цвет глаз голубой. Ну, с Иисусом похожи, хочу быть душой. Я хочу, как светило, здесь в мире сиять. И хочу своей жизнью ему подражать.
1: Ребята, вы когда-нибудь гуляли на лугу перед восходом солнца, когда цветы еще не проснулись? Вы видели, как они открываются и поворачиваются к солнцу? Они красивые, потому что смотрят в сторону света. Такими станем и мы, если будем смотреть на Иисуса, если будем думать о Его жизни, в которой полнота любви. Я думаю, что каждый из нас хочет быть похожим на Иисуса, не правда ли? Если в солнечный день мы возьмем в руки зеркало так, чтобы лучи солнца падали в него, тогда, слегка двигая рукой, мы сможем направлять зеркало так, чтобы оно бросало лучи на различные предметы в комнате. И такое становится возможным благодаря зеркалу и солнцу. Но если мы отложим зеркало и возьмем вместо него кусок картона, что же произойдет?
2: Ничего, картон не может отражать лучи солнца.
1: Совершенно верно. С помощью картона нельзя поймать, а потом переправить на другой предмет солнечные лучи. Картон остается картоном, серым и безинтересным. Каждый из нас, ребята, является либо зеркалом, либо куском картона. Мы принадлежим Иисусу и знаем о Божьей любви, свет которой проник в нашу жизнь. Но если наша жизнь запятнана грехом, она подобна серому картону. Она не бросает на окружающих свет Божьей любви. Однако, если жизнь наша чиста, то мы являемся зеркалом, улавливающим Божьи лучи и передающим их дальше. Для этого нам не нужно прилагать никаких усилий, но лишь всегда оставаться вблизи Христа, все более познавая Его.
2: Но это не так просто.
1: Верно. Но этому мы можем научиться. Свет и радость так нужны вашим одноклассникам или домашним. Так станем же и мы, ребята, зеркалами, отражающими лучи Божьей любви.

Много лет назад в Китае жили два молодых европейца. Однажды, рано утром, они вышли в путь. Дорога была старая, грунтовая. Путники несли рюкзаки, в которых были Библии и Новые Заветы. Они хотели раздать их на рынке и побеседовать с местными жителями, не знающими Бога. Через пару часов они прибыли. Любопытная толпа окружила их. Некоторые смеялись, другие спрашивали. Было видно, что крестьяне доброжелательно относятся к молодым миссионерам. Книги разобрали быстро, хотя многие из них не умели читать. Но они надеялись, что дети или родственники почитают им. «Объясните, пожалуйста, что в этих книгах написано?» — попросил один человек. «Как рассказать о живом любящем Господе?» — думал Давид. «Поймут ли?» Он начал свой рассказ об Иисусе, как Он шел по всему Израилю, делая добро, как учил людей, говоря: «Блаженны жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженные чистые сердцем». Люди слушали с интересом. Количество слушателей росло. Вдруг один крестьянин сказал: «Я знаю этого человека, он живет в нашей деревне, пойдемте со мной, я приведу вас к нему». Напрасно пытался Давид объяснить, что тот, о ком он говорил, давно покинул наш мир. Крестьянин настаивал. Наконец Давид и Яков согласились и, взяв пустые рюкзаки, пошли с ним. Через час они пришли в маленькую деревушку. «Вот здесь он живет! Он наверняка будет рад вам!» — сказал китаец. Хижина человека, к которому они пришли, отличалась от других. Отличалась чистотой. У ее стен росли цветы. Вот вышел хозяин. На его лице отражалась главная черта его характера – доброжелательность. «Друг», – сказал крестьянин, – «они говорили на рынке о тебе, и я позвал их сюда». «Заходите», – пригласил хозяин. «У вас долгий путь за спиной». Он стал разводить огонь в очаге, чтобы приготовить чай. «Что привело вас в наши далекие края?» «Мы благовествуем о Боге и о Сыне Иисусе Христе», — ответили гости. «Об Иисусе?» — воскликнул хозяин. «Вы знаете Его? И я Его знаю!» Он открыл деревянный ларец и подал им старую книгу «Евангелие от Марка». «Один человек подарил мне эту книгу много лет назад, и я читал ее днем и ночью. Я никогда не знал никого подобного Иисусу. Я думал, он такой хороший, и я хочу быть похожим на него. Каждый день я спрашивал себя, как поступил бы Христос, если бы он жил в этом доме. И я стал верить, что он живет здесь». Мы вместе и в поле работаем, и на рынок ходим. Это и есть тот самый Иисус, которого вы знаете? Давид и Яков смотрели на хозяина. Его лицо светилось радостью. «Да, это тот самый человек, это тот самый Иисус!» — подтвердил Яков. «Значит, я был прав?» — спросил крестьянин, который привел их сюда. «Он живет в этом доме?» «Да, тот, о ком мы говорили, здесь», — сказал Давид. «Ты был прав».

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Старайтесь, дети, быть похожими на Иисуса, быть добрыми, чуткими, послушными, как Он. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Сегодня мы обратим наше внимание на слова апостола Павла из послания к Галатам, 2 главы 20 стиха. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Размышляя над этими словами, перед нами встают две картины. Первая показывает сильного Савла Тарсянина –

наше внимание. Ведь в сердце каждого человека есть чей-то престол, чей-то трон. До принятия спасения на этом престоле находится и царствует ветхое человеческое «я». Она исполнена гордости, надменности и высокомерия. И только благодать Божия сильна сбросить с престола нашей жизни это ветхое «я». И таким образом освободить место для законного владыки, Господа и Спасителя Христа. Но даже и в обращенном, то есть в уверовавшем во Христа человеке, живет последний и главный враг, подлежащий уничтожению. Этот враг готов пойти на любые уступки, лишь бы заиметь возможность сохранить свою жизнь. Наше ветхое «я» согласно почти на все, на любую жертву, на любую утрату, на любое испытание, на любое условие, на самые тяжкие душевные и телесные страдания. В общем, на все, лишь бы этой ценой сохранено было право ветхому «я» на дальнейшее существование. Оно готово потерпеть рядом с собой любого соперника, лишь бы за нашим «я» было сохранено первое место. Наше ветхое «я» умирает с величайшим трудом. Но хочет ли оно или не хочет, ему надо умереть, если трон нашей жизни передан Христу. Истинный верующий должен иметь не только жизнь во Христе, но и его «я» должно быть распято на кресте Христовом. Не я должен хранить Христа в себе, но Христос должен владеть мною целиком –

существует рассказ об одном скрипаче, который проходил огромным дремучим лесом и набрел на жилье отшельника. Отшельник этот оставил свое жилище в городе и унес с собой в этот дремучий лес горечь своей разбитой жизни. Взял он с собой и старую скрипку, чтобы время от времени разгонять тоску. Приближался вечер, и отшельник, взяв свой инструмент, сыграл несколько простых арий. Тогда скрипач, остановившийся в этом жилье, спросил, нельзя ли и ему немного поиграть. Отшельник разрешил своему гостю поиграть и добавил, что сам он много лет учился, чтобы хоть немного научиться. Но дело это довольно-таки трудное. Тогда гость снял со стены скрипку, и помещение сразу же наполнилось гармонией. Он играл и духовные гимны, как, например, «Ближе Господь к тебе» и другие простые христианские песни. При этом старый отшельник рыдал как дитя. Какая разница, когда неуч взялся за скрипку и когда она попала в руки настоящего мастера? Насколько же более важно передать скрипку своей жизни в руки Божьи, чтобы он мог наполнить сердце и всю жизнь своим святым и возвышенным содержанием. Скажи, дорогой друг, кто занимает трон твоего сердца, Христос или ветхое «я»? Первый урок в школе Христовой есть самоотречение, другим словом, отречение от себя, отвержение своего «я». Иисус сказал, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Да будет молитвой нашей, Господи, возьми меня всего. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «А надежда не постыжает» Римлянам 5 глава, 5 стих.

Нэнси Дэмос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче разговор шел о том, что любым способом мы стремимся облегчить боль, которая несет нам проблемы, вместо того, чтобы благодаря этой боли глубже постигать характер и замысел Бога. Хорошо себя чувствовать стало для нас важнее, чем искать Бога. В результате мы с удовольствием соглашаемся с теми библейскими мыслями, которые помогают почувствовать себя любимыми, и обходим стороной те стихи Писания, которые призывают нас не страшиться страданий. Мы превращаем чудесные истины о Божьей искупительной любви и нашем положении во Христе в извинение за почитание самих себя. Мы не видим истину, не видим потрясающего откровения о Боге, который настолько милостив, что возлюбил людей, ненавидящих Его. Мы не видим истины о Боге, достойном того, чтобы Его превозносили превыше всего. Мы поменяли истины местами, так что Бог теперь достоин почитания, потому что Он почтил нас. «Достоин, Агнец!» — поем мы в ответ не на Его потрясающую благодать, а на то, что Он дал нам самое ценное — возможность нравиться самим себе. Теперь мы значим больше, чем сам Бог. Апостол Павел понимал, что не Бог существует для нас, а мы для Бога. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 по 18 стих. Хочется думать, что церковь — единственное место, где все вращается вокруг Бога, а не человека. Но это далеко не всегда так. Доктор Ларри Краб в своей книге «Найти Бога» проводит глубокий анализ причин, по которым евангельская церковь поддалась этому искушению. Главная миссия церкви теперь состоит в том, чтобы помочь людям почувствовать себя любимыми и нужными. Мы не учимся поклоняться Богу, отвергая себя и многим жертвуя ради служения Ему. Мы учимся самовыражаться, избавляться от болезненных воспоминаний, преодолевать нездоровые привязанности, выходить из депрессии, повышать самооценку, устанавливать границы в общении с людьми, любви к себе, а не отвержению себя. Мы учимся принимать и ободрять себя вместо того, чтобы стыдиться себя. Избавление людей от боли становится для церкви все более важным делом, и это тревожная тенденция. Почему Павел мог петь хвалу Богу в римской темнице? Как он мог оставаться верным и всегда радоваться, когда его побивали камнями, когда он терпел кораблекрушение, был оклеветан, отвергнутый друзьями и врагами? Как он мог всегда радоваться, когда был голоден и уставал? Его секрет был в том, что он раз и навсегда поставил перед собой цель. Он жил не в свое удовольствие, и не для того, чтобы ублажать самого себя. С момента обращения к Богу он горел только одним желанием — жить ради славы и радости Бога. Для него было важно только познание Христа и свидетельство о Нем окружающим. «Я ни на что не взираю
и не дорожу свою жизнью, только бы радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 24 стих. У Павла был девиз: «Для меня жизнь — Христос». Когда он принял это решение, все остальное было уже не так важно. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы будем называть места из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

0: Мы вообразим себе снова Еву и прочитаем ее дневник.
1: Ну и год у нас был. Один из внуков Каина упал с большой высоты на стройке, где работал вместе с отцом. Похоже, у него серьезная травма. Мы не могли узнать больше, потому что очень мало общаемся с Каином и его семьей. Наши отношения до сих пор очень натянуты. Воспоминания о прошлом причиняют мне сильную боль. В этом году был очень плохой урожай. Адаму приходится много работать, чтобы прокормить нас. Домой он приходит настолько измученным, что уже не может разговаривать или помогать мне по дому. Я так хотела бы сказать, что все это время была для него настоящей поддержкой, но у меня были свои проблемы. Теперь у меня просто не хватает на все сил. Да и четверо детей все еще живут с нами. Наша жизнь — сплошной хаос. Как можно заботиться о муже, детях, внуках, заниматься домашним хозяйством и при этом находить время для себя? Иногда я так устаю, что начинаю ссориться со всеми подряд. Мне стыдно, но я срываюсь на детях и Адаме. Я слишком устала. Мы с Адамом уже так давно не отдыхали вместе. Как бы мне хотелось сбежать куда-нибудь и отдохнуть хоть немножко. Может быть, это пошло бы на пользу всем нам. Пора что-то менять.
0: Ложь 37. Я не должна страдать. Многие современные проповедники обещают грешникам бесконечный покой, радость, дом на небесах и процветание в этой жизни, как только они придут к Иисусу. Такое учение, лишенное призыва к ученичеству и несению креста, породило целое поколение мягкотелых, безвольных учеников, не желающих участвовать в битве жизни. Когда на их пути встречаются неизбежные испытания и скорби, они жалуются, хнычут и убегают прочь, убеждая нас в том, что наши страдания незаслужены и необязательны, враг заставляет нас обижаться на Бога и противиться Его совершенной воле и замыслу. Но Господь Иисус и апостолы, которые следовали за Ним, призывали нас взять свой крест. Это был призыв к войне, это был призыв к страданию. Апостол Павел учил, что страдания — обязательное препятствие на пути каждого верующего. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. Когда в Китае пришли к власти коммунисты, Артур Мэтьюс был там миссионером с 1938 по 1949 год. Он был одним из последних миссионеров в Китае тех лет. В 1953 году он покинул Китай после 4-летнего домашнего ареста вместе с женой и дочерью. Его книги отражают решимость и готовность отвергнуть себя и следовать за Богом даже в скорбях. Мы склонны рассматривать обстоятельства жизни с точки зрения того, как они могут повлиять на наши планы и комфорт. На этом основании мы и принимаем решение. Когда перед нами встает проблема, мы бежим к Богу, но не для того, чтобы узнать Его мнение о происходящем, а для того, чтобы попросить Его избавить нас от неприятностей. Удобство для нас важнее, чем Божий замысел, который исполнится только благодаря пришедшей в наш дом беде. Поколение беглецов от реальности считает, что доказательство Божьего благословения — это безопасность, процветание и физическое благополучие. Поэтому, когда в нашей жизни появляется страдание и скорбь, мы не понимаем его подсказок и неверно истолковываем его намерения. Если мы не доверяем Богу и не верим в Его благие намерения, то обязательно будем противиться страданиям. Но, как убеждает нас пуританский писатель XVII века Уильям Лоу, мы должны научиться с радостью принимать страдания как путь к освящению и еще большей близости с Богом. Принимай каждую беду, разочарование, боль, неудобство, искушение, тьму и одиночество с радостью, как благословенную возможность умереть для себя и ощутить близость к отвергнувшему себя страдающему Спасителю Иисусу Христу. Бог гораздо больше стремится к нашей святости, чем к сиюминутному временному счастью. Он знает, что если мы не будем святы, то никогда не обретем настоящего счастья. Невозможно стать святым без страданий. Даже сам Иисус, будучи на земле, был каким-то необъяснимым образом совершен через страдания. Послание евреям, 2 глава, 10 стих. И хотя он сын, однако страданиями навык послушанию. Послание евреям, 5 глава, 8 стих. Мы утверждаем, что хотим быть подобными Иисусу, но отвергаем единственную возможность достичь этого. Все авторы книг Нового Завета признавали, что в нашей жизни не может появиться плод освящения и искупления без страданий. Петр даже настаивает на том, что страдания — наше призвание, предназначение не только для избранных святых и мучеников, а для каждого Божьего чада. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Истинная радость не в отсутствии боли, а в освящающем, поддерживающем нас присутствии Господа Иисуса в наших страданиях. Этот процесс может длиться дни, недели, месяцы и целые годы. Но у нас есть обетование. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «А надежда не постыжает». Римлянам, 5 глава, 5 стих. Ложь 38. Моя жизнь никогда не изменится. Эти страдания будут продолжаться вечно. Эта ложь заключает многих женщин в темницу безнадежности и отчаяния. Но ваша боль, будь то физическое страдание, воспоминание о насилии, трудный брак или боль, причиненная сбившимся с пути ребенком, может продолжаться долго, но точно не будет длиться вечно. Она может продолжаться всю вашу жизнь здесь, на этой земле, но даже вся жизнь — это еще не вечность. Все грустное забудется, как только мы увидим Господа. Несколько дней назад мне позвонила одна женщина и попросила совета. У нее возникли серьезные трудности в браке. Она уже не помнила, когда в семье был мир, и не питала надежд на перемены. Меня так тронуло то, что сказала эта удивительная женщина. Если это будет продолжаться всю жизнь, то что ж, ничего страшного. Я знаю, что время коротко, а вечности нет конца. Однажды вся эта жизнь покажется нам крошечным пятнышком на экране. Она не говорила как человек, который смирился со своей судьбой. Она очень хочет, чтобы все изменилось, но смотрит на эту ситуацию с точки зрения вечности, и это помогает ей оставаться верной, даже когда она проходит очищение огнем. Другая женщина много лет назад подошла ко мне после конференции и сказала: Я хочу поблагодарить вас за то, что вы говорили о безусловной верности супругу. Затем она рассказала мне свою историю. Вот уже 40 лет она была замужем за очень плохим человеком. Она сказала: «Все эти годы многие люди, включая христиан, советовали мне развестись с ним. Но каким-то образом Бог постоянно возвращал меня к той клятве, которую я дала на свадьбе, и я полагала, что не имею права уйти от мужа». Помолчав немного, она продолжала: «Я так рада, что решила ждать. Видите ли, год назад мой муж наконец-то уверовал, и Бог так меняет его. И это еще не все», — сказала она мне со слезами на глазах. «Вы просто не представляете, как эти страдания изменили меня». Проблема в том, что мы настолько привязаны к планете Земля, что для большинства из нас 40 лет — это целая вечность. Мы и представить не можем, как можно так долго страдать. Если бы только мы увидели, что 40 лет или даже больше — ничто во свете вечности. Независимо от того, как долго будет длиться наше страдание, Божие Слово убеждает нас, что оно не будет продолжаться вечно. Посему мы не унываем, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое, то есть наше страдание в настоящем, временно, а невидимое, то есть ожидающая нас слава, вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава с 16 по 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание Римлянам, 8 глава, 18 стих. «Вечером водворится плач, а на утро — радость». Псалом 29, 6 стих. Ваш плач может продолжаться месяцы и даже годы. Но если вы дитя Божие, это не будет длиться вечно. Бог точно определил конец вашего страдания, и оно не продлится ни на одну минуту больше, чем Он считает необходимым. Страдание закончится, как только Бог достигнет своих святых вечных целей. В тех случаях, когда в этой жизни так и не наступает облегчение, Божье Слово дарит нам буквально сотни обетований о том, что однажды все страдания окончатся, вера станет видимой, тьма обратится в свет, и наша верность будет вознаграждена бесконечной радостью. Он обещает, что в один прекрасный день возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Книга пророка Исаия, 35 глава, 1 стих и 10 стих. И как бы ни сгущались силы тьмы, последняя глава уже написана, и победа за Богом. Вера в будущее даст нам надежду и силы жить дальше. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я не должна страдать. Истина. Невозможно стать святой без страданий. В нашей жизни не может быть плода искупления, если мы не пройдем через страдания. Мы призваны страдать. Истинная радость — это не отсутствие боли, а близость Господа Иисуса, когда нам больно. Страдание — это путь к освящению, дорога к близости с Богом. Ложь. Моя жизнь никогда не изменится. Эти страдания будут продолжаться вечно. Истина. Мое страдание может длиться долго, но не вечно. Обстоятельства, которые причиняют мне боль, изменятся сразу, как только Бог достигнет своей цели. Однажды боль, страдания и слезы исчезнут навсегда. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакову, 1 глава, со 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих и 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. И книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе, что независимо от происходящего Ты остаешься моим Отцом. Ты по-прежнему благ ко мне, и не сходишь со своего престола. Спасибо, что ты через испытания и трудности учишь полагаться на тебя, делаешь меня подобной твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять тебя в этом мире. Спасибо за то, что ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через твои любящие руки. Пусть моя реакция на проблемы являет миру величие Твоей благодати. Спасибо за Твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять Тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

сегодня, я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды».

Уважаемые радиослушатели, братья и сестры во Христе! Сегодня я желаю поделиться с вами из двух мест Священного Писания. Буду читать из первого послания Евангелиста Иоанна. Итак, читаю первое место, первая глава, с 7 стиха и до конца главы. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». И второе место, вторая глава, первые стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Итак, друзья мои, тема сегодняшней нашей с вами беседы – грех. Грех, как наш древний враг. Грех, который восстает на душу человеческую, чтобы погубить ее. Конечно, каждый из нас не хочет грешить. Не хочет жить во грехе, но грех, как искушение, всегда преследует нас. Мы не хотим служить дьяволу, но дьявол всегда ходит за нами, как рыкающий лев, как написано. Наша душа всегда в борьбе за жизнь, или по духу, в Боге, или по плоти, с дьяволом. Написано, живущие по плоти угодить Богу не могут. Павел апостол, рассматривая свою жизнь, однажды сказал так: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Даже великий апостол, даже тот, на которого мы смотрим как на удивительный пример для подражания, говорит о себе, что он бедный человек. Он борется с грехом, но грех, как тень, постоянно следует за ним. И нужно побеждать грех. И Бог дает силы побеждать. И человек побеждает, если ходит во свете. Ходить во свете – это значит ходить в Господе нашем Иисусе Христе. Это значит ходить в Его свете. Иоанн говорит, вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И как следствие этого общения, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот в том положении, когда человек находится перед Богом, ходя перед Ним, как в свое время ходил Енох или Авраам, мы становимся угодным Богу, и тогда уже дьявол не может прикасаться к нам, потому что не имеет на это ни права, ни силы. Грех, конечно же, наш древний враг, враг человека. Он враг и Божий. Друзья мои, скоротечность дней имеет свои вехи для всех нас. Вспомним свои дни, когда мы жили во грехе, поражение от греха. Вспомним и дни побед и радостного торжества над грехом, когда сила Христа победила в нас. Вехи подъема, вехи глубокого падения, вехи искушения и вехи новых побед. Вот наш жизненный путь. Обратим внимание на первую мысль. Задается вопрос, поражает ли насмерть грех? Ответ простой. Да, конечно же, поражает. Но поражает кого? Поражает тех, которые не смотрят за своей жизнью, которые не ходят во Христе, которые выискивают что-то необыкновенное и в то же время не смотрят за своим жизненным путем. 30 лет назад
это было еще во Фрунзе, когда я жил, пришли ко мне домой две сестры, если можно так о них сказать. Давным-давно они были членами церкви, были гораздо старше меня. Они не вышли замуж, но ходили из одной в церкви в другую, в третью, в четвертую, в пятую. Они сменили, пожалуй, все деноминации, которые были в то время в России. И вот, когда они стали совершенными, так они себя называли, когда они стали понимать, что живут уже без греха, тогда они пришли ко мне, чтобы убедить меня в том, что я должен развестись со своей женой и жить отдельно, так как живут они, отдельно от своей семьи. Конечно же, они не стали кушать в моем доме, потому что их понимание осталось таким, что то, что на столе предлагается не из их рук, есть, конечно же, нельзя. К сожалению, я не мог понять тогда, почему в их душе такой беспорядок. Почему они говорят такие слова? Ведь они уже имеют за плечами большой христианский стаж, так называемый. В сравнении с ними я, конечно же, чувствовал себя неопытным человеком. И мне казалось, что один Бог может только вразумить меня. И Он положил мне на сердце следующее. Я сказал: «Сестры, наверное, мы с вами не договоримся, но давайте так. Откройте вы Святое Писание. Просто так. Откройте какую-то главу и покажите на место Священного Писания пальцем и прочтите это место и считайте это место для себя, как слово от самого Господа Бога. Это же самое, и я без выбора тоже прочту, что Господь откроет для меня. Про себя я молился: Господи, скажи мне из слова Твоего, чтобы я был утвержден в том, что стою правильно на Твоем пути, и как мне поступать с этими сестрами? Ведь Ты тоже их любишь. Я молился в душе и о них: Господи, Ты знаешь, что они скитаются уже много лет, и они не знают, где найти себе пристанище, находя себе совершенными, хотя видно, что они не таковы. Они просто заблудились. Открой им». Сестра открыла 4 главу, 1 стих книги Иеремии и стала читать: «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». Они были поражены. Слово Божие прямо обличило их, а я возрадовался в том, что Господь ответил на мою просьбу. Настало время читать и мне. Я открыл то же место Священного Писания, хотя и не выбирал его, но это было второе послание евангелиста Иоанна, и прочел 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Я получил от Господа совершенно ясный ответ. И когда мы склонились, помолились, я сказал: «Ну, друзья мои, теперь настало, наверное, время прощаться, но я прошу вас, больше в мой дом с подобными предложениями не входите». Господь освобождает от греха тех людей, которые ищут этого освобождения. Господь открывает им, как выйти из этого положения через Слово Свое. Но если человек сам отвергает Слово Божие, тогда и Бог бессилен спасти такого человека. Было время, грех пришел в мой дом, но я доверился силе Божьей и получил победу. Грех – это величайший враг человечества, это величайший враг и каждого христианина. Что делает грех? Возьмем, к примеру, войну. Война есть следствие греха. Война всегда наполняла города и села калеками и смертью, пожарищем и разрушением. Смерть – вот плод войны. Смерть приходит через голод, через мор, через убийство. Послевоенные калеки тоже есть плод войны. Молодые мужчины становятся бременем для семьи, для государства, да и для самих себя. Разорение, разрушение, бедность, обездоленность, горе людское – вот что дает война. Война – как следствие греха.
Грех – это первая ступенька в яму ада. Написанная похоть зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Грех есть явление всеобщее. Читайте Римлянам 3 главу 23 стих. Написано: «Все согрешили». Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. С 10 стиха этой главы мы читаем. Нет ни одного человека, который назвался бы праведным и был таков. Грех нельзя загладить добрыми делами. Нет, никакие добрые дела не закроют пасть греха. Нет, нет. Иисус Христос единственный, Он решает проблему греха. Вместо войны Иисус Христос дает мир Божий в сердце человека. Мир в Иисусе Христе. Вместо спуска в ад – восхищение в небеса. Вместо лохмотьев неправедности Иисус Христос дает новые белые одежды Его праведности. И вместо грязных, темных, хотя с виду может быть и добрых дел, Иисус дает прощение, очищение от греха и всякой неправды. Каким путем? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так говорит нам Слово Божие. Кровь освобождает от этой грязи. Но, друзья мои, второй вопрос. Освобождает ли обрядность, освобождает ли культура, высокая нравственность, освобождает ли закон от греха? Ответ один. Нет, не освобождает. Сегодняшние оккультные религии, жертвоприношения, жизнь по совести, исполнение обрядов, самоистязание, отшельничество, традиционные поклонения, делание поистине добрых дел во имя Бога не могут спасти человека от наказания в аде и от поражения грехом. Даже закон не освобождает человека от греха. Напротив, Библия говорит, делами закона, то есть делами праведности, не спасется, не оправдывается никакая плоть, никакой человек. Если даже допустить, что человек прожил без греха все свои последние дни, может быть, десятки лет, однако же он грешен. Грешен потому, что грех жил в нем еще при его рождении. Грех живет в человеке от рождения, Слово Божие нам говорит. Даже посмотрите, крошечные дети знают, как злиться, знают, как добиваться своего. Малые дети уже умеют грешить. Они крадут, они лгут, они унижают, они ругаются и даже проклинают. Надо сказать, что бесы, слуги дьявола, с таким же успехом делают зло и через взрослых, точно как и через детей. Сердце пустым у человека не бывает. В нем, в этом сердце, кто-то живет. Либо Бог, либо дьявол. Это непреложная истина, и с этим нельзя не согласиться. Человек со дня своего рождения и до смерти не может служить двум господам одинаково. Или Богу, или мамонне. Одному будет усердствовать, а другому будет не родить. Но Господь предоставил человеку самому решить, с кем ему быть. С Богом или с дьяволом. Идти на служение Богу или оставаться на служении у дьявола. Быть в раю или быть в аду. Быть свободным от греха или жить в грехе. Да будет ваше «да», «да», Слово Божие говорит, а «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого. Человек не может постоянно жить в Боге и в то же время находиться в сношениях с дьяволом. Однажды Господь, исцеляя человека,

много еще каких духов. Но у всех их есть главный начальник. Имя ему – грех. Бог называет светлых духов именами – духом любви, духом кротости, духом милосердия, но называет и дьявола своими именами – дух противления, дух убийства, дух ненависти. И человек мучается от присутствия таких духов. Но сам по себе он не может освободиться от этих духов без помощи Бога. Нельзя человеку самостоятельно освободиться от греха. Никакой раб не может освободиться от собственного рабства. Его следует кому-то выкупить, чтобы сделать свободным. Отец-раб рождает сына раба. Самый страшный грех – это грех неверия в Иисуса Христа. Человек мог бы освободиться от страшного влияния греха, если он мог бы поверить в силу Иисуса Христа. Но поскольку в нем живет дух неверия, Господь не может освободить человека от греха, поскольку человек сам, оставаясь в неверии, не хочет расставаться с этим неверием. Но Иисус Христос может освободить человека от всякого греха, конечно же, уверовавшего в Него человека. Вместо обрядности Господь дает уверовавшему человеку живую веру. Вместо нравственной чистоты, к которой стремится человек, Бог дает во Христе чистое сердце такому человеку. Вместо исполнения закона Бог дает благодать и оправдание. Вместо первородного греха Адама – жизнь во Христе Иисусе. Вместо присутствия в сердце беса в нем живет Дух Святой. Вместо бесплодных усилий Бог дает руку помощи. Вместо неверия Он дает веру. Веру, надежду и любовь. Друзья мои, сила Иисуса Христа велика. Нельзя противостоять этой силе. Дьявол не может прикасаться к человеку, который живет в вере в Иисуса Христа и полностью доверяется Ему в своих поступках. Следующий вопрос. Какова судьба неосвобожденного от власти греха человека? Писание нам отвечает. Суд, приговор и вечная погибель. Человеку, уверовавшему, Бог дает веру, надежду и любовь. Человек, который не верит в Иисуса Христа, в Его власть, в Его освобождение, вместо веры получает осуждение, вместо надежды получает приговор, вместо любви и жизни с Богом получает вечную погибель. Неверующего ожидает суд. А Слово Божие говорит нам, верующий в Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Неуверовавший в Иисуса Христа, в Его Святое Слово, уже осужден, потому что гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Господь в Евангелии Иоанна. От греха даже у грешника в первую очередь страдает его совесть. Вы помните Иуду? Иуда предал Христа. Он сказал, предал я кровь невинную. Совесть мучила его, он пошел и удавился. Но смертью физической нельзя уничтожить смерть греховную. Ни в коем случае, нет. Грех рождает смерть. Написано, душа согрешающая да умрет. Душа умрет. Иезекииля, 18 глава, повествует нам об этой духовной смерти. И потому знай, человек, не уверовавший в Иисуса Христа, если ты грешишь, то грех твой найдет тебя и приведет тебя к смерти обязательно. Смерть духовная всем грешникам земли. Иногда люди задают вопрос, когда и где встретятся грех и смерть? Ответ прост. Там же, где будет и ад, там же будет и смерть, там же будет и грех. Библия говорит нам, что после суда у Белого престола в конце веков грех и смерть и ад будут брошены в озеро Огненное, там, где пребывать будет вечно дьявол. Но в этом месте невыносимого страдания будут находиться также и миллионы неуверующих во Христа людей. Их души, вечно живущие души, которым был приготовлен небесный чертог, вдруг по своему

0: Тиберию окажутся в аду, в лапах сатаны. Страшное будет состояние этих людей. Они будут кусать языки свои, они будут обращать свой взор к небу, но никто не может спасти погибших людей, находящихся в аду. Господь когда-то рассказывал историю о богаче и Лазаре. Находящийся в аду богач видел пребывающего в раю Лазаря. Он видел также и Авраама. Богач видел, как радуется Лазарь, и просил Авраама оказать ему милость. Но он конкретно услышал ответ: «Нет перехода от вас к нам и от нас к вам». Авраам сказал, что ты уже получил свое, живя на земле. Лазарь также получил то, что он имел на земле. То есть он верил в Господа и принимал его как личного спасителя. Ты же отвергал его и потому оставался в неверии, оставался во грехе с дьяволом. И поэтому ты получил свое. Этот пример говорит нам, друзья мои, что тот будущий день страшного суда разделит людей на две половины. Одни пойдут в жизнь вечную, а другие пойдут в муку вечную, вместо вечного мучения. Любовь Бога открылась нам в том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, и Он совершил это по воле Отца Небесного. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, мы читаем в 3 главе 16 стихом Евангелия Иоанна. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Это ясно всем. Ненависть или любовь, неверие или вера, дьявол или Иисус. Кому мы будем служить, с тем и будем пребывать. Христос сказал: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Господь говорит о вечности, Господь говорит и о временном пребывании человека на земле. И наше временное пребывание на земле должно быть посвящено одному – Богу, Христу Иисусу, который освобождает нас от всякого греха. Ну а что же делать человеку, если он согрешил? Евангелист Иоанн говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Какое утешительное слово! Дорогие друзья, если даже и грех посетил нас, если он ранил нас своей стрелой, если дьявол, как рыкающий лех, все-таки поразил нас, у нас есть на кого обратить внимание. Есть к кому прийти, есть к кому обратить свой взор. Иисус Христос – праведник. Он в Духе Святом, Он может нас посетить своим обильным благословением. Если мы согрешаем, мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа – праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Его милость простирается к каждому из нас. Господь очищает нас от всякого греха, если мы исповедуем этот грех, а если нет? Если нет, то человек остается во грехе, и значит уже он не может иметь надежду на вечное спасение. Только кровь Иисуса Христа может очистить от всякого греха. И потому сегодня слово обращено к нам, братьям и сестрам, уверовавшим во Христа, как к тем людям, которые могут посмотреть на Христа распятого. Его кровь льется, и эта кровь несет прощение. И мы освобождаемся через веру, через покаяние от всякого греха. Так говорит нам Слово Божие. Ну а человек, который еще не знает Христа как личного Спасителя, что же ему делать? Что ему нужно перечислять все свои грехи? Что ему нужно составлять целый список для того, чтобы оправдаться перед Богом? Я этого делал, этого не делал. Нет, перед Богом не оправдывается никакой человек, никакая плоть. Но человек должен сказать: «Господи, прости меня, потому что я не в силах спасти самого себя, а Ты единственный Спаситель, и к Тебе мои очи обращены». Итак, друг мой, если ты знаешь, что ты грешник, и знаешь, что ты уже не в силах бороться с грехом, и знаешь, что враг всегда побеждает тебя, у тебя есть к кому обратиться. Обратись ко Христу. Посмотри на Его Голгофский крест. на его страдающий лик, и он простит тебя, он очистит тебя от всех твоих грехов, какими бы они страшными тебе ни казались. Пусть Бог благословит тебя обратиться к Нему и получить прощение через веру в спасительную жертву Иисуса. Богу нашему поклонись, Богу нашему воздай хвалу, Богу нашему служи, и Он возьмет тебя туда, где пребывать будет вечно со Своей Церковью. Слава за все! Богу нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из прошлой программы мы узнали, что Сережу ужалила змея, и он попал в больницу. Сегодня Сережу выписывают из больницы. За ним приехали мама, дедушка и тетя Мария.
1: Я так сильно скучал по вас.
2: Мы понимаем, мы тоже по тебе скучали.
3: Да, дедушка, особенно скучно было без тебя, Сереженька.
1: Да, уже не верится, что я могу оставить больницу. Здесь так медленно время тянулось.
2: Ну, понятно. Конечно, больница есть больница.
4: Да. У вас интересный и умный мальчик. Он был для меня хорошим товарищем.
2: Правда?
4: Ободрял и успокаивал меня.
2: Вот как?
4: Он для меня был как ангел. Боже. Очень жаль, что придется расстаться с ним.
2: Очень приятно слышать, что он был в радость вам, а не мешал.
5: Да.
2: Да,
4: да, он как солнечный луч был в палате. Мне часто приходится лежать в больнице.
2: Вот как?
4: Время движется очень медленно.
5: Да, больница.
4: Временами такое уныние находит, что хоть в петлю лезь. А Сережа не давал унывать. Из него прямо сочится энергия и надежда.
2: Он такой у нас, да.
5: Да, Сереженька.
4: Вы счастливые люди, что такого сына имеете.
3: А вы, Иван Григорьевич, давно уже лежите в больнице на этот раз?
4: Да, уже больше месяца нахожусь здесь.
3: Ой, да, это время долгое.
4: И о выписке нет еще никакого представления.
5: Ой, как надо, жалко.
3: Да, трудно находиться в больнице, при том еще летнее время.
5: Да.
4: Вы правы. Никакого лета не видишь и не чувствуешь. Вот Сережа обещал принести мне земляники свежие.
3: Молодец.
4: Но когда уйдет, то забудет, наверное. Забудет вообще, что такой несчастный дядя Ваня существует на свете.
1: Не забуду. Я же обещал. Обещание нужно всегда исполнять.
5: Да, молодец.
4: Да, Сережа. Я могу прямо сказать, что вы можете гордиться своим сыном. Я, честно говоря, даже завидую вам.
5: Но...
3: Да, это очень приятно слышать.
4: У меня тоже был сын, но он умер совсем еще маленьким.
2: Правда.
4: Жена так сильно переживала, что сама заболела. А потом тоже умерла.
2: Какое несчастье.
5: Ой, да.
4: Не перенесла смерти сына.
5: Ой, как печально и скорбно слышать. Я вам очень сочувствую, Иван Григорьевич.
4: Спасибо. С того времени уже много воды утекло. Думаешь, и печаль уже так должна бы развеяться.
2: Да.
4: Но человек, видимо, не способен полностью забыть своего горя.
2: Ну, конечно. Да. Такая трагедия. Разве она забудется?
5: Ой, еще бы.
4: С другой стороны, кто знает, каким бы еще вырос мой сын. Может, и хулиганом стал бы каким-нибудь.
2: Ну, почему же?
4: В наше время многие дети превращаются в преступников и хулиганов.
3: Да, сейчас очень тяжелое время.
2: Да, трудное время для воспитания, очень трудное.
4: Да и родители так мало уделяют времени своим детям. Некогда заниматься их воспитанием.
2: Да,
5: да, но... Я думаю, что вы все же своего ребенка правильно сумели бы воспитать.
2: Конечно.
4: Кто знает, если даже сам свою жизнь не сумел прожить так, как нужно было. Может, из-за моих грехов их и отняли у меня.
3: Но, Иван Григорьевич, если так думать, что все несчастья нас постигают только как наказание, то мы все уже находились бы в могиле.
2: Да. Потому что каждый делает зло в своей жизни.
5: Да,
3: да, кто может сказать, что прожил хорошую жизнь?
2: Да, никто.
3: Да. Кто и думает, что прожил свою жизнь хорошо, то он не знает самого себя.
2: Да, своего сердца не знает. Да, а Бог-то сердцеведец. Он знает, что в человеке, правда?
5: Да.
4: Так меня и Сережа убеждал, что существует Бог, который любит нас.
2: Правильно. Правильно, Сережа.
3: Молодец, Сережа.
4: Но я сам мало интересовался этими вопросами. Да и в роду у нас никто даже имя Бога не вспоминал.
2: Надо же.
4: Если кто и скажет, что, так прежде оглянется и направо, и налево, проверить, чтобы кто не услышал. Но теперь, как уже состарился, и существуешь как лишний элемент, то и говоришь более свободно.
2: Уже нет страха.
4: На нашего брата и внимания никто не обращает. Все равно скоро на свалку попадет.
2: Ну что вы, Иван Григорьевич. Это... Вы еще поправитесь и придете к нам в гости.
3: Надеемся обязательно встретиться с вами.
4: Может, выздоровели, а может и нет. Бог знает. Мне так хотелось бы побыть у вас дома.
2: Да, и нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам.
4: Хотелось бы посмотреть, что это за семейство, в котором растут такие сыновья в наше время.
3: Во всяком случае, мы вас не забудем.
2: Нет, не
3: обязательно
2: за что.
3: Придем навещать. Да. У вас есть родственники?
4: Только одна сестра, инвалид.
3: Ой-ой.
4: Она, бедная, все заботится о мне. Но ее силы слабеют каждый день.
2: Надо же.
5: Да.
2: Но, Иван Григорьевич, было очень приятно с вами познакомиться. Мы обязательно придем навестить вас. Обязательно.
5: Да.
2: И будем по очереди переходить к вам, если вы не возражаете.
4: Большое спасибо.
2: Ну, давай, Сереженька, собирай свои вещички. Вот отсюда из шкафчика еще возьмем. Вот эти книжки твои. Давай вот. Вот сюда. Кассету хочешь взять, да?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Ну, вот.
3: Да, так. Это очень приятно. Сережа теперь с нами.
2: Твое полотенце, Сереж. Нет, это больничное, да?
1: Угу. Больничное.
2: Ну вот, его оставим. Ну, все готово, наверное. Вот и хорошо, Сережа готов опять домой идти.
1: Ну, дядя Ваня, до свидания. Не забывайте Богу молиться. Он вас любит и хочет вам помочь.
4: Да, спасибо. Я не забуду тебя, обещаю.
1: И Господа тоже, да?
4: И его не забуду. Обещаю тебе.
2: Ну вот и хорошо. Да.
1: Так, да, я могу радостно идти домой.
3: Да, правильно, Сережа. С радостью мы идем с тобой вместе. Но мы оставляем также и твоего дяденьку Ваню в руки Господа.
2: Да. Возьми, Сережа, курточку с собой.
5: Да.
2: Не забудь.
1: Вот и хорошо, что змея укусила меня. Я смог познакомиться с тобой, дядя Ваня.
2: Да, ничего случайного не бывает.
5: Да.
4: Правильно. Скажем, что, несмотря ни на что, змей оказал нам услугу.
3: Да. Да, Бог обращает плохое в благословение и поражение в победу.
2: Да.
4: Ну, до свидания, братец. Надеюсь, что еще увидимся.
1: Вот увидите, что еще встретимся.

0: Ой, как дома, красиво и хорошо.
1: Соскучился по дому уже.
2: Ну, проходи, Сереженька. Ой, давай, снимай.
0: Вот, садись-ка сюда. Вот так.
2: Ой, ты совсем бодренько выглядишь.
1: Чуточку побледневший только.
3: Но это ничего.
1: Пойдет, да.
2: Конечно.
3: Походим с ним, погуляем.
0: Я даже как-то забыл, что дома так уютно. А может, я раньше и не замечал этого?
2: Наверное, не замечал.
3: Да, это возможно.
2: А сейчас вот ведь в больнице было все белым и таким однообразным, не так ли? Сразу заметно.
0: Даже забыв, что в мире есть такие красивые яркие краски. Чудесно домой возвращаться.
2: Ой, мы все так рады, ну, Сереженька.
3: Посмотри-ка, что мама для тебя приготовила еще.
0: О, мои любимые кис-кис и халва.
2: Ой, вот мамочка.
3: Да, мама знает.
4: Сладкоежка мой маленький. У вас, наверное, с дядей Ваней, Сережа, наверное, интересные беседы были, да?
0: Да. Мы никак вечерами не могли заснуть.
1: Вот как.
0: Дядя Ваня мне рассказывал многие интересные истории его жизни. С ним разные, самые невероятные истории приключались.
3: Ты, наверное, рассказывал ему об Иисусе Христе, да?
0: Да.
2: Молодчина, Сережа.
0: Рассказал. Один вечер я слышал, но как он плакал.
1: Вот как.
0: Я спросил у него, что у него болит. А он ответил, что у него болит душа.
2: Вон как.
1: Да.
0: Мне кажется, что-то его особенно гнетет.
1: Да.
0: Но он мне ничего не говорил.
3: Да, на длинном жизненном пути с человеком может разное случиться. Он прожил тревожные военные и послевоенные годы. Потом еще семью потерял. От таких тяжелых переживаний кому угодно может давить душу.
4: Да, а теперь еще ведь и смерть впереди.
3: Да, да. Действительно.
4: Ведь он же при смерти совсем.
3: Сколько человеку придется в жизни переживаний.
4: И вот знание о смерти, наверное, его угнетает особенно. Ничего. Мне кажется, что он в таком страхе перед смертью.
1: Да, да, видно.
4: Такое чувство, знаешь, у меня появилось, как смотрела на него.
0: Он еще сказал мне, что вся его жизнь бестолково прошла и совсем без смысла прошла.
2: Да, таким, наверное, все и кажется.
3: Да так оно.
2: Знаете,
3: и есть.
2: Я помню одну свою подружку, она была при смерти, умирая, сказала мне, что ей все кажется совершенно пустым и смешным. Все, что она раньше ценила, начало терять смысл и значение. Только одно познание Бога дает утешение и подкрепление. Это вера в Бога дает такую радость и такой мир душе.
4: Истинный фундамент.
2: Да.
4: Это так.
3: Да, нам надо позаботиться об этом человеке.
2: Обязательно.
3: Это ясно, что Бог послал Сереже рассказать ему весь об Иисусе.
4: Да. Это так.
3: Сережа молодец, не пропустил этого момента.
4: Да, хорошо ты, Сережа, сделать. Вот всегда вот так свидетельствуй всем о Христе,
2: да,
4: как будет случай хороший. А об Иване Григорьевиче нам нужно позаботиться, как правильно, дедушка, вы сказали. И, может быть, мы даже сделаем так, что по очереди будем навещать его каждый день.
2: Обязательно, ведь у него же нет родственников.
4: Да, да. Бедный
3: главное,
4: человек.
3: Да, и главное, молиться будем всегда.
4: Да, чтобы Господь спас его.
0: А я так богат, что у меня есть вы.
3: Кто это вы? Конечно, и дедушка, да?
0: Да.
4: Ну, конечно. Это большое счастье иметь родных, которые любят тебя и заботятся о тебе.
0: Теперь я никогда не буду роптать на неприятности, которые встречу в своей жизни.
3: Да, они тогда еще встретятся.
2: Да.
3: Сереженька.
2: Стоит, Сереженька, сказать, как дядя Ваня, змей-то оказался добрым другом.
4: Да, потому что мы даже не знаем, когда недоброе в доброе обращается. Поэтому Нужно быть всегда довольным, благодарным Богу за все. А Господь позаботится, что все недоброе обратится в доброе для нас, правда?
3: Да, да. Истинно так. Это все надо научиться принимать из рук Божьих, что Он приготовил. Все во благо то, что Он делает.
2: Ведь сказано же там в Библии, что любящим Его все содействует ко благу.

0: Сережа приобрел себе нового друга, пока лежал в больнице. Своей детской прямолинейностью, непосредственностью и бодростью Сережа радовал престарелого и тяжело больного Ивана Григорьевича. Он также по-детски, как умел, рассказал ему об Иисусе Христе. И, как мы слышали, при расставании Иван Григорьевич обещал Сереже, что не забудет его и Господа, о котором Сережа рассказал ему. И кто знает, в конечном счете, какой результат породит зароненное Сережей семя веры в сердце этого так много пережившего в жизни старца. Человек может видеть только внешность другого человека. Глубину же знает только Бог. Вы помните, что ответил Иван Григорьевич, когда Сережа спросил, что у него болит? Он ответил: «Душа болит». Душа болит — это вопль бесчисленного количества людей сегодня. «Я лишен душевного покоя. Я не имею мира из-за того, что совершил. Или я потерял мир из-за того, что оставил не сделанным. Мне нельзя было этого делать. Я пожертвовал слишком много. О, если б я мог все переделать, если б я только послушался тогда совета. Но, увы, возможности все переделать уже нет. Это возможность помочь кому-то или предохранить от надвигавшейся катастрофы была в ваших руках, но вы не использовали ее, вы пренебрегли ею, и теперь уже поздно изменить случившееся. Да, того, что прошло, вы не можете вернуть обратно, но вы можете решить, что вы совершите теперь, в дальнейшем. Друг мой, вы нуждаетесь в духовном рождении, в рождении свыше. Акт рождения свыше – это результат действия Бога в сердце покаявшегося человека, через который человек получит способность жить угодной Богу жизнью, жизнью, которая принесет радость также близким ему людям. Рождение свыше всегда включает в себя два аспекта – человеческий и божественный. Только Бог силен духовно родить человека свыше. Но на человеке лежит ответственность ответить на Божий призыв. Кроме христианства, большая часть мировых религий считает, что люди взбираются вверх по одной и той же горе, только по разным тропам. Но все эти тропы приводят к одной и той же точке. В таких догмах слышится шипение змеи. Ты будешь как Бог, когда достигнешь вершины. Человек надеется, что он достигнет совершенства своими делами и что благодаря своим усилиям он будет как Бог. Но Библия, Слово Божие, рисует перед нами совсем другую картину. Все люди блуждают в греховной пустыне, жаждут и ищут реальность, истину. Чтобы получить ответ на свою духовную жажду, они должны прийти к оазису, источнику жизни. Некоторые следуют за миражами и иллюзиями, и под их впечатлением отказываются от реального оазиса, от Иисуса Христа. Библия не говорит, что Христос один из многих путей. Она говорит, что Он единственный путь. Ибо через Иисуса Христа Бог снисходит к людям и спасает их из глубин их греховности и развращения. Бог оживляет их к новой духовной жизни, которая, в свою очередь, производит свое действие как на душу человека, так и на тело. Рождение свыше значит получение новой натуры и, как было сказано, способности жить угодной Богу жизнью. И только через рождение свыше человек приобретает пред Богом ту святость, которая сделает возможным для него общение со святым Богом. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к евреям. Рожденный свыше человек чувствует эту новую жизнь, родившуюся в его душе. У него появляется новое желание жить. Он теперь имеет настоящую цель, для чего он живет. Он имеет новые ценности. Все его взгляды на жизнь изменились. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам. Возрожденный человек имеет доминирующую любовь к Богу. Центром его внимания является теперь не он сам, а Бог. И возрожденный человек любит не только Бога, даятеля новой жизни, но и по-новому любит своих ближних, всех окружающих его людей. Любовь к ближнему – одно из великих доказательств того, что над этим человеком больше не властвует его старая натура, что он под властью новой натуры. Рожденный свыше человек освобождается от греховного образа жизни. Если же он непроизвольно и согрешит, он имеет ходатая пред Богом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Однако Библия говорит, что человек должен оставить свой грех. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Акт рождения свыше, которого мы, люди, не понимаем, но только видим его результаты, является началом всей духовной жизни. Окончательная цель рождения свыше – преображение в образ Иисуса Христа. Преображаться в образ Христа значит стремиться к преображению самих себя, всей своей жизни, согласно его образу. Нужно ли тебе рождение свыше? Да, нужно. Родившийся один раз умрет дважды, а родившийся дважды умрет только один раз. Если ты считаешь, что для тебя достаточно, что ты родился один раз физически, что тебе не нужно духовное рождение, то Библия говорит, что тебя, кроме физической смерти, ожидает также вторая смерть, то есть вечная погибель и муки. Это не мои слова. Это слова вечного Бога, твоего Создателя. Библия так говорит. Если ты изберешь жизнь без Бога на этой земле, то без Бога ты будешь и в вечности, веки веков. Будешь томиться в той темноте, которую Библия называет второй смертью. Человек же, пожелавший принять Божий дар спасения через Иисуса Христа, родится второй раз духовно. После физической смерти он никогда не испытает той страшной второй смерти. Он будет жить вечно в небесной стране света и радости, где не будет ни слез, ни плача, ни болезней. Так утверждает Слово Божие, Библия. Я еще хочу сказать пару слов о втором аспекте акта рождения свыше. Как уже было сказано, только Бог производит рождение человека свыше. Со стороны же человека необходимо согласие. Без твоего согласия не произойдет никакой перемены, ничего не изменится, ничто не исправится. Человек может испытать рождение свыше только после того, как он добровольно решит принять в свою жизнь, в свое сердце Иисуса Христа. Это акт воли. Христос насильно не войдет в твою жизнь. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною», — говорит Христос в книге Откровения. Принятие Иисуса Христа — это также акт веры. Мой друг, ты можешь совершить этот акт воли и веры сегодня, принять Христа в свою жизнь и испытать чудо рождения свыше. Если желаешь, то я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Твоя молитва будет твоим согласием, призывом к Богу, знаком Ему, что здесь есть один человек, одна душа, которая желает открыть свою жизнь своему Спасителю и Господу. Будем молиться. Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть. Я нуждаюсь в рождении свыше, в духовном рождении. Я нуждаюсь в перемене. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус Христос. Я открываю сердце Тебе. Войди и измени меня. Дай мне новую натуру. Прости мне мои грехи. Омой сердце мое кровью Иисуса Христа, стекавшей с Голгофского креста. Таким, как я есть, я предаю себя в Твои руки, о Боже. Прими меня и возроди меня свыше Духом Твоим. Прошу это во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Боже, что Ты услышал эту молитву, что Ты никогда не отвергал приходящего к Тебе. Прошу Тебя, благослови эту душу и будь ее наставником и руководителем. Храни ее в Своей всесильной руке. Дай этой душе верить и чувствовать, что Ты будешь вести ее день за днем через все беды и радости и доведешь до небесной отчизны. Слава Тебе за Твою любовь и милость, о Боже, которые Ты проявляешь каждому приходящему к Тебе. Аминь.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». И из первого послания Петра, 1 глава, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает век, и это есть то слово, которое вам проповедано». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Также обратите внимание, что когда Дух Божий приходит, Он уничтожает красоту плоти. Другими словами, наша праведность увядает вместе с нашей греховностью. Перед тем, как приходит Дух, нам кажется, что лучше нас на свете нет людей. Мы говорим: «Все заповеди я исполнил от юности моей», и легкомысленно спрашиваем: «Неужели мне что-то недостает?» Разве мы не ведем высоконравственный образ жизни? Более того, разве мы не религиозные люди? Мы признаем, что допускали ошибки, но считаем их незначительными, и, ослепленные гордостью, воображаем, будто по большому счету мы не такие уж плохие люди, какими нас представляет Писание. О, мой дорогой слушатель, когда Дух Божий дует на привлекательность плоти, ее красота увядает, словно лист, и сами для себя вы становитесь совершенно другим человеком. И тогда у вас не найдется достаточно резких слов, чтобы достойно описать собственный характер. Глубоко исследовав свои мотивы и разобравшись с тем, что на самом деле двигает вами, вы столкнетесь с таким злом, что вместе со сборщиком податей вы закричите: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Когда Святой Дух иссушил нашу праведность, то Он выполнил лишь часть работы. Нужно уничтожить еще многое другое и, помимо всего прочего, хваленную силу воли. Большинство людей думают, что они смогут обратиться к Богу, как только решат сделать это. «Я волевой человек», — скажет кто-то, «и если я приму решение быть религиозным человеком, то стану им без особого труда». «Да о чем речь?» — говорит другой. «Наступит день, я исправлю все ошибки прошлого и начну новую жизнь». Но, дорогие слушатели, волевые решения плоти — это красивые полевые цветы, которые должны засохнуть. Когда Дух Божий посещает нас, то мы начинаем понимать, что если желание добра и есть в нас, то мы не знаем, как исполнить свое желание. Оказывается, наша воля противится всему доброму, и в нас не возникает естественного желания прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Шаткость и хрупкость нашей решимости становятся очевидной, когда Святой Дух проливает на нее свой свет. Но человек настаивает: «Я верю в то, что моя совесть и мое образование поведут меня по правильному пути. Я убежден, что, опираясь на свои знания и свой разум, найду дорогу обратно, даже если собьюсь с пути». О, человек, твоя мудрость, этот самый прекрасный цветок твоего естества, чем она отличается от безумия? Необращенный и необновленный, ты в глазах Бога не намного мудрее детеныша дикого осла. Я желал бы, чтобы ты сел вместе с детьми у ног Христа и вместе с ними просил: «Учи меня». Когда иссушающее дыхание Духа касается плотского разума, тогда раскрывается смерть плоти во всех отношениях, и особенно в отношении способности к доброму. Тогда мы, наконец, понимаем, что имел в виду Господь, когда сказал: «Без меня не можете делать ничего». Когда я искал Господа, я не только верил, но и чувствовал всей душой, что не могу молиться без Божьей помощи. Я не мог даже чувствовать так, как надо, плакать и стонать так, как я хотел бы. Я жаждал больше жаждать Христа, но, увы, я даже не мог ощутить нужду в нем так, как мне следовало. Мое сердце было твердым, как гранит, мертвым, как труп в могиле. О, временами я бы отдал все за одну слезу. Я хотел покаяться, но не мог. Жаждал поверить, но я не мог. Я был связан, подавлен, буквально парализован. Такое явление Святого Духа умаляет человека, но оно необходимо. Ибо вера плоти совсем не то же самое, что вера Божьих избранных. Оправдывающая вера — это дар Божий, и сие не от нас. Плоти надо покаяться. Цвет плоти должен завянуть, ибо только семя Духа принесет совершенный плод. Наследники неба не от крови, не от желания плоти, не от желания человека, но от Бога родились. Если изменения в нас произведены не Духом, а нами самими, то они испарятся в самый неподходящий момент, когда мы будем больше всего в них нуждаться. Их конец будет как у травы. Сегодня она вырастает, а завтра брошена в печь. После того, как мы увидели всеобъемлющий характер иссушающего действия Духа, я прошу вас также обратить внимание на завершенность действия Духа. Что происходит с травой? Она слегка пожухла? Нет. Она засыхает, а цветы лишь немножко склоняют на бок свои головки? Нет. По словам Исаии, они вянут, а Петр говорит, что они опадают. Никаким дождем их не оживишь. Наступил конец. Так и пробудившиеся люди видят, что в их плоти нет ничего доброго. Какое иссушающее и умертвляющее действие Святого Духа пережили некоторые служители Божьи. Посмотрите на Джона Буньяна, как он описывает себя в изобилующей благодати. Много месяцев и даже лет понадобилось Святому Духу, чтобы поставить крест на всем том, что принадлежало прежнему Буньяну, и чтобы по благодати он стал новым человеком, способным направлять пилигримов по пути в небесный город. Может быть, эти мучения не были такими продолжительными в вашей жизни, но каждый из вас в свое время умер для греха, закона и своего «я». И это должно быть доведено до окончательного завершения. Прежде чем каждый достигнет совершенства во Христе и будет взят на небо. Тленное не может наследовать нетленное. Духом мы умерщвляем дела плоти, и благодаря этому имеем жизнь. Но разве нельзя плотской разум улучшить? Ни в коем случае, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Нельзя ли улучшить старую падшую природу? Нет, нельзя. Должно вам родиться свыше. Неужели ее нельзя научить небесным истинам? Нет. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Старая природа годится лишь на одно — лечь в могилу. Она должна умереть, быть погребена, а затем нетленное семя, живое и пребывающее вовек, будет расти, и плод возрождения созреет, и благодать будет превознесена во славе. Греховная природа не становится лучше. В старце 80 лет она остается такой же приземленной, вожделеющей и бесовской, как и в тот день, когда он родился. Она не становится и не способна стать лучше. Она враждебна по отношению к Богу. Все помышления сердца есть зло во всякое время. О ней сказано, что плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся. Они ведут войну, и мира между ними быть не может.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засохнет трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». Из первого послания Петра, 1 главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает век, и это есть то слово, которое вам проповедано».
3: Рассуждая дальше, следует заметить, что иссушающая работа духа в душе человека очень болезненна. Не навевают ли на вас эти слова мысли о похоронах? «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет». Такое действие духа на человека может заставить его плакать, но все же без него нельзя. Я считаю, что люди, которые, обращаясь ко Христу, много переживают из-за такого обращения Святого Духа с ними, должны быть особенно благодарны Богу, ибо их жизненный путь будет намного светлее и счастливее. По моим наблюдениям, люди, пережившие легкое обращение и пришедшие ко Христу со слабым представлением о своей испорченности, должны будут увидеть свою греховность позже. И, как правило, долгое время они остаются младенцами во Христе и с большим трудом решают проблемы, которые бы они даже не заметили, если бы их первоначальное обращение к Богу было бы более обосновательным. Нет, друзья. Если благодать начала возводить храм вашей души, оставив при этом старые стены самоуверенности, рано или поздно они все равно будут разрушены. Вы можете хвалиться тем, что эти стены все еще стоят в вашем сердце, но в подобном хвастовстве нет никакого смысла. Я уверен, что Христос не пришьет новую заплату на старую одежду и не нальет новое вино в старые мехи. Он лучше нас знает, что заплата оторвется, и дыры будут еще хуже, и что старые мехи лопнут. Все шитье падшей природы следует распороть. Старый дом должен быть снесен. Перекрытие и штукатурка, крыша и фундамент — все должно быть убрано. Площадка должна быть расчищена для нерукотворного храма. Нашему городу, Лондону, посчастливилось пережить большой пожар, уничтоживший старые дома, которые были логовищами чумы, и после этого был отстроен намного более здоровый город. И это счастье для человека, когда Бог выметает из его сердца всю праведность и силу, когда Он заставляет его почувствовать свое ничтожество и вынуждает признать, что Христос должен быть всем во всем, и что вся его сила заключается в вечном могуществе благословенного Духа. Заметьте также, братья, что хотя такое действие Духа болезненно, но оно неизбежно. Я уже упоминал об этом и показал необходимость уничтожения всего старого. Но позвольте мне добавить, что такой конец неизбежен, потому что все плотское по своей природе есть тление. Почему трава засыхает? Потому что такова ее жизнь. Ее корень всегда в могиле, поэтому она должна умереть. Как она, выросшая из земли, может быть бессмертной? Она растет не в Эдемском саду, а на проклятой земле. Так и все, кажущееся хорошим, но растущее из вас самих, на самом деле подобно вам, смертно и должно умереть. Семена тления находятся во всех плодах человеческой природы. И как бы прекрасны они ни были на вид, их ожидает увядание. Кроме того, не может быть так, мой брат, чтобы в спасении было что-то от плоти, а что-то от духа, ведь это означало бы разделение чести и славы. До сего момента хвала принадлежит Богу, а вот теперь благодарить надо меня. Если бы мне было суждено приобрести небо с одной стороны за счет того, что сделал я, а с другой стороны за счет того, что сделал Христос, если бы силу для освящения мне нужно было бы черпать частично в себе, частично во Христе, то мне пришлось бы разделить со Христом не только участие в своем спасении, но хвалу за свое спасение. Небесные песни восхваляли бы одновременно и Господа, и меня, Его творение. Но этому никогда не бывать. «Смирись, гордая плоть, смирись», — я сказал. Как бы ты ни старалась очищать и убелять себя, ты останешься тленной в самом сердце. И как бы усердно ты ни трудилась, ты строишь из дерева, которое погибнет в огне, и из соломы, которая превратится в пепел. Расстанься с уверенностью в своих силах, и пусть труд и заслуги соединятся вместе с хвалой за них, пусть Бог будет един во всем. Увядание плоти неизбежно. Закончим нашу беседу несколькими словами о насаждении семени. По словам Петра, несмотря на то, что трава засыхает и ее цвет опадает, дети Божьи все же обладают чем-то таким, что никогда не завянет. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Слово Господне пребывает в век, а это есть то слово, которое вам проповедано. Евангелие приносит нам пользу, потому что оно исходит не от человека. Если бы оно было плотским, то не продвинуло бы нас ни на шаг дальше плотского. К счастью, Евангелие Иисуса Христа сверхчеловечно, божественно и духовно. Оно родилось в разуме Бога.

Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Вот оно, бессмертное слово. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Это и есть семя. Но оно должно быть насаждено Духом Святым, прежде чем начнет расти в вашей душе. Приняли ли вы его сегодня утром? Значит, Святой Дух насадил его в вашей душе. Ухватились ли вы за это слово, как за единственную надежду? Сказали ли вы: «Я верю в это слово, я понимаю его, я полагаю свою надежду в воплотившемся Боге. Вся моя уверенность строится на заместительной жертве, законченном искуплении Христа. Я примирен с Богом кровью Иисуса Христа». Если да, то в вашей душе посажено живое семя. А что это означает? Это значит, что вы, по словам апостола Петра, обладаете новой жизнью, появившейся в результате насаждения живого слова и вызванного им рождения свыше. Это жизнь новая. В ней не осталось ничего от старой природы, ничего даже из самого лучшего. Старый Адам не мог очиститься и подняться на качественно новый уровень. Разве мы уже не сказали о том, что плоть вместе со своим цветом увядает? Мы получаем совершенно новую жизнь. И после рождения свыше вы такое же новое создание, будто вы вовсе не существовали до этого и впервые были сотворены. Древнее прошло, теперь все новое. Дитя Божье отличается от остальных людей и превосходит их, потому что обладает жизнью, которой нет у других. Новый принцип жизни овладел им. В него попала божественная искра. Он перестал быть плотским, он превратился в духовного человека, способного постигать духовные истины и обладающего намного более полной жизнью, чем кто-либо из людей. О, если бы Бог, иссушивший плотское в ваших душах, вскоре даровал вам новое рождение через свое слово! В заключение осталось заметить, что всякий раз, когда эта жизнь передается человеку через нетленное слово, оно пребывает в нем вечно. Вы слышите? Вечно. Земля и ад изо всех сил пытаются вырвать с корнем ростки доброго семени, посаженного в сердце верующего, и уничтожить его новую природу. Но ни разу им этого еще не удавалось сделать. Вы слышите? Ни разу. Даже если вам удастся вырвать солнце из небосклона, то и тогда вы не сможете вырвать благодать из сердца христианина. Слово живет и пребывает вовек, сказано в нашем отрывке. Оно не может испортить самого себя и не может быть испорчено извне. Не может грешить, потому что рожден от Бога. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вы, обладающие естественной жизнью, умрете, ибо плоть должна умереть. А о тех, кто обладает духовной жизнью, сказано: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». В вас есть самое возвышенное и подлинное бессмертие. Вы будете жить, потому что Бог живет. Вы будете жить в мире, радости и счастье. Но помни, мой слушатель, если ты не обладаешь этим, то ты — человек, который не увидит жизни. Что это значит? Вы будете стерты в ничто? Перестанете существовать? Исчезнете? О, нет! Гнев Божий пребывает на вас и будет пребывать. Вы будете существовать, хотя не будете жить.

0: Вам неведома будет жизнь, ибо она — дар Божий во Христе Иисусе. Вы будете несчастным наследником вечной смерти, мучений и терзаний. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вы будете повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. Вы будете одним из тех, чей червь не умирает и огонь не угасает. Да посетит вас Бог, вечно блаженный Дух. Если сейчас Он обращается к вам, то не угашайте Его божественное пламя. Не шутите со святыми мыслями, которые проникают в ваш разум. И если этим утром вы вынуждены признать, что еще не рождены свыше, смиритесь. И самое главное, идите и ищите милости Господней, молите Его обойтись с вами милостиво и спасти вас. Те, кто ценил немногое, обладая лишь лунным светом, вскоре обретали свет солнечный. И самое главное, помните о том, что есть животворящее семя. С почтением относитесь к нему, когда слышите, как проповедуется о нем, ибо это есть то слово, которое вам проповедано. Уважайте его и примите. Помните, что животворящее семя содержится в одной фразе: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Да благословит вас Господь во имя Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». Из первого послания Петра, 1 главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господнее пребывает ввек, и это есть то Слово, которое вам проповедано». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бывает ли такое явление, как преступление без жертвы? Герой нашего рассказа думал, что да. Умный и энергичный, он в свои 20 лет уже зарабатывал миллионы на услугах богатым и сильным мира сего. Позже для него открылось, что дела, в которых он принимал участие, не обходились без жертв. И он сам был одной из них до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Федерико, я не хочу, чтобы наши дети и дальше жили при диктатуре Кастро.
1: Но мы ведь не можем так просто все бросить и уехать.
0: Почему бы нам не уехать в Майами, как это уже сделали многие другие, которые не хотят жить при коммунистическом режиме?
1: Мы очень богаты, Тереза. Я столько лет отдал своей мебельной фабрике. И ты хочешь, чтобы я все бросил и уехал?
0: Но ведь речь идет о будущем наших детей. Ты только подумай. В школе им говорят, что Бога нет, что религия – это опиум для народа. Мы не можем допустить, чтобы они выросли безнравственными людьми.
1: Но ведь и мне уже не 20 лет, чтобы начинать все с нуля.
0: Бог нам поможет, Федерико. Но если ты захочешь остаться, я все равно уеду отсюда.
1: Тереза, это безумие. Все не так уж и плохо.
0: Но будет хуже. Пройдет немного времени, ты сам это поймешь. Но будет уже поздно.
1: Ну что ж, хорошо. Я согласен.
0: Федерико, с моим паспортом что-то не в порядке. Меня не пускают.
2: Я без тебя не полечу.
0: Нет! Ты должен увезти отсюда детей во что бы то ни стало, Федерико.
2: Я не могу тебя оставить.
0: Джордж, возьми брата и сестру и садитесь на самолет сейчас же. Вы полетите сами.
3: Мамочка, мамочка, нет.
0: Иди быстро. Мы приедем, как только сможем.
2: Мы не сможем допустить, чтобы они летели без нас, Тереза. Что они будут делать там? Я лечу с ними.
4: Это был самый драматический момент в моей жизни. Когда я взял сестру и брата за руки, чтобы через секунду шагнуть одним в неизвестность. Я для себя решил, что Бога нет. Как он мог допустить, чтобы мы так жестоко страдали? Наша жизнь в Майами была ужасной. Мы жили в маленькой квартирке с еще такими же, как мы, беженцами. Мы постоянно были голодными, носили одежду с чужого плеча и плакали по ночам от отчаяния. Мама приехала через 6 месяцев. Но наша жизнь от этого не стала легче, потому что у нее был рак горла, и она долго не вставала с постели. Мне приходилось постоянно подрабатывать.
5: Вот деньги, которые я получил за то, что мыл машины, папа.
1: Ты молодец, Джордж. А когда тебе заплатят за продажу газет?
5: На следующей неделе. А завтра после уроков я буду подстригать газоны.
1: У нас каждый цент на счету, сынок.
5: Папочка, я бы не хотел, чтобы мы так жили.
1: Да, я тоже. Но мы, к сожалению, не можем вернуться на Кубу.
5: Дети в школе смеются над нами за то, что мы плохо говорим по-английски и носим плохую одежду. Так трудно все это переносить.
1: А ты думаешь, мне легче на 2 работах?
5: Прости, папочка. Когда-нибудь я стану богатым, и тебе никогда не придется так мучиться, как сейчас.

Герою нашего рассказа было всего 10 лет, когда ему вместе с отцом, братом и сестрой пришлось бежать с Кубы. Его отец владел компанией по производству мебели, поэтому семья была достаточно богатой, чтобы позволить себе держать слуг, даже шофера. Но вся их жизнь резко изменилась после того, как они стали беженцами. Это история взлета и падения Джорджа Валдеса, с которой мы вам предлагаем познакомиться в цикле передач «Освобожденные».

0: 1969 году, в соответствии с программой для беженцев, мы переехали в Нью-Джерси, в гетто, хуже которого трудно себе представить. Я понял, что единственным спасением могло быть только хорошее образование, и старался учиться как можно лучше. В 17 лет я одновременно учился в университете и работал в Федеральном резервном банке. Профессор с нашей кафедры пригласил меня работать в своей фирме. Я начал заниматься клиентами из Южной Америки. Я получил отдельный кабинет, секретаршу. Первый же клиент оказался прикрытием для дельцов наркобизнеса. Это был богатый овощной магазин, владельцы которого разъезжали на шикарных машинах. Я с ними вскоре подружился.
1: Жорж, ты просто финансовый гений.
0: Но...
1: С тобой я совершенно спокоен за свои деньги. За исключением случаев, когда их нужно перевести за границу. Валютные ограничения убивают нас.
0: Послушай, я знаю, как открыть счета за границей. Перевести туда деньги и больше не иметь с ними никаких проблем.
1: Неужели?
0: Точно. Я работал в государственном банке, и поэтому знаю все хода и выходы в этом деле. Мое предложение было принято. И мне удалось упрятать для них миллионы долларов. Я был молод, не пил и не гулял, с чистой биографией. И поэтому мне предложили возглавить все финансовые операции картелей в США. Вначале я всячески избегал ввязываться в наркобизнес, но однажды получил такое заманчивое предложение, что не смог отказаться. Я должен был стать полноправным партнером.
1: Привет, Джордж.
0: Привет.
1: Я слышал, ты получил повышение?
0: А ты как думал? Я теперь совладелец предприятия.
1: Поздравляю, спасибо. Поздравляю. Скоро ты будешь деньги грести лопатой.
0: А почему бы и нет? Ну, если кинозвезды и политиканы готовы выложить целое состояние за несколько граммов этого белого порошка, я помогу им.
1: Совет.
0: Ну?
1: Только не пробуй его сам, приятель. Потом будешь... Как рыба на крючке.
0: Да знаю я. Я вижу, как они просто с ума сходят, чтобы раздобыть эту дозу кокаина.
1: В картеле с этим строго. Никто в организации не должен принимать наркотиков.
0: Да не стану я рисковать своим здоровьем. Меня больше интересуют деньги.
1: Ну и правильно. Если американцы желают убивать себя этим зельем, это их дело.
0: То было время... началом торговли кокаином. А мы, поставщики этого товара, были обычными бизнесменами, предпринимателями. Нашими клиентами являлись только богачи и знаменитости, политики и даже судьи. В мои 20 лет я уже был миллионером и женатым человеком. Но деньги вскружили мне голову. Я летал в разные страны, вокруг меня вились красивые женщины, и я не выдержал искушения. Я начал изменять жене. И вскоре после рождения сына мы развелись. Пытаясь найти оправдание тому, чем я занимался, я помогал своим близким деньгами. Но для мамы и папы это не имело особого значения.
2: Папа, привет!
3: О, Джордж! Тереза, Джордж приехал! Слушай, какая у тебя новая машина!
0: Красивая, правда?
3: Да.
0: Ты не хочешь себе купить такую же?
3: Лучше сохрани эти деньги для семьи, сынок.
0: Да у меня их куры не клюют, пап. Здравствуй, мама. Ты прекрасно выглядишь.
4: Доброе утро, Джордж. Заходи в дом.
0: Ну почему вы не хотите, чтобы я вам купил другой дом побольше?
4: Ну, а мы здесь хорошо, сынок.
0: Но у меня есть совершенно пустой дом. Я отдал за него 500 тысяч долларов, а там никто не живет.
3: Разве человеку недостаточно одного дома?
0: Это вложение денег, папа.
3: А мы и здесь счастливы. Правда, Тереза?
4: Да. Нас все устраивает, как есть. Я слышала, что ты помог нашей соседке расплатиться за лечение, Джордж.
0: Да, было.
4: И дал Гонсалесу денег на покупку дома.
0: Да.
4: Ты молодец, сынок. Богу угодно, чтобы мы помогали нуждающимся людям.
3: Да, видно, дела у тебя идут в гору.
0: Да, папа, у меня все замечательно. Да, жил я шикарно. У меня был особняк на берегу океана. Роскошная яхта и шикарная машина. Но чем больше я имел, тем больше мне хотелось получить еще. Моими друзьями и партнерами были генералы и правительственные лидеры. Я путешествовал по разным странам на собственном самолете и возил с собой столько денег, что меня встречали с военным эскортом. Однажды вечером мы летели в Никарагуа, чтобы создать новый канал сбыта.
2: В чем дело?
5: Что-то случилось!
2: Мы долетим до Никарагуа!
5: Не знаю! Такое впечатление, что закончилось топливо!
2: Но у нас ведь еще 200 галлонов!
5: Наверное, забился шланг подачи горючего!
2: Как по поводу аварийной посадки?
5: У нас нет времени! Мы летим на высоте 100 метров! Зажми голову между ног, Джордж! Мы падаем!
2: А где мы?
5: Не знаю!
0: Во время падения самолета, на борту которого было 200 килограммов кокаина, я спрашивал себя, найдут ли родные наши тела после этой аварии. Самолет упал в джунгли Панамы. Мы чудом остались живы. Когда нас нашли, то обнаружили кокаин. Мы были арестованы. Нас скинули в подземную камеру, где пытали дни и ночи напролет. После этих зверских избиений в течение 5 лет я страдал кашлем с кровью. Через 20 дней пыток я заплатил 250 тысяч долларов. Мы были выданы Интерполу, который доставил нас в Майами. Денежный залог, который мне пришлось заплатить, составлял 5 миллионов долларов, чтобы избежать дальнейшего тюремного заключения. Семью это привело к полному разорению. Но близкие не сдавались и делали все, что могли.
6: Тебе нужен врач, Джордж.
0: Да, ты прав. От пыток мы пострадали больше, чем от крушения.
4: Джордж, как все это случилось?
0: Мне чертовски не повезло, мама. 20 дней нас не кормили. Давали лишь немного воды. Мне казалось, что я сойду с ума.
4: Варвары.
6: В газетах пишут, что ты главарь самого большого в Америке картеля по сбыту наркотиков. Это правда?
0: Да при чем тут наркотики? Меня просто подставили, я даже не курю.
6: У тебя самые лучшие адвокаты, да?
0: Да, это так. Мы должны выиграть в этом деле, потому что я обвинен в преступлении, совершенном за пределами США.
4: Как только все это могло с тобой случиться?
0: Не волнуйся, мама. Если я выжил в Панаме, то мне уже ничего не страшно. Я был приговорен к 15 годам заключения в федеральной тюрьме. Там я познакомился со своей второй женой. И за год до моего освобождения мы с ней поженились. Освободили меня досрочно, через 5 лет. И снова работа в картеле по сбыту наркотиков. Меня ценили, так как знали, что я умею держать язык за зубами. Вскоре я уже имел больше денег и власти, чем когда-либо. Спустя немного времени после рождения дочери мы с женой развелись. Но я старался, чтобы никто не заметил, какой трагедией для меня было крушение семьи. Я каждый день заходил к родителям.
7: Как дела, папуля? Добрый день, мамочка. Вам что-нибудь нужно?
4: Нам ничего от тебя не нужно, Джордж. Признайся, только честно. Ты опять занимаешься продажей наркотиков.
7: Какая разница, чем я занимаюсь?
4: Мы пожертвовали всем, уехав в эту страну. Ради того, чтобы вы стали порядочными, высоконравственными людьми. И вот чем ты нам отплатил за это.
7: Мама, я работал, не покладая рук, чтобы добиться своего места под солнцем.
4: Бог не одобряет ни твоего положения, ни того, чем ты занимаешься.
7: О каком Боге ты говоришь? Я сам себе Бог. Где он был, когда мы приехали сюда из Кубы и едва не протянули ноги от голода? Где был твой бог, когда мы одни приехали сюда? Я сам себя сделал богом. Я имею власть казнить и миловать. Человеческая жизнь в моих руках. Мои телохранители с радостью пойдут на смерть ради меня.
4: Я не хочу тебя больше слушать. Это ты во всем виноват, Федерико. Ты все это время знал, чем наш сын занимается.
8: Я ничего не знал. Что нам теперь делать?
7: Уже слишком поздно что-либо делать, папа. Я завяз в этом слишком глубоко.
8: Джордж, ты наш сын. И ни за что на свете мы не откажемся от тебя.
7: Я чувствовал себя совершенно несчастным. Вся бессмысленность и опасность моего положения выявилась и обострилась тогда, когда пуля, предназначенная для меня, убила моего телохранителя. На его похоронах я сидел рядом с его 12-летней дочкой, и по моему лицу текли слезы. Я спрашивал себя о том, кто будет сидеть рядом с моей дочуркой, когда придет мой черед. Я понял, что с наркотиками пора завязывать. Привет, папа. Здравствуй, мама.
8: Здравствуй, сынок.
4: С тобой что-нибудь случилось, Джош?
7: Нет, нет. Я только хотел сказать вам, что я бросаю это грязное дело.
4: Неужели? Правда? Слава Богу!
7: Да.
4: Я знала, что он не останется безучастным к моим мольбам.
8: Джордж, это правда?
7: Да, папа. Я уже обзвонил своих партнеров и сообщил им об этом. Я уеду из Майами куда-нибудь в деревню и займусь разведением лошадей у себя на ранчо. Моя жизнь лишена всякого смысла. Она совершенно пуста. Вот и все. Поселившись на своем ранчо, через несколько месяцев я решил брать уроки карате у одного учителя. Он приехал ко мне и тут же сказал: «Джордж, я буду учить тебя владению мечом». Я подумал, что он принес с собой меч или что-то вроде этого. Но вместо этого он достал из своей сумки Библию.
9: Это меч духа.
7: Послушайте, давайте сразу поставим все точки над «и». Я плачу вам большие деньги за обучение карате и не собираюсь учить с вами Библию. Я не желаю ничего слышать о Боге, я сам себе Бог.
9: Молодой человек, так говорил дьявол. Это богохульство.
7: Меня это не волнует, поэтому уберите этот меч назад, где вы его взяли, а завтра приходите с настоящим, боевым оружием. Я не буду вам платить за проповеди.
9: То, что я вам преподам, не будет стоить вам денег. Вы не в состоянии заплатить за эти истины.
7: Не тратьте напрасно время. Не вы первый говорите мне об этом.
9: Слово Божье никогда не бывает без пользы. Ну-ка, покажите, как вы стоите.
7: Вот так.
9: Вам лучше было бы стоять на скале. И скала это Иисус Христос. Ну! Если дом не строен Господом, напрасен ваш труд.
7: Вы еще не сдаетесь?
9: Как и Бог. Он не прекращает своих усилий, чтобы помочь нам прийти к спасению. Знаете ли вы кого-нибудь, кто готов был бы умереть за вас? Или кто нес терновый венец в то время, как его оплевывали и издевались над ним? Или кто был бы распят за вас на кресте? Отличный удар, Джордж!
7: Я не хочу быть жертвой. Я хочу научиться побеждать в борьбе.
9: Не говори. Я плачу за зло. Предоставь это Господу, и Он сохранит тебя. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
7: Христа?
9: Он отдал за тебя свою жизнь, Джордж. Никогда не забывай об этом.
7: Ну все. Все. О, на сегодня хватит.
9: Чего хватит? Карате или проповеди?
7: И того, и другого.
9: Словом о Спасителе нашем никогда нельзя присытиться. Он удивителен, Джордж. Подумать только. Бог послал своего сына умереть за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение. Разве это не поразительно?
7: В течение 3 лет он каждый день рассказывал мне об Иисусе.
0: И я видел, как он сам своей жизнью следовал примеру Христа, соблюдал его заповеди. Мой учитель был женат уже 20 лет и страстно, горячо любил свою жену. Я же в действительности не любил ни одну женщину, хотя был женат дважды и собирался сделать это в третий раз. Однажды я воззвал к Господу. Не знаю, услышишь ли ты меня, но если только это возможно, прими меня. Прими меня таким, какой я есть. Мне далеко до моего учителя, но я готов отдать тебе все. Я готов отдать тебе все, что я имею. Господи, помоги мне начать новую жизнь. Вскоре меня арестовали.
10: Джордж, мы можем выиграть дело. У них нет серьезных улик.
0: Раньше я бы пошел на это, а сейчас нет.
10: Но, Джордж, тебя же обвиняют в импорте 3000 килограммов кокаина.
0: Но ведь это было 5 лет назад.
10: Но это не меняет дело.
0: Можно свихнуться от всего этого.
10: Давай поборемся. Главный свидетель по твоему делу погиб.
0: Я не хочу бороться. Я устал от этих проблем. И что им от меня нужно?
10: Твое имущество.
0: Мое имущество?
10: Да.
0: Но ведь только одна моя лошадь стоит 6 миллионов долларов.
10: Им нужно все. Твои лошади, дома, машины. Стоит тебе только подкупить генерала, и тебя тут же освободят. У нас есть шанс выиграть дело, Джордж.
0: Я не хочу больше лгать. Я хочу очиститься от всей этой грязи. Тогда я еще не представлял себе, насколько трудно было следовать Христу в жизни. Даже не знаю, принял ли он меня, но я дал ему слово, а я всегда держал свое слово. Итак, власти забрали все мое состояние на сумму более 10 миллионов долларов. Это было все, что я имел. Мне дали 10 лет.
4: Здравствуй, Джордж.
0: Мама, как я рад тебя видеть, мам.
4: Ты выглядишь таким счастливым, сынок.
0: Это благодаря Иисусу, мамочка. Я жалею, что не узнала его раньше. Все было бы тогда по-другому.
4: Как тебе здесь, Джордж?
0: Мне трудно, мама. Я даже не могу позвонить домой. Я потерял все.
4: Бог, который помогает всем этим людям, это тот же Бог, который и тебя не оставит в беде.
0: Да, наверное. А вы с папой такие молодцы.
4: Почему?
0: Я никогда не задумывался, пока не познал Христа, скольким вы пожертвовали ради меня, и как я разрушил все ваши мечты тем, что оказался здесь, в тюрьме.
4: Что бы ни случилось, ты всегда будешь нашим сыном. Мы всегда будем любить тебя.
0: Мама, самые яркие впечатления моей жизни выпали на то время, когда мы были бедны. Ты помнишь, мама? Ты помнишь, как мы в субботу всей семьей ходили в лес, играли там в разные игры, а потом пекли картошку?
4: Да, мы жили тогда бедно, но умели радоваться малому.
0: И мы любили друг друга. И это было самое главное. У моих детей, к сожалению, не будет таких теплых воспоминаний. Я им дал только то, что можно было купить за деньги. А ведь любовь, мама, это превыше всего.
4: Еще не поздно, Джордж.
0: Вскоре, после вынесения приговора, жена подала на развод. В заключение я стал бакалавром в теологии. А когда меня освободили, через 5 лет... я уже получил ученую степень магистра теологии. Друзья, Господь ждет, чтобы вы пригласили Его войти в ваше сердце, в вашу жизнь. Если вы Его отвергнете, вы просто безумцы. Я знаю это. Я сам это пережил. Иисус сказал в Евангелии от Марка, глава 8, стихи 36 и 37. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Иисус Христос освободит вас.

Деяниях апостолов, глава 4, стих 12, сказано: «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Сегодня заключительная передача по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Одно из самых важных следствий господства Иисуса Христа – это то, что Он будет судить мир. В суровом противостоянии иудейским вождям, искавшим возможности убить Его, Иисус сказал, что Отец дал Ему абсолютную власть производить всякий суд на земле. Проповеди и Писания апостолов снова и снова повторяют это радикальное заявление. Петр в своей первой проповеди язычникам в Кесарии провозгласил: «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскресении его из мертвых, и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Деяния 10:40-42. Когда Петр говорит о возвышении Христа как судьи, он указывает на три важных момента. Во-первых, все должны поверить, что будет конец мира и день окончательного суда. Во-вторых, Иисус Христос будет главенствовать в тот день как Господь и судья всех. В-третьих, Бог поручил Церкви говорить не только о преимуществах Евангелия, но и предупреждать людей о великом и окончательном суде, который грядет на весь мир.

Заключительная тема нашей передачи – Господь всех и Судья над всеми. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния 17:30-31. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Матфея 25:31-32. Преобладающий материалистический взгляд на Вселенную объясняет человеческое существование не более чем счастливой случайностью, историю как серии случайных событий, а будущее описывает как абсолютную неизвестность без какого-либо целенаправленного движения к определенной цели. Писание, напротив, рассматривает человеческое существование как целенаправленное творческое дело всевластного и нравственного Бога, который открыл себя людям посредством творения своих прославленных созидательных дел, своего записанного слова и, наконец, в полноте посредством воплощения своего Сына. Более того, Писание учит, что Бог призовет к ответу всех на последнем суде, в конце времен. В тот день Бог будет судить всех людей в зависимости от того, как они ответили на откровение, которое получили. Христиане понимают, что человеческая история не является делом случая. Она не циклична, а линейна. У нее было начало, и у нее будет конец. Это так решил Бог, совершивший ее. Можно сказать, что человеческая история движется, даже несется к окончательному завершению, при котором каждый человек будет судим и получит воздаяние в соответствии с тем, что он сделал и чего не сделал. Апостол Павел пишет: «Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Римлянам 2:6-8. Людям и обществу, которое судит себя по собственным стандартам, такое заявление Павла о всеобщем суде может показаться даже обнадеживающим. Одна из самых распространенных ошибок людей – это считать себя правыми в своих глазах. Но те, кто еще способен внимать голосу совести, и особенно те, кто знает Писание, приходят в замешательство от этих слов. Потому что и Писание, и совесть свидетельствуют о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Нет никого, кто постоянно делал бы добро, и никого, кто искал бы славы, чести и бессмертия, которые дает Бог. На самом деле, все мы ведомы эгоистичными амбициями, отвергаем истину неправдою. Все заслуживают ярости и гнева святого и праведного Бога. Именно поэтому Бог вмешался и послал Своего Сына для искупления человеческих грехов. Его смерть удовлетворила Божью справедливость и успокоила Божий гнев. Теперь все, кто услышит и уверует в Сына, будут спасены. Те, которые отвергнут Сына, будут им судимы. Такие утверждения зачастую приводят к вопросу о справедливости Бога. Как может Бог судить тех, кто никогда не слышал проповеди Евангелия
и не имел доступа к Писанию. Чтобы ответить на этот вопрос, мы прежде всего должны твердо держаться свидетельства Писания относительно Божьей праведности. Как свидетельствовал Моисей, все, что бы Бог ни сделал, будет справедливо. Совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 34:2. Говоря о справедливости Божьего суда над миром, Писание свидетельствует, что даже в самых отдаленных уголках мира люди получили некоторое откровение от Бога, и у них не будет извинения в день суда. Откровение, которое было дано каждому человеку посредством творения, божественного провидения и совести, часто называют общим откровением, в отличие от особого откровения, которое дается через Писание и проповедь Евангелия. Римлянам 1:20. Будучи сотворенными по образу Божьему, люди обладают внутренним знанием о Боге. Три неоспоримых факта подтверждают это знание. Во-первых, Божье творение свидетельствует о Его существовании, вечной силе и божественной природе. Во-вторых, провидение Божье назначило предопределенные времена и пределы для всех народов и отдельных людей, чтобы они могли искать Бога и находить, хоть Он и недалеко от каждого. И главное, что закон Божий был записан в сердце каждого человека и служит нравственным ориентиром и свидетельством о том, что Бог – это праведный Бог, который будет судить людей по их делам. Следующее, на что мы должны обратить внимание относительно справедливости Божьего суда над миром, это свидетельство Писания о том, что люди не ответили должным образом на откровение, которое получили. Другими словами, человек не жертва достойной жалости, а мятежник, заслуживающий порицания и осуждения. Люди отвергли истину неправедностью. Зная о Боге, они не почтили Его как Бога и не воздали Ему благодарность. Они заменили славу и истину Божью на поклонение самим себе и служение творениям, которое ниже их самих. Они не признали Бога, не повиновались Его установлениям, но предались всякой неправде и порокам. Бог может справедливо осудить всех, потому что люди действительно виновны. Получив откровение в разной мере, они все восстали против Бога. Последнее, что хотелось бы сказать относительно справедливости Божьего суда над миром, это свидетельство Писания о том, что все люди будут судимы в соответствии с откровением, которое они получили. Это здравый библейский принцип. Кому много дано, с того много спросится. Все согрешившие против откровения, которое они получили через творение и совесть, будут судимы за свое непослушание. Все согрешившие против откровения Бога, данное через Писание и Евангелие, будут судимы за свои грехи. Однако последние будут судимы более строго по причине полноты и богатства истины, которую они получили. В любом случае, мы можем быть уверены, что в тот последний день Божья праведность будет подтверждена на суде. Как свидетельствует псалмопевец, Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Псалом 9:8-9. В своей проповеди апостол Петр говорит о том, что Бог поставил Иисуса Христа судьей живых и мертвых. И это повторяющаяся тема Евангелий, книги Деяний, посланий и книги Откровения. В своей проповеди Афинянам на Марсовом холме апостол Павел заявил: «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния 17:31. Писание и христианская церковь свидетельствуют, что каждый человек, без исключения,
предстанет пред Христом на суде, и Он определит его судьбу. Это удивительная истина, что между Богом и людьми есть один посредник – это человек Христос Иисус, и что между Богом и людьми есть один судья – это человек Христос Иисус. Еще одно подтверждение универсальности правления Христа. Он не какой-то местный божок с ограниченной властью, не член коллективного совета, который управляет вселенной, или объединенного трибунала, который будет совершать правосудие в день суда. Он один царь, Господь и судья всех. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он один воссел по правую руку Бога, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Человек Иисус из Назарета, который был распят во времена правления Понтия Пилата, не только определит судьбу каждого человека, живущего на этой земле, но будет судить ангелов и демонов, престолы и господства, начальство и власти, как на небе, так и на земле. Будет судить видимое и невидимое. Он будет судить основателей всех религий мира, которые пытались либо занять его место, либо умолить его славу. Все они предстанут пред ним с величайшим позором и страхом. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Господь всех и судья над всеми» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». У мира есть один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. При своем втором пришествии он осветит скрытое во мраке и раскроет сердечные намерения людей. Затем он поступит с каждым человеком в соответствии с тем, что тот делал, и воздаст каждому по делам его. У самоправедных людей эта мысль не вызывает особых опасений, но для благоразумного человека, который следует совету древнего философа «познай самого себя», вероятность того, что всякая мысль, слово и дело – будут подвергнуты внимательному рассмотрению совершенного, праведного и всезнающего судьи, это самое ужасное, что он только может себе представить. Поэтому Павел написал: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». 2 Коринфянам 5, 10, 11. Человечество еще и еще раз доказало, что совершенно погубило себя, что у него нет сил пребывать в правильном положении пред Богом. И величайшим утешением является то, что тот, кто будет судить всех людей, это тот, кто умер за грехи своего народа. Если Господь будет судить наши беззакония, никто не сможет устоять перед Ним на суде, но прощение и поныне можно найти в Христе и Его деле. Мы должны обратиться к Нему, пока не поздно. Мы должны позволить осознанию греха, страху пред судом и желанию Христа спасти свой народ немедленно привести нас к Нему, чтобы мы ухватились за Него и уже не отпускали. Христос еще простирает свои руки к народу непослушному и упорному. Но мы не должны злоупотреблять Его терпением. Писание предупреждает, что гнев Сына может возгореться вскоре, и что страшно впасть в руки Бога Живого. Поэтому, пока не слишком поздно, давайте укроемся в Нем. Давайте подружимся со Своим соперником на суде, пока мы еще в пути с Ним, чтобы не подвергнуться суду и не оказаться в вечной темнице.
Ведь мы не выйдем оттуда, пока не отдадим весь долг до последней копейки. Истина, которая требует нашего особого внимания, это поручение, данное Церкви, провозглашать не только благословение Евангелия, но и великий и окончательный суд, ожидающий мир. Язычникам, собравшимся в доме Корнилия, Петр объявил: «И Он, Христос, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, Судья живых и мертвых». Деяния 10:42. Здесь для нас открывается важная истина. Провозглашение о Христе, как о Судье, было неотъемлемой частью апостольского Евангелия. Благая весть, которую проповедовала ранняя Церковь, не ограничивалась утверждением о том, что Христос – это Спаситель или даже это Господь, но свидетельствовала о Нем как о Судье всех людей, живых и мертвых. С необычайной смелостью Церковь провозглашала грешникам и первосвященникам, рабам и кесарю, что Он тот, кто будет судить их и определит их вечную судьбу. Небольшая группа поносимых многими проповедников говорила это о евреи, который был распят в Палестине. Это было по меньшей мере дерзко. Неудивительно, что одни смеялись, другие удивлялись, а третьи со страхом отходили. В своем послании церкви в Риме апостол Павел описывает день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайны дела людей через Иисуса Христа. Римлянам 2:16. Апостол говорит, что всеобщий суд над человечеством – это важнейшая и основополагающая истина Евангелия, которую он проповедует. Это важное напоминание для современных проповедников Евангелия, у которых бывает искушение избегать этой не самой привлекательной истины Благой Вести, чтобы обойти конфликты, которые она порождает. Оно обращено к тем служителям, которые думают, что Бог

посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Евреям 9:27. Когда Сын придет во второй раз, Он воссядет на престоле суда и определит судьбу всех людей. Петр предупреждает, что Христос готов судить живых и мертвых. Иаков провозглашает, что судья стоит у дверей, готовый снова появиться на сцене человеческой истории. Иисус завершает свое откровение Иоанну предупреждением: «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22:12. Поэтому мы должны провозглашать приближение и неотвратимость второго пришествия Христа и окончательного суда. Современному человеку кажется мифом идея о назначенном завершении истории и последнем суде Бога над всем творением. Но это не должно останавливать нас от провозглашения этих истин. Скептицизм нашего времени не нов. Апостол Павел сталкивался с подобным отношением, когда писал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим похотям и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». 2 Петра 3, 3-4. Если Святой Дух не будет действовать в сердце падшего человека, он никогда не воспримет проповеди Евангелия, особенно когда оно говорит о праведности, воздержании и будущем суде. Но все же в конце времен все люди будут собраны в долину суда, где они будут судимы, и их вечная участь будет объявлена им. «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Иаиль 3:11-14. Но даже когда люди стараются избавиться от Бога, за ними неотступно следует истина о том, что Он существует, что Он открыл им свою волю, что они будут отвечать перед Ним за свои дела. Они выбиваются из сил, отвергают истину, идут на все, чтобы успокоить обвинение совести. На этом мы заканчиваем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия».

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют сотрудники радиопередач «Земля и небо». В эфире радиопрограмма «Благовест».

0: Наше первое чтение будет из посланий. Послание апостола Павла к Галатам, 1 глава, с 11 по 19 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божью и опустошал ее. И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
1: А теперь выслушаем комментарий из Лопухинской Библии на прочитанное место Священного Писания. Стихи 11 и 12. С 11 стиха начинается апологетическая часть послания, заканчивающаяся 21 стихом 2 главы. Здесь апостол доказывает, что его Евангелие не есть Евангелие, полученное им от людей, а полученное им от самого Христа. Тут он подробно описывает свою жизнь по обращению в христианство и ясно показывает, что не имел учителей даже из числа 12 апостолов. Так как иудействующие христиане ставили под сомнение божественное происхождение Евангелия, которое проповедовал апостол Павел, то апостол прежде всего высказывает то положение, что его Евангелие не есть человеческое. Он не принял его как нечто целое и не научился его понимать ни от кого из людей, но через откровение, полученное им от самого Иисуса Христа. Пред ним Христос как бы сразу открыл завесу, закрывавшую пред взорами Павла истинное христианство, и апостол понял все его величие. Конечно, думать, что это совершилось в один момент при Дамаске, апостол здесь, несомненно, разумеет все многочисленные бывшие ему откровения, в которых он узнал все тайны христианской веры. Откровения, полученные им до написания послания к Галатам. Заметить нужно, что этим не отрицается возможность того, что апостол знакомился с историческими событиями из жизни Христа через разговоры со старейшими по времени обращения ко Христу христианами. Откровение сообщает только идеи, а не исторические факты. Стихи 13 и 14. Жизнь апостола до обращения его ко Христу ясно свидетельствует о том, что он не мог проникнуться идеями христианскими в это время. Он был ярый гонитель христианства, который не хотел вовсе проникнуть в сущность нового учения. Он не похож был на некоторых фарисеев, которые в отношении к христианству заняли выжидательное положение. Он преуспевал в иудействе, то есть в той жизни, какая сложилась в иудействе под влиянием преданий старцев, и был среди своего поколения неумеренным по своей ревности проводником в жизнь тех традиций, какие он унаследовал от своего отца или от своих предков вообще. Стихи 15 по 17. Но не мог ли апостол после своего обращения ко Христу подчиниться человеческому влиянию в выработке своего миросозерцания? Так бывало, конечно, со всеми принимавшими христианство в то время. Галаты по себе самим, конечно, знали, что без наставления со стороны других они не могли бы стать тем, чем стали. Вот, чтобы исключить предположение о таковом постороннем на него влиянии, апостол и отмечает, как весьма важный факт, что он после своего обращения не пошел в Иерусалим, чтобы получить наставление в вере от апостолов, а ушел в Аравию, откуда опять, не заходя в Иерусалим, бывший в то время центром христианства, возвратился в Дамаск. В душе апостола до его обращения царила тьма, препятствовавшая ему увидеть в гонимом им Иисусе истинного Мессию и Сына Божия. Тьма эта состояла из иудейских предрассудков и, в особенности, из фарисейских стремлений, которые до тех пор владели душою Павла. Победа над этими предрассудками через особое воздействие божественное на душу Павла и есть открытие Сына Божия, о котором здесь говорит апостол. Только через него пришло к своему полному развитию и стало действенным то первое самооткровение Христа, с которым было непосредственно связано призвание Павла в лоно Церкви Христовой и к апостольскому служению. 3 дня телесной слепоты, которые следовали заявлением Христа Павлу и призванием апостола, и можно рассматривать как время, в которое совершилось воздействие Божье на душу Павла. Целью такого открытия Сына Божия в душе Павла было то, чтобы Павел стал проповедником Евангелия среди язычников. И мог ли в самом деле Павел не проповедовать язычникам того, в ком он по особому воздействию Божию на его душу узнал истинного Сына Бога? Как Бог есть Бог иудеев и язычников, так и Христос, Сын Бога, должен быть безусловным достоянием всех народов. Такова была цель, какую имел Бог при том открытии Сына Своего Павлу. Получив прямо разъяснение от Бога о Христе, апостол Павел не нашел нужным предлагать приобретенное им таким чрезвычайным способом убеждение на суд людей. Это было бы с его стороны проявлением неуважения к божественному научению. Он так думал и поступал, начиная с тех самых дней своего призвания. Очевидно, враги его внушали галатам, что в первое время после своего обращения Павел все-таки искал себе признания у старейших христиан и апостолов, стараясь получить от них некоторые нужные ему указания. Только впоследствии он неожиданно прервал с ними всякое общение и выступил со своим ложным Евангелием в открытом противоречии с Иерусалимской церковью. Где же, как не в Иерусалиме, этом старейшем городе христианства, Павел мог бы искать себе указаний, если бы в них нуждался? Однако он не пошел туда, к предшествовавшим, то есть к ранее призванным христианам, а пошел в Аравию, то есть, если куда и ходил, может быть, даже неоднократно, из Дамаска, который служил 3 года после обращения постоянным местом его пребывания, то только в Аравию, в область, лежавшего к югу-востоку от Дамаска царства Новатеев, в котором правителем был царь Арета. Относительно своего пребывания в Аравии апостол более ничего здесь не говорит. Это ему было не нужно. Ему хочется показать только свою независимость от влияния человеческих авторитетов. И это он делает, упоминая о том, что выходил из Дамаска только в Аравию, где, конечно, не мог встретиться с апостолами из 12. стихи 18 и 19. Только 3 года спустя после своего обращения, когда, следовательно, воззрения апостола Павла должны были принять совершенно законченный вид, он ходил в Иерусалим для того, чтобы увидеться или познакомиться как следует с апостолом Петром. Иудаисты, по-видимому, и это посещение Павлом Иерусалима перетолковывали по-своему. Имея это в виду, Павел говорит об этом посещении им Иерусалима в совершенно холодном тоне. Как любознательный путешественник отыскивает наиболее славные города и хочет посмотреть на все их достопримечательности, так и Павел путешествовал в Иерусалим, чтобы познакомиться на свободе с главою тесного круга учеников Христовых апостолом Петром. Но Павел пробыл в Иерусалиме только 15 дней. Время очень незначительное для того, чтобы научиться всему, так сказать, сначала, и чтобы забыть все то, что в течение 3 лет нажито было апостолом вдали от Иерусалима. С другими же апостолами из 12 Павлу в тот раз и познакомиться не пришлось. Вероятно, их не было в Иерусалиме. Чтобы быть точным в своем сообщении о пребывании в Иерусалиме, ведь апостол имел в виду, что его послание будут читать и его враги, иудействующие, которые, конечно, постараются указать все недоговоренное апостолом, он прибавляет, что видел в тот раз и брата Господня Иакова, предстоятеля Иерусалимской церкви. При этом апостол, вероятно, не без намерения употребляет слово «видел». Он хочет этим дать понять, что он именно только видел, но не учился у апостола Иакова, не старался у него узнать чего-либо в области христианского вероучения, что было бы ему, Павлу, неизвестно.

0: Прочитаем из Евангелий. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 13 по 23 стих. Когда же они отошли, се ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода всеангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется.
1: Выслушаем комментарий Уильяма Баркли на второе чтение Слова Божьего в нашей передаче. В древние времена люди не сомневались в том, что Бог посылает вести во сне. Вот и Иосиф получил во сне предостережение бежать в Египет, чтобы ускользнуть от ужасных намерений Ирода. Бегство в Египет представлялось совершенно естественным. На протяжении полных забот и тревог столетий перед рождением Иисуса, когда какая-либо опасность, тирания или гонение делала жизнь иудеев невыносимой, они часто искали убежище в Египте, и потому в каждом египетском городе была иудейская колония. В городе Александрии, например, жило более 1 000 000 иудеев. Им принадлежали целые кварталы. В минуту грозившей ему опасности Иосиф сделал то, что уже многие иудеи делали до него. И, достигнув Египта, он и Дева Мария вовсе не оказались среди совершенно чужих людей, потому что в каждом городе они могли встретить иудеев, нашедших там убежище. Интересно отметить, что позже враги христианства и Иисуса Христа использовали это пребывание в Египте как предлог для клеветы на него. Египет вошел в поговорку у евреев как страна волшебства, колдовства и магии. В Талмуде сказано: «На мир отпущено 10 мер колдовства, 9 мер получил Египет, а остальной мир – одну». И вот враги Иисуса заявляли, что это в Египте он научился магии и колдовству, которые позволили ему творить чудеса и обманывать людей. Так в III веке языческий философ Цельсий нападал на христианство, утверждая, что Иисус вырос как незаконнорожденный ребенок, работал по найму в Египте, обрел там определенные магические способности, а потом вернулся на свою родину и употреблял эти способности на то, чтобы провозгласить себя сыном Бога. Раввин Елиэзер бен Геркан говорил, что у Иисуса на теле были вытатуированы все необходимые магические формулы, чтобы он их не забыл. Вот так ухищрялись клеветники, чтобы запачкать разум людей в связи с бегством в Египет. Но они полностью ошибались, потому что Иисус был взят в Египет младенцем и в младенческом возрасте вернулся назад. Последние слова 15 стиха показывают нам обычный для Матфея прием повествования. Матфей видит в бегстве в Египет исполнение слов, сказанных пророком Осией. Матфей пишет так: «Из Египта возвал я сына моего», ссылаясь на книгу пророка Осию, 2 главу, стих 1, где написано: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Царь Ирод был жестоким убийцей. История повествует, что едва он взошел на трон, как начал уничтожать членов Синедриона, верховного судебного органа иудеев. Потом по его повелению были убиты 300 придворных. В течение долгих лет своего царствования он казнил свою жену Мариамну, ее мать Александру, своего старшего сына Антипатра, а также двух других сыновей Александра и Аристовула. А в час своей смерти Ирод распорядился перебить знатнейших мужей Иерусалима. Поэтому не следовало и думать, что Ирод спокойно примет весть о том, что родился младенец, который должен стать царем. Он выпытал у волхвов время появления звезды и сразу же определил возраст младенца, чтобы принять меры к его убийству. А затем, когда понял, что волхвы к нему не вернутся, отдал приказ убить в Вифлееме и ближайших районах всех младенцев возрастом меньше 2 лет. Здесь необходимо отметить 2 обстоятельства. Вифлеем не был большим городом, и число младенцев в нем не могло превышать 20 или 30. В этом случае не могло быть и речи о сотнях детей. Во-вторых, есть критики, которые утверждают, что такое избиение вообще не могло иметь места, потому что о нем не упоминает никто, за исключением только этого отрывка в Новом Завете. Например, о нем не упоминает Иосиф Флавий, иудейский историк. По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, как мы только что видели, Вифлеем был небольшим городком, и в стране, где убийство не было чем-то необычным, смерть 20-30 младенцев не вызвала бы большого шума и не имела бы большого значения, лишь только для убитых горем матерей Вифлеема. Во-вторых, тот факт, что какое-то событие не упоминается даже в книгах, где это больше всего можно было бы ожидать, вовсе не служит доказательством, что его не было. Истребление детей так типично для Ирода, что не нужно и сомневаться в том, что Матфей рассказал нам истину. Эта трагедия является ужасным доказательством того, что могут делать люди для того, чтобы избавиться от Иисуса Христа. Когда человек идет собственным путем и видит в Иисусе Христе того, кто может вмешаться в его честолюбивые планы и обличить его за образ поведения, у него будет лишь одно желание – покончить со Христом. Тогда он прибегнет к самым ужасным средствам. И опять, мы видим специфический для Матфея подход использовать Ветхий Завет для привождения своего доказательства. Он цитирует пророка Иеремию, 31 главу, 15 стих, где сказано: «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Этот стих, кажется, не имеет отношения к избиению младенцев Иродом. Иеремия рисует картину жителей Иерусалима, уводимых в плен на чужбину. На своем печальном пути они проходят мимо города Рамы. А в Раме была похоронена Рахиль, жена патриарха Иакова. Поэтому Иеремия говорит о Рахиле как о плачущей даже во гробе относительно судьбы выпавшей на долю ее народа. Матфей и здесь усматривает связь между Ветхим и Новыми Заветами. Однако пришло время, и умер Ирод. После его смерти царство разделилось. Римляне доверяли Ироду и позволяли ему управлять значительной территорией. Однако он хорошо знал, что ни одному из его сыновей они не дадут такую же власть. Поэтому он разделил свое царство на три части и по завещанию оставил по одной каждому из оставшихся в живых сыновей – Иудею Архилаю, Галилею Ироду Антипе, а область на северо-востоке и за Иорданом Филиппу. Но смерть Ирода не решила всех проблем. Архилай оказался плохим царем и недолго остался на престоле. В сущности, он начал правление с попытки превзойти своего отца жестокостью и приказал умертвить 3000 самых влиятельных людей страны. Совершенно очевидно, что даже теперь, когда Ирод был мертв, было все еще опасно возвращаться для младенца в Иудею, где на престоле находился жестокий Архилай. Потому Иосифа Господь направил в Галилею, где царствовал более умеренный Ирод Антипа. Иосиф поселился в Назарете, где и вырос Иисус. Не надо считать, что будто бы Назарет был маленьким спокойным городом, стоявшим в стороне от тревог жизни. Этот город и поныне находится в горной лощине на юге Галилеи. Стоило лишь подняться на окружающие город холмы, и уже на запад открывались взору голубые воды Средиземного моря, и видны были суда, отправлявшиеся во все концы тогдашнего мира. А на равнине, простиравшейся до берега моря, взору открывалась прямо у подножия холма дорога из Дамаска в Египет, сухопутный мост в Африку. Это был один из величайших караванных путей тогдашнего мира. По этой дороге когда-то шел в рабство в Египет Иосиф, сын Иакова. По этой дороге шли легионы Александра Македонского. Много столетий спустя по этой дороге пройдет Наполеон. Иногда ее называли Южной дорогой, а иногда Морской дорогой. На ней Иисус мог видеть разных путешественников из разных народов, шедших со всех концов земли и во все направления. Назарет в действительности не был тихой деревушкой. Поэтому Иисус вырос в том городе, мимо которого проходил весь мир. С детских лет он видел картины, которые должны были говорить ему об обширном мире Божьем.
2: Дорогие друзья, время нашей радиопрограммы подошло к концу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

под утесом. Размышляю над важным вопросом, неужели так, неужели? Образ церкви ясней под утесом и в каком-то глубоком ущелье. Убеждаюсь, во время покоя не такое у церкви пенье, и лицо у нее не такое, как в тяжелое время стесненья.

имени Создателя. Зачем тебе ждать, чтобы юность громадами туч затянулась, и шли облажные дожди? Ты осени хмурой не жди, чтоб вспомнить о Боге под старость, когда даже в песнях усталость с припевами «Ох» или «Ах», и меркнет свет солнца в очах, и плечи сгибает сутулость. Пока не ушла твоя юность, веление Бога исполни, Создателя в юности помни.

Если в Библии ты разбираешься правильно, но душа твоя злобой и ложью отравлена, то напрасно ты принял когда-то крещение, не признает Господь твоего обращения. Кому много дано, с того много и спросится. Нищий духом бедняк никогда не заносится. Утешает он плачущих, бедных питает и расходов своих никогда не считает. Не по правилам, может быть, Богу он молится. От него фарисей и законник сторонится. Но за детскую веру, любовь и смирение сердцевидец пошлет ему благословение.

забылись крепким зимним сном весь мир и каждая квартира. Не знают люди об одном, что к нам пришел Спаситель мира. Не может видеть в эту ночь Христа, кто весь во власти лени, а Он пришел, чтобы нам помочь и дать погибшему спасение. Кто хочет радость обрести, кто изнывает под грехами, пусть поспешит и он прийти к Христу-младенцу с пастухами.

Небесный звон. Средь бездушия мира беспечного дух томится, как в мрачной тюрьме. Но под благовест храма вечного правды путь мы находим во тьме. Пусть летят и проносятся годы, и проходит вся жизнь, точно сон. Нас влечет под небесные своды слышный сердцу таинственный звон. Море вечного света безбрежно, в нем утонут тревоги людей. Ввысь взираю любовно и нежно, звуки слышу все глубже, полней.

Христос воскрес, пришла весна, тому, чья жизнь в грехах тесна, тому, кто горькой жизнью жил среди сугробов и могил. Христос воскрес, пришло тепло, тому, в чем сердце мрак и зло, тому, чей дух окоченел и жертвой стал для вражьих стрел. Христос воскрес, растут цветы, тому, кто лучшие мечты в огне пророков загубил, кому стал свет уже не мил. Христос воскрес, мы будем жить, в руках Христа всей жизни нить. У нас в душе теперь весна, тепло, цветы и тишина.

Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».

Мысли, как пчелы летят, мелькая, с ношей спокойно, без ноши пулей, поодиночке, а то и стаей, в голову лезут, жужжа, как в улей. Если влекут их небо высоты чудным нектаром своих растений, то наливаются разума соты медом божественных откровений. Если ж для пчел ограничить будни с верой своих интересов узких, улей станет обителью трутней, в нем будет шумно, а в сотах пусто.

Я б хотела страдать, как страдают снопы на таку, что покорно под взмахи цепов

Взгляните на птиц. Иисуса речь примерами богата. Тот, кто читает, может замечать. По смыслу широка, а по объему сжата. Яснее философского трактата. Ее младенцы могут понимать. Не устарела эта речь от срока. Урок и ныне могут птицы дать. Взгляните, вот на провод стоком они садятся, а потом высоко, поднявшись над землей, летят опять. Им напряжение тока безопасно. Не нужны таблички на столбах, где смерть рисуют с надписью «Опасно». Вполне для человека это ясно, а вот для птиц неведом этот страх. А почему? Простой дают ответ. В ответе этом всем нам поученье. Землею пагубных контактов нет. И сколько бы ни жили птицы лет, всегда живет в них горнем устремленье. Примером этим можно повторить. Опасно нам земное тяготенье, смертельно и опасно мир любить и по широкому пути ходить, Иисусова забыв предупреждение. Запомним же, опасно прикасаться к нечистому, чтоб нам не умереть. Греха, как только те должны бояться, кто хочет в восхищение подняться и от земли навеки улететь.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«Струны души». Эти стихи писались в самое трудное время моей жизни, и думала порой, что это не я пишу. Очень больно на душе, что мой муж так страдал физически в последние дни на этой земле, но он не роптал на Господа. До последнего мы читали Библию и молились. Одна сестра-молитвенница, Валентина Р., ежедневно молилась с нами по телефону и пела христианские песни. Даже последнюю неделю в местной больнице по телефону ежедневно поддерживала его. Теперь меня утром будет ото сна, а вечером спать укладывает по телефону молитвами, псалмами и проповедями Спирджена. Слава тебе, Господи, за неутомимых молитвенников! Спасибо семье Ани Б., Валентине Г., Светлане К. и многим другим, кто не только Божьим Словом, но и материально посылает дорогую помощь. Да, мы зависим от Бога и от добрых людей, которых Он побуждает сострадать полной мерой. Мой муж теперь в ином, лучшем мире. Господь взял грехи при покаянии и крещении, а теперь и болезни. Радость полная только в Господе. Какие мы счастливые, что имеем такого адвоката, ходатая перед Небесным Отцом Иисуса Христа. Здесь Он сейчас с нами, Духом Святым, а на небе Сын Бога, Иисус Христос и Сам Отец Бог, Триединая Святая Троица с христианами на земле и на небе. Через Духа Святого мы понимаем, о чем говорит Слово Божие и как нам поступать даже в нашем личном деле. Согрешая, мы просим прощения у ходатая Иисуса. Он дает нам любовь, надежду, веру, терпение, если мы просим с верой. И радость неизреченную дает только один Бог через людей, природу и, главное, через Слово Свое. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. 1 Петра 1:6. Радуйся, радуйся, Божьи слова. И вот теперь, после перехода мужа в лучший мир, я не одна, радуюсь со Христом, немного поплачу, но долго не унываю. Он, Христос, не дает. Спасибо и слава Господу за это. И вам спасибо за ваши молитвы подкрепления. О, если бы не эти молитвы во имя Иисуса Христа! Пусть благословит вас всех Господь и даст мир душам и семьям вашим. Только Он все в свое время дает, если вера наша в Него, живого, воскресшего Иисуса Христа, не ослабнет. Этот стих написала уже в новом звании – вдова. Господь любит и защищает вдов и сирот. Я росла в детстве сиротой, теперь вдова. Но это у Него как привилегия. Я чувствую это и благодарю за Его опеку, радость, которую, несмотря ни на что, Он дает. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. Псалом 70:23. Радуйся, Бога живого слова, радуйся, в предназначении вдова, радуйся сущности каждого дня, радуйся, ты со Христом не одна, радуйся, радуйся, Бог так сказал, главное, имя твое записал, радуйся, мужа любимого дал, радуйся, в болях его укреплял, радуйся, радуйся, Божьи слова, встречусь с супругом, надежда жива, в этой разлуке пусть жизнь за двоих, буду молиться за близких своих. Муж успокоился в вечности, там, где лишь радость обещана нам. Радость от пения птиц и ручья, радость от музыки летней дождя. Слава, мой Господи, любишь меня! В детях и внуках пусть милость Твоя, верю, Христос, к ним спасение придет, имя Твое пусть им радость дает,
детям, богатство мой муж не скопил. Радуюсь, слово твое возлюбил, радуюсь, слово читали вдвоем. Господи, слава за слово твое! Ваша христианская неписательница Валентина Гербер.

0: вдовам. Вдова вздыхает грустно у окна. Нет, не дождаться ей уже супруга. Уже давно привыкла, что одна, но так порою не хватает друга. Как много их, оставшихся сестер, что в одиночку тянут свою лямку. И редко мы заводим разговор о том, как трудно в этих вдовьих рамках поднять детей одной, без той опоры, которую дает семье отец, когда забот не куча, просто горы, а силы все надорваны в конец. Вот поломалась снова шкаф от дверца, и надо бы машинку починить. И ноет от вопросов вдовье сердце, кого же ей о помощи просить. И все в молитве Господу приносит, ведь только Он защита в каждом дне. Благодарит и задает вопросы, которых не доверит и родне. И Бог всегда спешит вдове на помощь, ведь Он Бог вдов, и Он отец сирот. Пусть время далеко уже за полночь услышит и даст делу поворот. Послушайте вдову, она расскажет, как много уже видела чудес. Все случаи не перечислить даже, но в каждой мелочи особый вес. Ведь так Господь учил ее доверию. Смотри, вдова, я рядом, я твой Бог. Пусть зло еще все прячется у двери, поверь, оно оставит твой порог. Молитесь, вдовы, и держитесь верой руки, что никогда вас не предаст. Она вам в вечности огромной мерой за ваше одиночество воздаст. Вы только верность Господу храните, ищите, чтобы не изнемогать соединяющие с небом нити, а Бог всегда вам будет помогать.
1: Анна Вельк.

Воспоминания. Молись, молись, Штунда. Прошу прощения, хочу написать, а малограмотная. Перед войной окончила 4 класса. Пережила 2 голода и не было возможности учиться. Мне уже 81 год, за что благодарю моего Господа. Он мне дал крепость. Мои дорогие, если б я могла описать вам всю свою жизнь, это была бы большая книга. Если и стану хвалиться, то только моим Спасителем Иисусом Христом. Сколько Он являл своей милости ко мне и любви, которой я недостойна. Уверовала в 1956 году. Тогда нас считали врагами. Мой муж служил сверхсрочником в армии. Меня и вызывали в инстанции, и приходили ко мне, но я благодарю Господа, что Он давал силы. Муж был хороший, не пьяница, не курил, во всем мне помогал, только не хотел, чтобы я ходила в собрание. А как пойду в собрание, тогда он меня бил. Это не помогло, тогда он не стал пускать в квартиру, а потом забрал у меня ключи. И я решила поститься и молюсь. Господи, Ты знаешь, что мне без ключей невозможно. Господи, покажи, где они лежат. И слышу в себе нежный тихий голос. Пойди в ванную, там под машинкой твои ключи лежат. Встала с молитвы и нашла в самом уголочке ключи. Этими гонениями меня Господь укреплял. Другой раз было, я забежала в спальню, а ручки на двери были из нержавеющей стали. И вот, я из комнаты держу за ручку, а муж снаружи

«Шура, я тебе не препятствую, иди в собрание, помолись за меня Богу». А я ему говорю: «Сегодня за тебя вся церковь молилась». Он говорит: «Давай помолимся». Встали с ним на колени, он молился и в скорости умер. Где он будет, только один Господь Бог знает. За него очень многие молились, и в Новосибирске, и в Америке, и в России, и наша церковь молилась. И еще я вам опишу, как одна сестричка обратилась к Господу. Она сама из Киева, зовут ее Таня. У нее муж был военный, Бога не знала. Был у нее сынок 3 годика. И вот она вдруг заболевает, лунатик. Она говорила, что днем работает, все делает, а ночью ничего не знает, что с ней делается. Куда она только не обращалась, и врачи сказали, что наша медицина не дошла до такого, чтобы вылечить эту болезнь. Муж сказал ей, что уже не может так мучиться. Сына забрали, а Таню направили в больницу. И вот она возвращалась из города домой и на остановке услышала, как одна женщина другой говорит: «Да, Господь исцеляет». Ей эти слова запали в душу. Она пришла домой, встала на колени и кричала, и просила Господа исцелить ее. И в ту же ночь нормально спала. Потом их перевели в город Североморск. Там родилась у них девочка. Таня общается с верующими, но мужу это не нравится. Он говорит: «Таня, не ходи к верующим, и к нам пусть не приходят». Таня послушала мужа, и к ней снова та болезнь вернулась. Тогда она вновь стала просить у Господа прощения, и Господь ее помиловал. Александра Якименко, Украина.

менялся прямо на глазах. Памятными сделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Псалом 110:4. Хочу рассказать о своем покойном муже, о его обращении к Господу. Уже 10 лет, как я заключила завет доброй совести с Богом, и 10 лет молюсь о моей семье. Муж мой – бывший партийный работник. Если я начинала что-то говорить о Боге, то он не хотел слушать. Говорил: «В свое время меня партия учила». «И куда эта партия привела вас?» – спрашивала я его. Уже здесь, в Германии, он очень заболел. Были у него сильные приступы, я вызывала скорую, его забирали в больницу. Каждый раз я молилась и просила Господа о том, чтобы муж покаялся, не ушел из этой жизни необращенным. Каждое воскресенье я ездила в дом молитвы в город Н. Он от нас в 60 километрах. Оставляла мужа одного, и он мне выговаривал: «Ты меня оставляешь, а я могу умереть». Я уже отдала его в святые руки Господа, который его всегда хранил. Часто нас навещал пастор церкви. Он спрашивал моего супруга: «Вы готовы примириться с Богом?» Но он получал отрицательный ответ. Мой муж был увлечен телевизором, но когда ему стало хуже, он бросил смотреть телевизор, а слушал, что я ему читала из Библии. Так он приближался к Богу. Как-то раз он мне говорит: «Когда ты дома, мне плохо. Когда тебя нет, все нормально». Думаю, что это молитвы действовали. Ведь я молилась о благословении для него. Позже мы стали раздавать вместе трактаты. Он уже сидел в коляске. Я давала их ему в руки, а сама катила коляску. Он был всегда рад этому. Мы перед выходом молились, чтобы Бог благословил тех, кто эти трактаты прочтет. Он не дожил до 69 лет 8 дней. Когда лежал в больнице, сказал: «Если придут дети, ты им скажи, чтобы они не выпивали. Надо с этим кончать. Ты ведь всегда была против этого, а мы тебя не слушали». Муж менялся прямо на глазах. В больнице он пролежал 1,5 недели. У него были невыносимые боли. В одной из посещений он мне говорит: «Мне очень плохо, надо что-то делать, я не могу. Только Бог может с нами что-то сделать. Я тебе много читала Библию, объясняла, говорила. Болезнь, может, и не уйдет, но с Богом легче все переносить. Покайся, и тебе будет легче». «Как я должен покаяться?» «Попросить у Бога прощения. Скажи: прими меня таким, какой я есть». Он сложил руки и обратился к Богу, попросив прощения. Потом сказал: «Как мне стало легко, у меня уже ничего не болит». Это нужно было видеть. В Библии написано: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Псалом 85:5. «Ты мне теперь не только муж, но и брат», — сказала я, радуясь от всего сердца, что он спасен. Предложила позвать пресвитера, и он, обрадовавшись, согласился. Приехали пресвитер и еще один брат. Муж сказал им: «Да, я верю, что Бог меня спас». Они молились и беседовали с ним. Позже, когда я к нему приходила, то давала ему Библию и говорила: «Открой, и я прочту, что Бог тебе положит на сердце». Он открывал, и я ему читала. Однажды я ему предложила что-нибудь спеть. Сходила домой за русским песенником и пела ему до самого вечера. В тот день приходила дочь, но он уже не говорил ничего, а просто смотрел. А я и не поняла, что он уже уходит. Ночью мне позвонили в 2 часа и сказали, что он умер. Медсестра сказала, что он умер тихо, спокойно, не кричал от боли. Как милостив Бог был к моему мужу, он коснулся его сердца. У меня 5 детей, 11 внуков и 1 правнук. Все еще блуждают в этом мире, но я верю и знаю, что Господь и им откроет глаза.
Ведь мы читаем в Библии: «Спасешься ты и весь дом твой». Деяния 11:14. Я молюсь и благодарю Господа, что у меня есть церковь, братья и сестры во Христе. Благодарю за чудесные свидетельства в сестре и забытом алтаре. Бог меня тоже побудил засвидетельствовать о моем муже. К.П.

обоих убили. Я получила письмо от Валентины Н. из Дальнегорска и с ее разрешения пересылаю вам. Надя Клам. Очень благодарна вам за письмо, за то, что вы не остались равнодушны к нашему горю. Прочитала письмо и не смогла сдержать слез, они просто лились градом. Такое горе, какое испытали мы, не дай Бог никому. Дело в том, что мы потеряли двоих детей и обоих убили. В 2004 году наш сын ехал из города домой, был в морях, ехал, по-видимому, на попутной машине. Видно, узнали, что он едет с большими деньгами. Его убили, забрали все, что у него было, и выбросили тело под мост. Мы его нашли только тогда, когда подали в розыск. Ему было 33 года. С тех пор прошло 5 лет, и снова горе. Теперь нет с нами нашей доченьки. Ей было 26 лет. Муж убил ее только потому, что она подала на развод. Он ее обижал, бил. Если приходил домой пьяный, то становился агрессивным. На этот раз выбросил с балкона телевизор, стиральную машинку, пылесос, телефон. Этого она не смогла уже стерпеть и подала на развод. Вот он и решил ее убить. Утром она пошла на работу, я ее немного проводила. Оставалось чуть-чуть дойти до работы. Он подъехал на машине, посадил ее в машину и увез в гараж. Там и расправился с ней. Тело выбросил в заброшенную шахту. Нашли ее только на третий день, когда он сознался. Подробности, как все произошло, узнаем только на суде. Не знаю, как все это выдержать. Сильно пошатнулось здоровье. Целый месяц с мужем лечились у психиатра. Но легче не стало. Все думы только о ней, дочери погибшей. Без доченьки и жизнь не мила. Хоть самой ложись в могилу. Остался у нее сынок, 2 годика. Опекунство оформила мать зятя. Но я беру внука на выходные к себе. Дело в том, что я уже воспитала внучку от сына, которого убили. Мать у девочки умерла через 1,5 года, как не стало отца, моего сына. Теперь ей уже 20 лет. Учится в институте, хорошая девочка. А внука мне не дали, так как я на инвалидности. Да и мне уже 60 лет, а мужу 65. Вот такое великое у нас горе. Спасибо, что есть вот такие люди добрые, как вы, и я очень рада была с вами познакомиться. Еще раз огромное вам спасибо за письмо. Валентина Н., Россия. От редакции. Дорогие читатели, помолитесь об этих бедных родителях, напишите им письма и пришлите в редакцию, мы перешлем.

0: Такая частая беда.
1: Расскажу о моей родственнице, сестре по вере Але. С ней мы беседуем о Боге, о прочитанном забытом алтаре. Одобряем друг друга. Алла и ее муж Павел уверовали уже в Германии. А о Боге она слышала от своей мамы. Павел работал возле химического завода, получил дозу вредных веществ, когда был выброс. Врачи провели обследование и обнаружили в крови что-то. Но Павел не прошел курс лечения, и со временем у него появился рак легких. Сделали операцию. Братья и сестры молились за него. В этот раз все обошлось. Но спустя 2 года снова рак легких. И появились метастазы. Облучение и химиотерапия не принесли положительных результатов. В возрасте 42 лет Павел умер. Алла осталась одна с 5 детьми. Пришлось ей учиться водить машину, сдать на права. Один сын стал зависим от наркотиков. Сколько слез и нервов стоила борьба с этим злом. Но Бог усмотрел. С помощью братьев во Христе сына устроили реабилитационный центр города Малоярославец. Там он исцелился, уверовал, нашел верующую сестру и женился. Родились у них 2 девочки-двойняшки. А затем сын, которого назвали Павел. В прошлом году молодая семья собралась ехать в гости. Купили билет на поезд, но в это время другой родственник ехал домой и уговорил их ехать на автомобиле с ним. По дороге случилась страшная авария. Сразу на месте аварии погиб водитель и сын Павел. Умерли в больнице 2 дочери. Алла была на похоронах. Как это трудно пережить. Сразу столько навалилось на ее плечи, но она выстояла и окрепла в вере. Большая душевная травма была у нее, сына и снохи. Потеря детей, но время и Бог нас лечит. В этом году Вера, сноха Аллы, родила сына. Алла хотела их посетить на рождественские праздники, но опять у нее испытание. Произошла авария по ее вине. Люди не пострадали. И Алла бодрым голосом говорит мне, что опять ее Бог уберег. Бог дал ей испытание, и она опять устояла. Слава нашему Богу, что Он с нами. Анатолий Славинский.

Газета для Надежды. С сестрой Аллой Н. я познакомился несколько лет назад в больнице, когда она перенесла уже не первую, очень тяжелую операцию на суставах. Тогда моя молитва не была подкреплена надеждой на улучшение. Но когда через несколько месяцев Алла обрела физическое подкрепление, я не мог не признать, что Христос сотворил чудо. Это я должен был уже давно выписать кому-нибудь газету, и уже тем более себе, так как у меня есть для этого все необходимое. Я попросил сестру Аллу, чтобы она не продлевала подписку для меня, я это сделаю сам. Через некоторое время она передала мне деньги на подписку забытого алтаря для сестры Надежды Федоровны из Одесской общины. О сестре Надежде она узнала из наших бесед с ней. Я каждый год езжу к своим в Одессу и рассказал о посещении духовной, очень дорогой мне семьи. Геннадий Цубов.

опять не вытерпела. Дорогие сестры, я опять не вытерпела и решила написать по поводу телевизора и компьютера. Конечно, у каждого свое мнение. Об интернете я мало знаю и им никогда не пользовалась. А вот телевизор – это прямо-таки для молодежи и детей дошкольного и школьного возраста ловушка. Они так привязаны, что им не играть, не кушать, не гулять, не читать не хочется. А если бы не хотели кушать и не надо было бы делать уроки, то круглые сутки бы сидели около этого ящика. Говорят, черпают знания. А какие? Вот я знаю такой пример. Мальчику 3 года. Он знает, как пользоваться телевизором. Даже сам кассеты вставляет. А в туалет все еще не ходит. А почему? Некому научить. Потому что все свободное время семья у телевизора проводит. А как с прогулками? Зимой некому с детьми снежную бабу слепить, на санках покатать. Весной понаблюдать, как появляются первые цветы, насекомые, как прилетают птицы. Летом понаблюдать, как зреют колося на полях, как косят лук. Почему в лесу на деревьях мох растет с одной стороны, а с другой нет? Да столько много интересного и полезного в природе. Ведь тут сразу и свежий воздух, и движение. Разве это можно сравнить с сидением у телевизора? София Бенц.

тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, различаем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то нет. Такой вопрос мне задали. В церкви должен быть порядок. Церковь — невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и слабые члены церкви. Слово Божие учит нас, если мы видим слабости других, лукавство, неискренность. Молитесь за таких, носите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. Мы зависим в своих слабостях от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабость мешает нам идти за Господом, мешает нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Давайте молиться о наших слабостях, чтобы исцелиться от них. Если, будучи слабыми, мы будем еще наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона. Книга Судей, 13 глава. Все, что он получил, поддавшись слабости, — это одиночество, боль, страдания и смерть. Господи, спаси наши души, дай нам познавать Тебя, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Почему вы зэка гоните? Хочу написать, не вдаваясь в подробности, об уходе из церкви. Почему вы гоните зэка? Презираете, осуждаете их поступки. Кто же вы в этом мире, считающий себя выше зэка? Кто отучит меня и подобных мне от любви Божьей? Ваше отношение к нам формальное. Но хотя бы и так я принимал бы это отношение. Вы, братья и сестры, пишете в газетах о любви к ближнему. Люблю брат, люблю сестра. Ох, красиво говорите. А думаете ли о том, что любовь делается не словами, а делами? Если это так, то способен ли кто-нибудь из вас положить душу свою ради меня, зэка, продать свое имение, продать все, что имеете, чтобы вызволить меня отсюда? Или хотя бы во всех отношениях поддерживать меня здесь? Я бы не смог, а вы? Вот и все. Нет любви на земле. И этому есть подтверждение. На себе испытал. Я сижу с 1993 года. Был приговорен к смертной казни. Приговор заменен на пожизненный срок. Воспитывался в детском доме при живых родителях. Любви не встречал. Повстречал любовь во Христе, которую Он дал своим ученикам. Я с 2005 года стал искать детей Божьих и нашел их. В 2007 году принял крещение. Был счастлив, что наконец-то обрел братьев и сестер, и что наконец-то не буду одинок. Но, увы, поначалу секретари церкви писали мне, писали формально. Затем и формальность пропала, и они пропали. С тех пор я ищу любви христиан и не нашел. Четвертый год я о своей церкви ничего не знаю. Покрестили меня и пропали. Я много времени и канцелярии потратил в поисках братьев и сестер. Но, увы, ни одна церковь адвентистов седьмого дня, где я принял крещение, ни другие христианские церкви мне не ответили. Почему? Олег Федоченко, Тюрьма, Россия.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою

Мы у входа. Ни во что я не верил. Однажды, как это водится во всех колониях заключения, разговорился с одним заключенным по поводу заочного знакомства с женщинами, и он говорит: «Я могу дать тебе адрес моей сестры. Ей 30 лет, стройная и очень миловидная, но она верующая». Я согласился, написал ей письмо. Она сразу ответила. Все, о чем писала, она подтверждала стихами из Библии. Сейчас мы не переписываемся, но те несколько писем от нее послужили мне проводником к Господу. Я стал читать Новый Завет. Некто сказал: «Хорошо иметь Библию в руках, но еще лучше иметь ее в сердце». В 2006 году в колонии города Ангарска ИК-2 я покаялся. Душа. Воля Бога, желание Его моей елей. Я помазан любовью Господней. Горечь смирни мне пить до скончания дней, чтоб уйти от сетей преисподней. От создания мира я избран был им, быть его отражением светом, пронести в мире тьмы о любви Божий гимн и воспеть Божью славу об этом. Ты помазана в точности та же, как я, возвещать о свободе из плена. Дорогая душа, во Христе ты моя, наша встреча с тобой во Вселенной. Встреча скорая будет у нас в небесах. Наша тленная плоть ненадолго. Верный Господу будь. Мы уже на весах, мы у входа, осталось немного. Прошу вас, молитесь о том, чтобы Господь помог мне взрастить в сердце моем любовь Христову, и прошу подписать мне на газету «Забытый алтарь». Мне исполнилось 50 лет. Иной раз мне кажется, что я еще очень молод, но когда посмотрю назад, все выглядит иначе. Изо дня в день живу полным погружением в Писание, имею цель познание Бога и Его воли. Иван Торопов, Чурма, Иркутская область, Россия.

Вы стали родными. Каждый выпуск «Забытого алтаря» не оставляет меня равнодушным. Хотя некоторые письма заключенных опечалили, ибо весьма скорбно читать неискренность. Простите меня за резкость высказываний относительно писем из-за колючей проволоки. Надеюсь, что поймете меня. Ведь когда знаешь хорошо людей и условия их жизни, потому что и сам живешь в этих условиях, всякая показуха рождает печаль в сердце. К тому же, пока ничего невозможно изменить. Лишь только время все расставит по своим местам. Спасибо за алтарь, спасибо за ваш труд. Но что меня ожидает, даже и не знаю. Возможно, что в будущем некому будет одарить меня столь благословенным подарком, как подписка на алтарь. А ведь вы уже стали родными, так что расставание с вами оставит неизгладимые раны в моем сердце. Надеюсь, что Господь усмотрит для меня возможность и в дальнейшем наслаждаться общением с вами, не писателями газеты «Забытый алтарь». Аркадий Орлов, тюрьма, Соликамск, Россия.

боты не оставляют времени на чтение Слова Божьего. Молитвы, хоть и на ходу, совершаются, а вот присесть, раскрыть Библию, ну как не получается? Может быть, по многократности прочитанного закрадывается мысль, зачем читать? И так все знают. Потом к Богу взываем в молитве. Господи, Ты видишь, что сегодня никак не получается читать Писание. Прости меня и не отнимай от меня Твои благословения. Проходит день, два, пять. Человек видит, что ничего страшного не происходит. Солнце по-прежнему светит. Воздух все так же прозрачен и чист. Бог как любил меня, так и продолжает любить. А манна в пищу давалась на каждый день особо. Манны нельзя было запастись впрок. На второй же день она загнивала. И завелись черви, и она восмердела. Исаия 16:20. Манну можно было собирать ежедневно. Нужно было ежедневно прилагать усилия. Еврейскому народу и в голову не могло прийти не собирать манну, ибо она была их пропитанием. Слово Божие – это пища для нашей души. Что такое телесная анорексия? Знают многие, но есть и анорексия духовная, и она была опасна. Опасна тем, что почти невидима. Мы должны быть постоянны в чтении Слова Божьего. Постоянными быть не только в том, что видимо, наши поступки и дела, но и в том, что невидимо, непрестанная сердечная молитва и чтение Писания. Владимир Черница, Чурма, Украина. Анорексия – полный или частичный отказ от пищи.

не понимал, что происходит. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Когда впервые прочитал в Библии эти слова, то их просто не понял. Не понимал, что со мной происходит. Не знал, что делать, в чем или в ком искать выход. Один на один в запертой клетке я, словно сумасшедший, разговаривал сам с собой. Было тысячи вопросов и ни одного ответа. И хоть тогда я этого не понимал, ответ все-таки был. Он мирно лежал на столе и ждал, когда успокоится мое самолюбие, когда уляжется и затихнет моя гордость, и я в смирении приду и скажу: «Господи, спаси!» и начну читать Библию. Все те, кто пережил эти минуты, сейчас с блеском в глазах читает эти строки и радуется. Да я и сам сейчас плачу. Ведь тот миг, когда в покаянии перед Богом обретаешь мир в душе и спасение, тогда ты, словно новорожденное дитя, открываешь глаза и видишь этот мир совсем по-другому. Этот миг забыть не просто невозможно. Невозможно описать все те чувства, которые сегодня дают мне силы жить. И хотя многие говорят о радости, то я пока больше склонен к печали ради Бога. Эти прекрасные слова из Библии побудили меня в очередной раз написать вам свое свидетельство о вере в Господа нашего Иисуса Христа. Виктор Агузбаев, Чурма, Казахстан.

0: Письма из-за колючей проволоки, наученные иному. Ближний помог почтовыми марками, поэтому просто грех не написать вам. Извините, что долго не писал. В 2005 году, на праздник Пасхи, я впервые преклонил колени в покаянии перед Иисусом Христом. И воскресла моя душа к жизни вечной. И начала славить своего Творца. Любовь – это та сила, которая побеждает все. И поэтому без нее мы никто. Любви у нас заключенных не хватает. Не потому, что мы конченые или потерянные, как утверждает мир, а потому, что научены иному. Заключенные учатся ненависти. Ведь всякого рода слабости в тюрьме осуждаются. Но Господь пришел ныне в места, где дом дьявола от начала, и зажег здесь свой свет. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Ефесянам 5:8. Христос даровал вам спасение, и это еще не все. Господь даровал нам Духа Святого. Сколько благодарности, а мы не можем любить ближнего своего. А ведь это заповедь Господня. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22:39. Помоги нам, Отче, измениться. Спасибо Богу за всех жертвующих на алтарь. Господь воздаст вам, родные. Михаил Тетерин, тюрьма, Пермский край, Россия. Изменился адрес. В январе меня увезли из зоны на обследование в туберкулезную зону. И лишь перед Пасхой я вернулся в отряд. Но не в тот, в котором был, а в другой. Дело в том, что туберкулез у меня не выявили. Но на учет все равно поставили. По возвращении определили в туберкулезное отделение для дальнейшего наблюдения. Тяжело было по этапам из-за нехватки кислорода. Камеры в транзитах переполнены, табачный дым, как густой туман. Но это уже все позади. Так что исправьте мой адрес в картотеке. Виктор Пунтус, тюрьма Донецкая область, Украина. Могу ли я требовать? В 127-м выпуске «Забытого алтаря» было опубликовано мое письмо «Мой срок никогда». Я добиваюсь справедливости в суде и просил у вас молитвенной поддержки. Спасибо всем, кто молился обо мне. А теперь у меня еще и сомнения. Суть проблемы такова. Во время следствия из моего уголовного дела исчезли некоторые документы. Пропажа их повлияла на решение суда. В этой пропаже обвиняют следователя. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела против следователя, что, безусловно, будет мне на руку. В связи с этим у меня возникает вопрос, могу ли я, как христианин, требовать возбуждения уголовного дела против следователя? Или же мне надо смириться, простить следователя, который фактически упрятал меня на пожизненное заключение? Сергей Югов, тюрьма Пермский край, Россия.
1: Каждый ответит: «Хочу поблагодарить за вашу помощь и любовь к упавшим. На моих глазах совершилось чудо. Нашли отца человеку, потерявшемуся, Виктору Шумилину. Мы были в это время в одной камере, а сейчас мне попался лист из вашей газеты за январь 2010 года. Верхний первый лист и последняя обложка. Там я прочел статью «Крики под копирку». Думаю, что тут достаточно будет послать Библию. Только любовь побеждает зло, и Писание говорит об этом. И еще читал где-то: делайте добрые дела, пока не поздно, а на суде за свои дела каждый ответит. Умоляю, будьте добрыми, пишите письма тем, кто пишет под копирку. Дмитрий Ждамов, тюрьма Соль-Илецк, Россия. У нас есть руки. Многие сетуют на тюремную жизнь, и мне хочется задать этим людям один вопрос. Стали бы вы читать газету, если бы вы все в ней написали только о своих болячках и проблемах? Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть руки, которыми мы можем писать письма, за то, что мы можем осознавать свою греховность. Дорогая редакция, если я могу вам чем-нибудь помочь, то скажите. И мы со своими братьями во Христе из нашей колонии будем очень рады помочь. Молитесь о нас. Игорь Голик, Тюрьма Омск, Россия. Когда-то я уже заключил завет с Господом, но опять отвернулся от Него. Мир ослепил меня так, что я, как в болоте, увяз в грязи по самые уши. Забытый алтарь напомнил мне о том, кто дает еще мне жизнь. Сам я не могу оплатить газету. Сделайте мне во имя Христа такой подарок. Иван Сличко, тюрьма, Украина.
2: Вашу газету мне подарила одна сестра в Господе еще в 2005 году. Я эту сестру даже не знаю. Она мне дала и говорит: «Читайте, интересная газета». Она у меня так и лежала. Дело в том, что я переписываюсь с одним парнем. Он сидит в тюрьме. Он покаялся в тюрьме, и у него большая жажда общения с детьми Божьими. Может, кто-нибудь подпишет его на вашу газету? Его зовут Андрей Дудин. Зоя Гаджиева, Россия.
1: Получил отклики и касаемо моего творчества. Многих радует, но был готов и к противоположным мнениям, поэтому и не огорчаюсь. Так, к примеру, получил письмо от одной старицы, которая без упрека написала мне: «Разве ты можешь изображать Христа, если ты его ни разу не видел? Знаю, что есть разногласия среди христиан на этот счет. Что же делать? Таково оно, наше нынешнее христианство. Все только Богу известно». Владимир Волгин, тюрьма, Мордовия. Я сижу в американской тюрьме. Покаялся, обратился ко Христу. Здесь у меня мало средств, чтобы подписаться на газету «Забытый алтарь». Поэтому прошу, если возможно, подпишите меня на газету за счет благотворительной карточки для заключенных в США, номер 737. Тон Меклинток, тюрьма США.

0: Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих.
1: Крестный путь. Пот затопил глаза от боли, гудит измученная плоть. Немного ль выпало на долю того, кто любит нас, Господь? Кто засветил в ночи лампаду, но Прометеева огня надежней мир согрел и аду не выдал грешного меня? А до холма совсем не близко, а крест тяжел, как смертный грех, но солнце кланяется низко ему за нас, спасенных всех. Но сами, складываясь в строфы, храня его предсмертный стон, не то с небес, не то с Голгофы скатились звезды мне на стол, и над суровой круговертью времен, не знающих конца, тот крестный путь ведет в бессмертие сквозь наши смертные сердца. Юрий Каминский.

и тогда немые заговорят. Уже 10 лет прошло, как образовалась церковь из глухих в городе Ровно в Украине. С благословения церкви, в которой начинали это служение, мы стали отдельно проводить богослужение. Не все разделяли наше решение. Начало было трудным. Опыта проводить подобные служения не было. Проповедников среди глухих братьев тоже еще не было. Песни пели в сопровождении магнитофона, потому что нужно было еще жестами переводить для глухих. Переводчиков не хватало. Много времени посвящали изучению Евангелия. Глухие зачастую неграмотны. Читать еще могут, а понять прочитанное им было трудно. Не хватало жестов для объяснения библейских понятий. Жесты придумывали сами. Но Господь не оставлял нас. Уже в первый год послал много покаяний. Богослужения проводили в арендованных помещениях. Своего не было. Денег на покупку здания для дома молитвы не было. Мы молились Богу об этом и верили, если Бог начал и благословил, то Он и продолжит. В 2002 году мы приобрели участок с фундаментом, который очень подходил для строительства дома молитвы. Так началось строительство первого в Украине дома молитвы для глухих. По мере того, как мы строили, Господь посылал необходимые средства. На сегодня осталось еще немножко, чтобы закончить все работы. В нашем доме молитвы есть основной зал для проведения собраний, классы для воскресной школы, столовая, кухня, спальные помещения. Глухие всегда имеют возможность приехать сюда и временно пожить, иметь общение, провести учебные семинары, конференции, молодежное общение. Мама одной глухой девочки позвонила и спрашивает: «Вы что там, медом помазали, что моя дочь всегда рвется в церковь?» «Нет», — ответили мы, — «меда нет, просто их здесь любят». Глухим здесь хорошо, они общаются, славят Богу, каются. Неверующим трудно объяснить жизнь во Христе. В 2009 году мы пережили великие Божьи благословения. 12 душ присоединилось к церкви через водное крещение, 9 из них глухие, все молодые. Мы понимаем, что это плоды детских лагерей, библейских уроков в школах-интернатах. Много молодежи пришло в церковь. Каждую субботу проводим молодежное общение на разные темы. На праздник воскресения Иисуса Христа мы перешли в основной зал дома молитвы. Было первое праздничное богослужение. Диакон, брат Анатолий, глухой, спрашивает меня: «Как ты думаешь, когда будет здесь первое покаяние?» Долго ждать не пришлось. На следующий день праздника было первое покаяние. Слава Богу! Раз или два раза в месяц мы с группой глухих из церкви проводим евангелизацию в других городах, в обществах глухих и в домах молитвы. Желаем проповедовать Евангелие Царства Божия глухим людям. Несколько лет назад при церкви из глухонемых в городе Ровно был организован христианский миссионерский центр. Глухие люди – это инвалиды, у них своя культура, своя психология, свои обычаи, особый характер. Часто неграмотные, обиженные судьбой, воспитаны в интернатах. Часто между слышащими и глухими существует речевой и психологический барьер. Цель миссии – научить глухих братьев и сестер быть свидетелями, учениками Иисуса Христа, чтобы они сами шли и проповедовали таким же глухим на языке жестов о спасительной любви Иисуса Христа. Сегодня совершается миссионерское служение в 6 областях Западной Украины. Закарпатская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Волынская. В октябре 2006 года семья Валерия и Оксаны Мясникович из церкви города Ровно переехала в Тернополь для служения. Мы благодарим Бога и тех, кто согласился материально поддержать эту семью.
Мы уже несколько лет проводим детские лагеря для глухих детей из Тернопольской области. Жаль, что дети, покаявшись в лагере и возвращаясь в интернаты, не имеют возможности дальше духовно возрастать, изучать Библию. Периодически мы посещаем школы-интернаты, но этого недостаточно. На протяжении нескольких лет мы молились об этой нужде, и сейчас мы благодарим Бога, что за последние 3 года образовалась группа верующих из глухих. 10 братьев и сестер стали членами церкви. В феврале 2009 года еще 5 душ приняли крещение, а в 2008 году была первая среди верующих глухих этой области христианская свадьба. Под давлением родителей дирекция школ-интернатов запретила нам проводить библейские уроки, но служение продолжается. Дети приходят на квартиру Валеры и там читают Слово Божье. В летний период проводим лагеря и евангелизации в доме молитвы по местной церкви, которая с любовью приняли глухих. Молитесь о служении глухих в Тернопольской области, а также за 7 миссионеров Валеры и Оксаны Мясникович. Летом 2009 года Господь обильно благословил нас. Мы имели возможность проводить детские и молодежные лагеря для глухих детей. Было проведено 4 лагеря в разных областях Украины. Впервые лагерь провели для детей из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Лагерь проводили в горах, в примитивных условиях. Душа не было, умывались в речке. Половину продуктов привезли с собой, остальные покупали на месте. Поначалу дети ели много хлеба, пока наелись. Готовили по-домашнему, сестры старательно трудились. Проблемой было то, что не хватало воды, ведь долгое время не было дождя. Опустошили 1 колодец, затем соседний, а уже последних 2 дня носили воду из речки. Обслуживающий персонал в основном состоял из глухих братьев и сестер. На короткое время Бог верил нам этих детей, чтобы мы явили им любовь Христову. Среди детей были сироты. Да и в семьях не всегда глухие дети чувствуют родительскую любовь. Служение было трудное. Дети старшего возраста из разных школ-интернатов. Приходилось ночью особо дежурить. Несмотря на разные трудности, Господь благословил детей, некоторые покаялись. Они услышали то, о чем в школе им не рассказывают, о любви Иисуса Христа. После лагерей на миссионерской конференции сестра, которая была воспитателем в лагере, рассказала, что получила от одного глухого парнишки СМС, в котором он пишет, что хочет покаяться, но не знает как. Она написала ему молитву покаяния. Трудность еще в том, что глухие живут в разных городах, и не всегда есть возможность организовать для них общение по изучению Библии. Молитесь с нами об этой нужде. Леонид Мурык, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Уважаемые друзья, мы рады, что вы настроили ваши приемники на нашу волну. От имени всех сотрудников радиовещания сердечно приветствуем и желаем всем обильных благословений от Бога при слушании передачи «Евангельские истины».
1: Открываем мы программу местом из Библии. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «И потому Создатель Господь Всемогущий сказал: Я на земле Сиона поставлю камень краеугольный, драгоценный и крепкий. На нем все будет держаться, и не разочаруется доверившийся ему».

0: Писатель и проповедник Гайзер имел дело с людьми, разочарованными и потерявшими надежду в жизни. Они приходили к нему за советом. Однажды к Гайзеру пришел молодой человек. Он много рассказывал о своем прошлом, о неудачах, постигших его, о всем том плохом, что он сделал в жизни. Беседа была долгой, но проповедник Гайзер внимательно слушал. После того, как молодой человек высказал все, что было у него на душе, он просил проповедника ответить ему, коротко, через «да» или «нет» на вопрос, имеет ли он для него надежду. Гайзер коротко сказал «да». Проповедник Гайзер ответил положительно не потому, что имел в кармане решение всех проблем молодого парня, но потому, что он знал того, кто сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Да, только Иисус Христос, и никто другой в мире не может нас удовлетворить и успокоить. Только Он знает глубокие запросы нашей души. Сегодня в беседе сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса речь будет идти о надежде, которую дает Иисус Христос. Но вначале послушайте песню.

прославлять и на тебя с надеждой.

мечта на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты. К тебе стремятся все мои мечты. Тебе хочу я сердце открывать. Тебе

В первых 6 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна, дорогие радиослушатели, мы читаем о том, как Иисус Христос незадолго до Своей смерти беседует со Своими учениками. Последним словам какого-либо человека часто уделяется особое внимание. Мы проявляем особенный интерес к тому, что говорит и о чем мыслит человек, когда его жизнь кончается. И последние слова Иисуса Христа до Его распятия на кресте тоже имеют большое значение. Это особенно потому, что здесь стоял перед смертью не просто человек, а Сам Сын Божий. Иисус знал, как и когда закончится Его земная жизнь. Он, будучи Богом, имел власть и силу предотвратить это событие. В любой момент Он мог бы покидать эту землю и вернуться в Царство Своего Небесного Отца. Но, дорогие, если бы Он это сделал, то все человечество погибло бы навсегда. Тогда власть над этой землей и над каждым человеком в отдельности упала бы в руки врага человеческой души дьявола, и царство ада распространилось бы по всей земле. Но ведь именно для того, чтобы избавить и спасти человечество от ада и власти дьявола, Иисус пришел на эту землю. И для того, чтобы совершить это спасение, Ему надо было умереть. Почему? Потому что Библия, Слово Божие, ясно учит, что наказание за грех – смерть. В начале 23 стиха 6 главы послания к римлянам мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть». Это закон. Он неизменен, независимо от того, нравится ли нам это или нет. Как закон притяжения является неопровержимым фактом, так и возмездие, то есть наказание за грех – смерть. Но это только что прочитанное место Священного Писания не останавливается на этом отрицательном высказывании. «Ибо возмездие за грех – смерть», сказано там, но сразу же дальше: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Итак, по причине греха, который объял все человечество, каждый человек без исключения, все мы по закону обречены на смерть. Но как спастись от этой смерти? От духовной смерти, в которой находится человек, не родившийся от Бога. По закону и с человеческой точки зрения спасение невообразимо. Приговоренный судом к смерти умрет. Но вот на землю пришел Иисус Христос. Он принял человеческий образ. Да, воистину стал человеком. Но с другой стороны, Он никогда не знал греха. Таким образом, Он был невинен и не мог быть наказан смертью за грех. Но чудо любви Божией заключается в том, что именно невинный умер за виновных. Иисус как бы сказал Богу Своему Небесному Отцу: «Вот, Отец, закон требует смерти грешника, но я не хочу, чтобы люди навсегда погибли и мучались в аду вместе с дьяволом. Я отдаю на смерть свою невинную жизнь для того, чтобы люди, веруя в Меня, могли жить». И эта жертва Христа была принята Богом. Иисус сделал спасение возможным для каждого человека. И вот именно перед этой смертью произошла та беседа Иисуса со Своими учениками, о которой мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. Иисус избрал Себе 12 учеников, которые более 3 лет жили с Ним, учились у Него, и их Иисус подготавливал к великой миссии. Они должны были после Его смерти, воскресения и вознесения на небо распространить весть о совершенном спасении по всему миру. Поэтому слова Иисуса перед Его смертью были очень важны. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте», говорит Иисус ученикам. Они ведь еще не знали, что Иисус умрет.
Но он это знал, и поэтому наперед дает им эти советы. Он призывает их не смущаться и верить. Он как бы говорит: «Друзья мои, перед вами стоят трагические моменты. Но что бы ни произошло, помните одно: не смущайтесь, верьте». Полностью ученики поняли эти слова только после воскресения Христа из мертвых. Но теперь они находились с Ним в одной комнате. И Иисус использует каждую минуту для того, чтобы приготовить их к предстоящему событию. И при этом Он не только дает им советы, как не смущаться и верить. Нет, Он говорит им, почему они не должны смущаться ввиду предстоящих событий. Прочтем стихи со 2 по 5 из 14 главы Евангелия от Иоанна. «В доме Отца Моего обителей много», — говорит здесь Иисус. «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» В этих словах Христа мы видим три обетования. Во-первых, Он говорит о том, что в доме Его Отца много обителей. Во-вторых, Он вернется снова к Своим. И в-третьих, Он возьмет Своих к Себе. «В доме Отца Моего обителей много», — говорит Иисус. Это значит, что Бог имеет место для всех людей. Каждый, кто при этой жизни примет верой предлагаемое Богом спасение, получает право жительства в небесных обителях. Иисус сделал это возможным. Он принес Себя в жертву за наши грехи, и поэтому мы можем спастись от наказания за грех, спастись от смерти и от вечного пребывания в аду. Вместо смерти верующих ожидает блаженство в присутствии Божьем. Человек, верой принимающий Иисуса Христа как своего личного Спасителя, может предстать пред самим Богом и сказать: «Господи, я знаю, что по причине моих грехов я обречен на смерть, на вечное отлучение от Тебя в аду. Но Твой Сын, Мой Спаситель Иисус Христос, взял наказание смерти на Себя и умер вместо меня. Я верю, что Он это совершил, и поэтому иду к Тебе в Твои обители». И всякого приходящего к Богу во имя Иисуса Христа Бог принимает. В доме Его обителей много. Он никого не отклоняет. Но войти в эти небесные Божьи обители можно только посредством покаяния в грехах и верой в Иисуса Христа. Верой в Христа, однако, человек не только просто получает прощение и право на небесное гражданство. Нет, Бог дает много больше. Принимая верой Иисуса, человек становится Детем Божьим. А это много больше и прекраснее простого гражданства. Если бы царь какой-либо страны просто дал бы вам право жить в его царстве, то это, может быть, не особенно вас привлечет. Но если великий царь сказал бы вам: «Я усыновляю вас, и вы пользуетесь всеми привилегиями моей позиции и получаете право на наследие царского богатства», то, вероятно, такое приглашение трудно отклонить. Вот именно это делает Бог. В стихах 12 и 13 первой главы Евангелия от Иоанна сказано: «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, дорогие слушатели, если Иисус Христос говорит о том, что в доме Его Отца много обителей, то это не просто сухая информация.
Эти обители приготовлены для тех, которые принимают Иисуса Христа верой. И сделав этот шаг веры, человек становится Детем Божьим. Таким образом, он будет вечно жить как член Божьей семьи. Однако и это еще не все. Иисус говорит Своим ученикам не только о том, что в Доме Божьем достаточно места для всех. Он говорит им и о том, что Он Сам снова вернется для того, чтобы ввести Своих в те небесные обители. «И когда пойду, — говорит Иисус в 3 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, — и приготовлю вам место, приду опять». Тема о пришествии Иисуса Христа часто является поводом многих дискуссий, споров и даже иногда соблазнов среди людей. Одни настолько заняты этим вопросом, что забывают все остальное вокруг себя. Это ведет нередко к фанатизму и нереальным представлениям. Такие люди начинают заниматься вычислениями и предсказываниями времени пришествия Христа. Многие из таких людей разочаровались в вере по причине неисполнившихся собственных предсказаний. Но с другой стороны, мы замечаем и то, что особенно в церквях западных стран о втором пришествии Иисуса Христа почти вообще ничего не слышно. Уже десятилетия эти темы не затрагиваются. Люди достигли высокого стандарта жизни. И мысль о том, что она может вдруг, внезапно оборваться, неприятна для многих. Но, дорогие, в Библии эта тема занимает одно из важнейших мест. И в нашем тексте Иисус Христос естественно и просто говорит о том, что Он вернется на эту землю. И это Его второе пришествие будет не таковым, как было первое. Он вот уже почти 2000 лет тому назад пришел для того, чтобы явить Себя миру. Он пришел для того, чтобы показать нам сущность Бога и совершить спасение. Он отдал Свою жизнь, умер вместо нас, чтобы мы могли обращаться во имя Его к Богу. А второе пришествие Христа будет видимым для всего мира. Он придет, чтобы судить во всей Своей славе и царском могуществе. Тогда придет конец этого мира. Бог сотворит новое небо и новую землю, на которых будет обитать правда. И, возможно, это станет потому, что тогда и враг человеческих душ будет навсегда поражен и изолирован в аду. Однако, когда это будет, мы не знаем. В 13 стихе 25 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Христа по этому поводу. «Итак, бодрствуйте, — говорит Он Своим, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И немного раньше, в 36 стихе 24 главы, Иисус тоже говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Я думаю, к этим словам нечего прибавлять. Смысл их ясен. И поэтому Иисус не призывает нас гадать и стараться вычислять время этого явления. Нет, Он призывает нас к другому. Бодрствовать должны верующие в Него. И это именно потому, что время это неизвестно. Христианин должен жить жизнью ожидания. То есть мы должны быть всегда готовы встретить нашего Господа. Иначе мы можем уподобиться детям, которые знают, что родители их вернутся в определенное время домой. И до этого времени они натворят в доме беспорядок и неурядицу. И я думаю, почти каждый из нас испытал на себе то чувство, когда мы думали, что родители вернутся домой позже. Я сам очень любил шарить по всем шкафам и полкам мебели. И, конечно, особенно там, где родители это запрещали. И часто я был так увлечен этим, что не заметил возврата родителей.
и такая встреча бывала часто очень неприятной. Но Иисус призывает Своих бодрствовать именно потому, что мы не знаем времени Его пришествия. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы видели из нашего текста в начале 14 главы Евангелия от Иоанна до сих пор два обетования. Во-первых, то, что верующим Бог приготовил вечные обители. Во-вторых,

объясняет и не разукрашивает место, в которое мы с ним войдем. Чтобы вы были, где я. Этого достаточно. Быть с тем, который возлюбил нас и отдал ради нашего спасения жизнь. Это самое главное. Кроме того, мы знаем, что Он тот, который сотворил землю и вселенную. И если это временное так прекрасно, то насколько прекраснее будет то, что Он приготовил для нас в вечности. Об этом вечном мы имеем только намеки в Библии. Читайте книгу Откровения, например, или Евангелие, и вы найдете эти места, в которых Иисус говорит о будущем. Но Он также сказал: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Эти слова мы читаем в 12 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Небесное мы нашим разумом не способны вообразить. Это наше будущее. Это будущее всех тех, которые верой принимают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И приняв верой Иисуса Христа, человек может быть и уверенным в том, что он однажды возьмет его туда, где он сам. И сам Иисус является путем в это прекрасное будущее. «Я есть путь и истина и жизнь», — говорит Иисус. И вы, дорогой радиослушатель, можете идти этим путем. Господь сделал это возможным и ждет вашего решения.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает крещение в знак того, что будет осужден Богом вместо всего рода человеческого. Итак, явление Господа не сопровождалось гневом и уничтожением. Напротив, Он принес мир и прощение. И стоя на рубеже эпохи Ветхого Завета, Креститель получает возможность заглянуть в мир Нового Завета и увидеть, как все больше и больше приближается любовь Божия, и она уже почти водворилась на месте гнева Божьего. Это начавшееся в нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам». Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов. Одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира, Он избранный Агнец Божий, Он исполнит все жертвоприношения и обряды, Он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в Нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира. Он свят и непорочен, и даже если Он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым». Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас, подобно жертвенному Агнцу. Причем он сказал, что Иисус умрет не за один только народ Ветхого Завета, но и за весь мир. Иисус принесет глобальное вселенское спасение для всех народов и племен, всех цветов кожи – красного, черного, белого, желтого и смуглого. Спасение могут получить ученые и неучи, богатые и бедные, известные и малозаметные, благочестивые и любодеи – все, кто был, есть и когда-либо будет. Смерть Иисуса искупает все грехи, от мелочных проступков до чудовищных злодеяний. Заместительная жертва Иисуса является совершенной. Она очищает нас и от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека Иисуса из Назарета. Он – жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества. И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он – не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы, ее силой, была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел, то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии, И в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего с сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как нисходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания. Совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой — сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то искающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. И от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. Что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: «Я свет миру», — сказал Христос. Иоанна 8:12. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Иова 5, стихи 6 по 7. Тема номера «Страдание». Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. За преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53, стихи с 3 по 8. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Филиппийцам 3, стихи с 10 по 11. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить, уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. 1 Петра 4, стихи с 1 по 2. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Псалом 118:67. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4, стихи 17 по 18. Вы – свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5, стихи 14-16. «Я – свет миру», – сказал Иисус Христос. Иоанна 8:12. Страдания. Кто из людей не встречал и лично не переживал обиды, разочарования, одиночества, болезни, предательства, смерть родных? Людей постигают различные стихийные бедствия на земле, обвалы, землетрясения, на воде, цунами, наводнения, с воздуха, торнадо, тайфуны, аварии, катастрофы, эпидемии, терроризм, всех переносимых людьми бед не перечислить. Что Бог через Библию говорит о страданиях, о цели и назначении боли и горя, к чему нас должны привести испытания, мы немножко узнаем со страниц этого номера, посвященного теме «Страдания». Горе – признак Божьей любви. Проповедь Ярла Николаевича Пести. Как часто слышишь о человеке, которого постигло какое-нибудь горе, что, мол, его наказал Бог. Выходит, как будто Бог только и ждет, чтобы наказать нас. А что, если смотреть на такие события в нашей жизни как раз наоборот, а именно, что постигшие нас бедствия, болезни, неудачи могли быть признаком Божьей любви к нам. Тебя, мой друг, возможно, удивит, если я скажу, что Бог тебя любит. И притом любит так, как ни один человек не способен тебя полюбить. И основание этого — Слово Божие, в котором Бог ясно и конкретно говорит, что Он любит тебя именно таким, каким ты есть сейчас. Поэтому у Него есть одно желание — осчастливить тебя. В таком виде, в котором ты находишься, не имея Его спасения, ты погибнешь. Бог не желает гибели грешника. В то же время Бог, будучи святым и праведным, должен наказать грешника, ибо возмездие за грех — смерть. Римлянам 6:23. Однако же Божия любовь к нам явилась в том, что Он нашел выход для нас из этой страшной ситуации. Вместо того, чтобы наказать нас, Бог Отец наказал Сына Своего за наш грех. Теперь Бог требует только одного от нас для того, чтобы спасти и сроднить нас с Собою. Это прийти к Нему, признать, что мы грешники, и принять спасение. Тебе, наверное, показалось странным, что постигшее горе является признаком Божьей любви к человеку. И если на твою долю выпало большое бедствие, что ты в недоумении, все как будто нарочно складывается против тебя. Мой друг, прими эти трудности, как зов Бога прийти к Нему и просить милости у Него. Сколько таких ярких примеров мы можем найти в Библии, когда болезни, скорби, невыносимые переживания приводили людей к Иисусу. Именно в таком положении была женщина-хананиянка, упомянутая в Евангелии от Матфея. Все, казалось, шло против нее. Послушайте, как начинается ее история. «И вот, женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Вы слышите, сколько горя, сколько переживаний звучит в этом одном вопле. Дочь одинокой женщины, вдовы, одержимая нечистым духом. Притом она язычница, не принадлежавшая к избранному народу. И приходит эта несчастная женщина со своей нуждой к Иисусу, плача, умоляя Его: «Помилуй меня, Господи!» И далее сказано. Но Он не отвечал ей ни слова. Вдобавок к этому ученики были до того раздражены ее плачем и назойливостью, что просили Иисуса: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Матфея 15:22-23. Дальше Господь как будто ее оскорбляет, называя ее псом. Как все это совместить с тем, что Бог и эту женщину любит? Видите, Иисус ее испытывал. Эти испытания, которые вроде бы противоречат Его любви, утверждают как раз обратное. Он хотел дать ей не только то, что она просила, но гораздо больше. Главная причина дозволенным в нашей жизни бедам – это привлечь нас к Богу и пустить Его в нашу жизнь. Ведь это Он стучит в наше сердце этими переживаниями. В этом преимущество нашей беспомощности, которая всегда лежит в основе подлинной молитвы. Женщина-хананиянка была в полном смысле этого слова беспомощной. Она ничего не могла изменить в своей жизни и в жизни своего единственного ребенка. И вот ее беспомощность, ее безвыходное положение привело ее к Иисусу. Это Иисус стучал в двери ее сердца, и она откликнулась своей молитвой, выраженной громким воплем, плачем, неотступностью, даже когда казалось, что сам тот, который стучался в ее сердце, прореагировал отрицательно. Притом она не обиделась, что Иисус назвал ее псом, как называли тогда язычников. Наоборот, она приняла это. Ничто не могло ее обескуражить. Каждое новое испытание и новое препятствие было для нее вызовом во что бы ни стало преодолеть и получить от Иисуса просимое. Такой вере Бог не может отказать. Согласно Его обетованиям, Он обязывает самого себя прийти на помощь такой нуждающейся душе. Но ты спрашиваешь, почему же Он мне не отвечает? Мой друг, Он тебе ответил тем, что Он выслушал тебя, а это значит, что Он готов иметь с тобою дело. Твоей беспомощностью ты открыл Ему дверь в твое сердце. С того момента, когда ты начал взывать к Богу, Он начал свое доброе дело в тебе. Мой друг, для тебя это время испытания. Вооружись терпением. Христос этим тебе говорит, как Он некогда сказал апостолу Петру. Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Иоанна 13:7. Главное, это то, что ты сделал первый шаг. Ты пришел со своей проблемой к Богу. Продолжай взывать к Богу. Факт, что ты пришел к Нему, говорит, что ты убедился в том, что никто и ничто другое не сможет тебе помочь. Тебе может помочь только один Бог. И если сразу не видишь ответа, то это отнюдь не значит, что Бог тебя не услышал. Нет, с первого раза, когда ты воззвал к Нему, Бог тебя услышал и начал сразу отвечать. Видите, наша проблема в том, что когда мы молимся и просим что-либо у Бога, то мысленно уже решаем, когда и как мы должны получить ответ. А это большая ошибка. Мы должны предоставить Богу время и способ ответа на нашу молитву. Как Христос сказал: «Блажен, кто не соблазнится о мне» Матфея 11:6. Бог лгать не может. Он не может быть неверным своим обетованием. Поэтому, когда мы просим и сразу не видим ответа, то это не значит, что Бог не намерен дать просимое. Продолжай верить, и получишь. Да, Богу приятно слышать наш вопль, ибо наша молитва дает Ему возможность благословить нас, и притом сверх того, что мы можем себе представить. Но еще приятнее Ему, когда мы начинаем его благодарить наперед за ответ. Женщина хананиянка не отступала. Она продолжала взывать, просить и умолять, приводя каждый возможный аргумент, почему Иисус должен ей ответить. А самый сильный аргумент – это Его слово. И она получила ответ, но более, чем она ожидала. Она пришла с просьбой об исцелении своей дочери, которая исцелилась в тот же час, но вдобавок к этому она сама пережила личную встречу с Иисусом и получила самое драгоценное, что может человек получить от Бога. Это познание Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Она бы не могла Его познать, если бы не ее горе. И она услышала из Его уст такую чудную похвалу. «О, женщина, велика вера твоя!» Матфея 15:28. Поэтому, мой дорогой друг, не унывай, что постигла тебя беда. Ободрись, радуйся, ибо она предназначена, чтобы привести тебя к Богу. Он тебе говорит: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49:15. Да, Он не только разрешит твою проблему, Он спасет и твою душу. Знай, мой друг, каковы бы ни были твои грехи, кровь Иисуса Христа может очистить тебя вполне. Только верь, и спасен будешь.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они». Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами, Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь.
3: Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень

чистого, выбитого для освещения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: «Ничего нет нового под небом», — сказал мудрый экклезиаст, и то, о чем мы будем говорить сегодня, как нельзя лучше иллюстрирует эту истину. Начиная с 18 главы в 3 книге Моисея, в книге Левит, речь идет о различных постановлениях, касающихся религиозной и нравственной жизни израильского народа. И обсуждаются здесь все те же грехи и преступления, которые так же, как и тысячелетия назад, творятся в нашем человеческом обществе. Изучая книгу «Бытие», мы говорили о потопе, который пришел на донельзя развратившуюся землю. Далее мы видели уничтожение огнем Содома и Гоморры за их греховную жизнь. И совсем недавно, уже в книге «Левит», мы читали о земле Ханаанской, свергающей себя своих обитателей. То, что мы наблюдаем в современном технически развитом мире, мало чем отличается от древних времен. В чем же причина? Почему с течением времени человечество развивается не в сторону улучшения своих моральных качеств, а, напротив, становится все более развращенным? Ответ на этот вопрос записан в послании к римлянам. Апостол Павел, рассуждая об испорченности человеческой природы, говорит: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Жители Ханаана, жители Содома и Гоморры, так же, как и те, кто жил в допотопные времена, не хотели думать о Боге. Они не хотели обращать внимание на то, что вся Вселенная говорит о том, кто ее сотворил. Они посчитали себя очень мудрыми и вместо Бога стали поклоняться изделиям рук человеческих. Их нежелание прославить Бога и признать Его право на жизнь человека привело к падению моральных ценностей. И предал их Бог превратному уму. Их разум, который они так ценили, сделался превратным и поощрял их к непотребствам и полной развращенности. И вот на фоне такого состояния человечества Бог выделяет особый народ, который должен был научиться соответствовать Божьим мерилам нравственности. Находясь в пустыне, вдали от других народов, израильтяне постигали уроки, преподанные Богом через Моисея. Они записаны в книге «Левит». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 20 главы книги «Левит», где написано о наказании смертью для тех, кто совершает прелюбодеяние. Вот стихи с 10 по 16. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смертью и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Невероятные и на первый взгляд невозможные грехи. Прелюбодеяние во всех видах наказывало смертной казнью. Грехи плоти приводили к падению самых могущественных держав. Смею утверждать, что именно разврат и алкоголь привели к падению Вавилона, Египта, Рима, Франции. И нашему народу очень полезно прислушаться к этому предостережению. Писание глубоко и полно осуждает нынешнюю распущенность в морали. Грехи и прелюбодеяния привели к полному уничтожению городов Содома и Гоморры. Они вынудили Бога применить эту высшую меру наказания, как говорится в стихах с 24 по 28 из 1 главы послания к римлянам. Необходимо, однако, заметить, что Библия во всех упомянутых случаях предлагает людям благодать прощения. Господь Иисус Христос рассказал притчу о блудном сыне, который, вернувшись домой, был все-таки принят своим отцом. Это и есть благодать. Вспомним, что говорит 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несмотря на ужасную безнравственность этих грехов и на строгость наказания, Спаситель всегда готов простить всякого, кто придет к Нему. Своей жертвенной смертью на кресте Он разорвал связь между женщиной, взятой в прелюбодеянии, и ее грехом. Смерть Христа освободит вас, друзья мои, если вы придете к Нему за прощением. Теперь давайте прочтем о преступлениях, которые требуют более мягкого наказания. Стихи с 17 по 21. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего, или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего. Бездетны будут они. Кровосмешение с родной или двоюродной теткой было запрещено, и виновные публично изгонялись из народа. Бог требовал от своего народа чистоты во всем, а особенно в интимных отношениях. Бог запрещал иметь половые отношения между близкими родственниками. Бог не говорит, что у них не будет детей. Он говорит, что они умрут бездетными, то есть без детей, а все их дети умрут еще до смерти своих родителей, виновных в преступлении. Прочтем далее заключительную часть установления святости. Начнем с 22 стиха. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Бог согнал хананеев с их земли, потому что они делали все эти грехи. И Он предупреждает, что если израильтяне будут повторять грехи хананеев, то и они будут изгнаны из этой земли. Бог не смотрит на лица. Вы знаете, что это неповиновение евреев Богу привело к вавилонскому плену. Послушайте, что говорится в 1, 2, 6 и 9 стихах 21 главы 2 книги Царств. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в глазах Господа, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Давайте вновь вернемся к книге Левит и прочтем 23 стих. «Не поступайте по обычаям народа, который я изгоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Этот стих – прекрасный ответ на то, справедливо ли поступил Бог, уничтожив народы, населявшие Палестину. Впадавшие в грех народы погибали от заразных болезней и эпидемий. Во время завоевания земли обетованной Бог запретил своему народу касаться чего бы то ни было в Иерихоне. Очевидно, венерические заболевания достигли тогда размеров эпидемии. Я читаю 24 стих. «И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Итак, мы видим, что в этой земле текли молоко и мед, и она отличалась изобилием растительности. Что же со всем этим стало? Прочтем стихи с 24 по 28 и с 29 главы Второзакония. «И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева Его!» И скажут, «За то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли, и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные всей книге. И низвергнул их Господь на землю их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим». Сегодня люди сажают на этой земле деревья. Когда я там был, я сам посадил 5 деревьев, по одному за каждого члена моей семьи, одно за мою церковь и одно за моего друга-еврея. Далее читаем 25 стих. «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое». Бог еще раз предлагает законы, которые должны сделать его народ избранным и святым. Начал он с диеты, и ею он заканчивает. Прочтем 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Евреи до сих пор не вошли в свою землю, потому что не повинуются Богу. Они должны стать святым народом пред Богом, который свят. Вы, однако, можете возразить, постойте, да ведь они уже давно обрели свою землю. Израильтяне уже давно живут в государстве Израиль. А позвольте вас спросить, как им там живется? Неприятности, сложности, всякие напасти и беды у них не прекращаются с той самой минуты, как они основали это государство. Так в чем же дело? А дело в том, что они вернулись в свою землю, но они не вернулись к Богу. И когда они вернутся к Богу, а они к Нему все-таки вернутся, вот тогда земля их будет благословенна. Бог по-прежнему держит свое слово и не меняет своего решения. Из всего этого мы с вами должны извлечь урок. Бог высок и свят, и требует святости от нас. Вот в чем основная мысль книги Левит и ключ к ее пониманию. Теперь давайте перейдем к изучению 21 главы книги Левит, посвященной чистоте священников. В главах с 11 по 20 мы с вами изучали закон, данный народу, а теперь мы ознакомимся с законом о личной чистоте священников. О ней говорится в 21 и в 22 главах, и здесь мы обнаружим некоторые повторения. Первоначально Бог намеревался сделать весь народ Израиля народом священников, о чем мы с вами читали в 5 и 6 стихах 19 главы книги Исход. Их бунт, который выразился в изготовлении золотого тельца, не позволил создать совершенное и идеальное общество. Это совершенное общество будет создано в тысячелетнем царстве. Тогда весь народ Израилев станет народом священников для всех остальных людей на земле. В тысячелетнем царстве и в вечности людей можно будет разделить на три группы. Церковь Иисуса Христа в Новом Иерусалиме, народ Израилев на земле и спасенные язычники на земле. После падения Израиля Бог назначил священниками только одно колено Израиля – колено Левия. В Израиле таким образом была паства, было священство и был первосвященник. Высокое положение требовало повышенной ответственности, а большая ответственность требовала от человека особого образа жизни. Церковь сегодня называют царственным священством. И каждый верующий сегодня – священник, который имеет доступ к престолу благодати. Каждый верующий – священник должен вести святую жизнь, что возможно только силой Святого Духа, пребывающего в нас. Вот как сказано об этом в стихах с 8 по 11, 4 главы 1 послания Петра. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи». «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». И еще апостол Петр сказал в 9 и 10 стихах 2 главы 1 послания. «Новый род избранный, царственное священство». Народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Мы, народ Божий, призваны к высоким стандартам святой жизни. В 17 стихе и в стихах с 22 по 24, 4 главы послания к Ефесянам, апостол Павел пишет. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Он призывает отложить прежний образ жизни ветхого человека – истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Иисус Христос, наш великий первосвященник. Вот как говорится об этом в стихах с 26 по 28, 7 главы послания к евреям. Таков и должен быть у нас первосвященник святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого. Ибо закон – поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило Сына на веки совершенного. И вот теперь, читая книгу Левит, мы узнаем законы для священников и первосвященников. Рассказывающая о законах для священников 21 глава делится на две части. Стихи с 1 по 15 рассказывают о том, как предотвратить осквернение священников в отношениях с близкими и друзьями. А стихи с 16 по 24 говорят о том, что может воспрепятствовать несению священнического служения. Давайте прочтем, как предотвратить осквернение священников в отношениях с близкими и друзьями. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею: «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при ней и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». Аарон должен донести этот раздел закона до всех священников. Смерть – наказание за грех. И смысл настоящего запрета заключается в том, чтобы не оскверниться грехом. А физический контакт со смертью и приводит к осквернению. Осквернить себя священник мог только ради своих близких родственников, которые и перечислены здесь. Ему, как священнику Бога, должно было позволено выражать свои чувства, сострадания, печали. Он должен стать прообразом Христа, который мог рыдать у могилы Лазаря и скорбеть по поводу наших немощей. Священнику, однако, не было позволено осквернять себя ради других мертвых. Он мог скорбеть в сердце, но физический контакт был запрещен. Прочтем 4 стих. «И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Должность, которую он занимал, требовала от него определенности и более строгого поведения, чем мог позволить любой человек из народа. «Есть места, куда я не хочу ходить, и не потому, что они дурные, а потому, что я рукоположенный священник и не хочу никому давать повода к преступлениям. Я уверен, что пасторы, диаконы, старейшины, учителя воскресных школ и другие служители церкви должны быть крайне осторожны и осмотрительны в том, где они бывают, что говорят и что делают. Бог спросит с вас и с меня гораздо строже, потому что Он наделил нас большей ответственностью». Прочтем теперь 5 стих. «Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем». Этим занимались язычники, и делали они это в знак траура по умершим. А священник не имел права повторять эти суеверные языческие обряды, популярные и распространенные повсеместно вокруг него. Читаю далее 6 стих. «Они должны быть святы Богу своему, и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертву Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы». Траур священников должен соответствовать их положению хлебодаров царя, которые приносят хлеб Богу своему. Их положение представители Бога требовало от них быть величественными и сдержанными. То же самое относится и к представителям Бога в церкви сегодня. Вот что сказано в 7 и 8 стихах 1 главы послания к Титу. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Прочтем теперь стихи 7 и 8 из 21 главы книги Левит. «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Свети его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Мы закончим на сегодня нашу беседу, чтобы продолжить тему о святости в следующий раз. До новых встреч!
0: Сегодня мы говорили о том, что Бог однозначно осуждает распущенность и безнравственность. Не секрет, что в наше время некоторые церкви отошли от библейского понимания этих вопросов и готовы не только прощать грешников, но и закрывать глаза на их грехи. Делается все, лишь бы не обидеть прихожан, лишь бы они пришли в церковь, в то время как Бог однозначно требует святости в вопросах морали. Конечно, как говорится, все люди не без греха, но это не дает основания не осуждать сам грех и не пытаться отвратить ближнего от греха. С другой стороны, человек, который не признает Бога или каких-то авторитетов, считает, что ему позволено все. «Что мне нравится, то и нравственно» – вот девиз, которому следует немало людей. Но дело в том, что, как свидетельствует Библия, земля и все живущее на ней принадлежит Господу. И что бы человек ни возомнил о себе, этот факт изменить нельзя. И поэтому земля, свергающая с себя грешников, еще не раз появится на страницах Писания, да и уроки истории учат нас тому же. Пали великие державы, пал Рим, Вавилон, Египет. Участь тех, кто не покоряется Богу, всегда одна. Не это ли является причиной положения вещей в современном мире, в том числе и в нашей стране? Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует вновь коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: жителю Дортмунда Ивану Гернер 16 сентября исполнилось 55 лет. И в связи с этой примечательной датой для него сегодня в нашей программе прозвучат стихотворения Светланы Шатохиной, а затем 47 и 48 стихи из 6 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Поздравляем с днем рождения». У тебя день рождения осенью, а осенью особенное небо, яснее синь, насыщеннее цвета, и даже убежденный старый скептик, как в детстве, может верить в чудеса. А осенью особая природа, палитра красок будоражит ум, деревья будто сказочные своды, звенящих капель приглушают шум. Весь воздух чище, видимость прозрачней, и душу лучше чувствуешь в груди. В безмолвии решается задача, зачем Господь дает земные дни. Они даны нам Богом не впустую, мы стали на земле Его детьми, чтоб выбрали стезю Христа святую, любовь и свет Иисуса в мир несли.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есмь хлеб жизни.

0: Сегодня, 18 сентября, Рудольфу Гузе из города Лага исполнилось 60 лет. Братья и сестры из братских общин Детмольда поздравляют Руди с юбилеем. И для него сейчас прозвучит стихотворение под названием «Мне многое понять не суждено». «Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть. Но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь, что с Ним всегда на жизненном пути, куда бы ни вела моя тропа. И если нету сил вперед идти, дорогой злой душа истощена, меня Он нежно на руки берет, объемлет Сам, любя, со всех сторон, к небесной цели бережно несет, Христос не нанесет душе урон. Он взял мои болезни и грехи, и дух мой сокрушенный исцелил, наносит Сам судьбы моей штрихи, своею кровью Он меня купил. И я не свой, Христу принадлежу, Он насыщает душу, дух и плоть. Лишь в нем плоды добра я приношу, цвету, как древо при потоках вод. Он пастырь, не нуждаюсь я ни в чем, покоит Бог на пажитях своих. Нарек меня Господь своим детем, заботится о днях моих земных. Одежды мне спасения даровал, ведет меня в небесный вечный дом. По имени меня Отец назвал, укрыл от бед Он под святым крылом. Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть, но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.
0: Это был 21 стих из послания Иуды. Песня на слова жительницы Детмольда Кати Панчак под названием «Новый день» сегодня тоже звучит для Рудольфа Гузе по поводу его юбилейного дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Жителю Детмольда, брату Ивану Ремпель, 20 сентября исполняется 57 лет. И для него прозвучат сначала коротенькое стихотворение, а потом 14 и 15 стихи из 10 главы Евангелия Иоанна. И песня, которая называется «Спасибо, Господь, спасибо, что живу». Ты меня подними над проблемами выше, чтобы мог осознать совершенство дороги, чтоб увидел я сочность рассвета за крышей, яркость красок зари в вышине на востоке, чтобы смог любоваться палитрой природы и увидеть, что тени имеют границы, и понять, от тебя жизни все эпизоды дополняют судьбы моей строчки, страницы. Только ты, мой Господь, знаешь все совершенно, управляешь ты всем и во все сам вникаешь, посылаешь стабильность, даешь перемены, всеми днями моими любя управляешь. Подними сам меня над проблемами выше, безмятежно мне быть в твоих нежных ладонях. Звуки мира тогда с каждым днем только тише, и я вижу, что нет в моей жизни урона.
1: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец».

0: 21 сентября – день рождения у брата из города Лемга Артура Шульц. Ему будет от роду 56 лет, и для него в этой программе прозвучат стихотворения, 24 и 25 стихи из 8 главы послания к римлянам и песня. Она называется коротко «Призвание». «Я просто поверю тебе, что так надо, что знаешь ты лучше и видишь ты шире, сам знаешь все камни, где спрятал награды, и знаешь концы всех путей в этом мире. Ты знаешь, Господь, что еще не случилось, что скрыто от глаз в переулках событий, где ложь и история объединились, изгибы судьбы от тебя не сокрыты. Ведь ты безначальный, объемлющий, сущий, ты знаешь все звезды, глубины морские, ты видишь, где горы становятся круче, во власти твоей все стихии земные. И все абсолютно под вечным контролем, за днями царей также ты наблюдаешь, сердцам всех живущих ты биться позволил, и ты, вечный Бог, всем дышать позволяешь. Ты знаешь, как лучше, ты знаешь, как надо, сбывается слово твое суверенный, и даже средь бурь и туманов ты рядом, спасаешь всех детей ты своих от гиены.
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения.

0: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
1: Псалом 18, стих 2. Я вижу, что наш мир устроен так, что каждый день природа славит Бога, рассветный луч, когда пронзает мрак, и ход по небу солнца золотого. И пение птиц, и широта полей, и желтый лист, сорвавшись с тонкой ветки, во враге притаившийся ручей, и сочные осенние ранетки.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она опять подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении этой программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Положение было серьезным. Расположение короля больше не распространяется на союзников врага в его собственной столице. Было бы лучше тотчас же уехать. Но как они могут уехать? Да и времени на обсуждение ситуации у них не оставалось. Послышался стук в дверь. «Откройте именем короля!» «Дверь открыта. Входите!» Первым вошел чиновник, которого еще вчера они считали своим другом. Сейчас его глаза сверкали ненавистью. Солдаты, вооруженные ножами, видны были за ним в дверном проеме. «Тебя вызывают к королю, иностранный учитель!» – рявкнул он. С молниеносной быстротой солдаты набросились на Дона, который и не сопротивлялся, связали по рукам и ногам. Анна схватила руку солдата, стягивающего веревки вокруг запястья мужа. «Я заплачу вам, если разрешите ему идти свободно!» – просила она. «Что он вам сделал плохого?» Солдат грубо оттолкнул ее и сплюнул. «Я и тебя заберу, грязная шпионка!» – прорычал он. «Нет!» – закричал Адонирам. «Моя жена не может причинить вам никакого вреда. Она всего лишь слабая женщина. Я дам вам много серебра, если вы оставите ее в покое». «Пошел ты!» – щелкнул чиновник. «В тюрьму пыток его!» Анна громко закричала, услышав название тюрьмы «Лет Майюнтанг». Это было место жестоких пыток, и мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием. «Я приду за тобой позднее, моя дорогая!» – злобно сказал один. Дона потащили к двери. Он встретился с Анной глазами и прошептал. «Бог позаботится о тебе!» Затем добавил еще тише. «И о моих рукописях». Как будто он знал, что никогда не вернется, питая единственную надежду на завершение его работы перевода Священного Писания. Они расскажут историю Иисуса, которую он больше не мог рассказать. Глава 8. Закованный узник. Дона привели не к королю, а прямо в тюрьму пыток. Здесь с него сорвали одежду, руки и ноги заковали в кандалы. В них продели крепкий бамбуковый шест и поднимали на блоках до тех пор, пока не подвесили его тело над землей. Темная камера и ужасный запах ее безвоздушных глубин были невыносимы. Пол покрыт толстым слоем грязи. Дон чувствовал тошноту. Дверь захлопнулась, и он остался один со своей болью и унижением. Острые кандалы впивались в лодыжки и запястья, когда он качался на шесте. Он слышал, как под ним снуют крысы. Всю ночь он провисел там беспомощный, но никто так и не подошел к нему. Оставят ли его здесь умирать? Приступ голода усиливал его страдания. Язык распух, а в горле пересохло от жажды в этой ужасной ядовитой атмосфере. В темноте он потерял счет времени. Но на третий день дверь распахнулась. О, может быть, они убьют его? Это лучше медленной смерти от голода, пока в агонии висишь на шесте. Внезапно резко опустили шест, и узник оказался на земле. Онемевшие ноги едва могли выдержать тело, пока его тащили к двери. Он ожидал увидеть палача. После 3 дней полной темноты резкий свет ослепил его, и глаза едва могли поверить тому, что он увидел. Перед ним стояла Анна. Он был рад видеть ее, но в то же время боялся за нее. «Анна, дорогая, что ты здесь делаешь? Ты должна бежать из Авы немедленно. Попытайся связаться с английской армией и требуй защиты». Анна обняла его. «Дон, дорогой!» — рыдала она. «Я не подумаю бежать из Авы, пока ты здесь. Я сделаю все, что смогу, чтобы освободить тебя. Вот, смотри, я принесла тебе еду и воду. Попей, Дон, это даст тебе силы». Она поднесла чашку к его губам.
2: «Время истекло! Выходи!» — прорычал тюремщик.
1: «Уходи быстро, Анна, дорогая!» — просил Дон. Ему было невыносимо, что она, такая нежная и красивая, задержится в этом ужасном месте хоть на секунду. Резким ударом его вернули в тюремную камеру и оставили лежать в грязи на полу. «О, Господи, позаботься об Анне!» – молился он. «И о моих ценных рукописях Бирманской Библии!» Он знал, что если власти найдут его перевод Писания, те страницы, которые потребовали столько долгих изнуряющих лет, они сожгут их, а копий он не сделал. Весь его труд пропадет. Анна каждый день приходила в тюрьму, принося узнику еду и утешая его. Иногда ей разрешали увидеть мужа, а временами, по прихоти тюремщика, она оставляла пакет у него. Ежедневно она просила освободить Дона, искала влиятельных людей и умоляла их убедить власти, что Адонирам Джадсон, несмотря на белую кожу, друг и помощник бирманцев. Наконец, начальник тюрьмы пыток был тронут. На него подействовали ее неистощимая жизнерадостность, светлая улыбка и вместе с тем денежные подарки, которые она приносила ему. Он не осмелился освободить узника, но создал для него немного лучшие условия. Дона вывели из темницы и поместили в сарай, где, по крайней мере, был свет и немного воздуха. Но руки и ноги все еще были закованы в тяжелые цепи, дабы ему не вздумалось бежать. «Анна, дорогая, рукописи целы?» – спрашивал он то и дело. «В полной безопасности, Дон. Я закопала их вместе с серебром под домом. Даже если все сгорит, они останутся там». Дон не был удовлетворен. «Они знают, что я над чем-то работал», — сказал он. «Они будут искать бумаги, содержащие слово «Бог». Под домом как раз то место, куда они полезут в первую очередь. Ты должна убрать их оттуда».
3: «Может быть, лучше принести их в тюрьму? Они послужат тебе утешением, правда?»
1: План был рискованным. Ну а где безопаснее? Анну могли поймать с ними. Много раз ее корзину обыскивали. Если тюремщик случайно найдет Библию, то, конечно же, ее уничтожат.
3: «Я знаю, что делать», — сказала находчивая Анна. «Завтра я принесу тебе подушку, хорошую мягкую подушку под голову, а вовнутрь, в перья, зашью рукопись перевода Евангелия». Верная своим словам, Анна на следующий день прибыла, неся драгоценную подушку. Тюремщик проткнул ее.
2: «Мы наполовину так не балуем наших заключенных!» – заметил он саркастично.
1: Анна, затаив дыхание, попыталась улыбнуться как можно естественней. Какое счастье, когда он отдал ее, ничего не подозревая. Дон почувствовал, что подушка – большое удовольствие не только для его больной головы, но и для души, когда ощущал ее твердую сердцевину. Дон часто спрашивал, как идут дела на войне. Продолжаются ли сражения? Кто побеждает? Казалось, никто ничего не знал о том, что происходит на юге. Время от времени в Аве стреляли из орудий. Так передавали новости битвы. Один выстрел – поражение бирманцев. Два выстрела – победа. Три выстрела были призваны объявить о сбросе британцев в море. Однако ни разу больше одного выстрела не звучало. Продвинулись ли англичане вперед? Если они приблизятся к столице – смогут ли они спасти бедного узника, или его жестоко замучат до смерти за тех бирманцев, которые погибли в сражении?
3: Проходили дни и недели. Дон слабел и слабел. Он уж давно бы умер, если бы не питательная пища, которую ежедневно приносила ему его верная жена. Появляясь в тюрьме, она всегда была весела, хотя, покинув ее, она не раз плакала, видя перемены в муже. Его черные волосы поседели, а на лице появились следы страданий. Анна продолжала свои попытки освободить Дона, чтобы вылечить его, но все надежды казались тщетными. Однажды, подходя к тюрьме, Анна была удивлена странным ревом, как будто рычало какое-то дикое животное. Анна призадумалась, что бы это могло означать, что еще замыслили коварные тюремщики. Она увидела в тюремном дворе заключенного в крепкую клетку свирепого льва из джунглей. Анна пришла в ужас. Неужели? О, нет! Конечно, они не собираются бросить узника голодному льву. Она знала, что они могут такое сделать. Когда она пересекла двор, сверкающие глаза огромного зверя жадно следили за ней. А сам он метался по клетке, издавая грозное сердитое рычание. «Зачем? Зачем лев здесь?» – спросила она тюремщика нервно, боясь услышать его ответ. Тот с радостью потер руки.
2: «Король джунглей избавит нас от всех английских дьяволов!» – сказал он ликующе.
3: Сердце Анны болезненно сжалось, когда она представила себе, что эти слова могут исполниться. Почувствовав слабость, она оперлась о стену, но тюремщик был так возбужден, что не заметил ее горя.
2: «Мы теперь знаем, как разбить врага», – сказал он. «Наши храбрые мужчины были удачливы и поймали льва. Теперь мы не будем кормить его». Он будет слабеть и слабеть, силы оставят его, соответственно, ослабеют и англичане. Бирма будет освобождена.
3: Их жалкая вера в магию была их надеждой разбить английскую армию. Бедные заблудшие. Анна поспешила к Дону. Он тоже слышал рычание льва в клетке и чувствовал жалость к большому царю зверей, как и он сам, страдавшему от невежества бирманцев.
2: «Если бы они только послушали нас, мы показали бы им лучший путь преодоления страха», – вздохнул он.
3: День ото дня рычание льва становилось все тише, пока не перешло в слабое поскуливание. Король джунглей умирал. Вскоре он затих. Лев был мертв. Заморен голодом до смерти его жестокими ловцами, а английская армия по-прежнему продвигалась вперед. Ее сила не уменьшилась. Утраченные надежды бирманцев отразились на лице надзирателя в тот день, когда труп льва вывезли в лес, где он когда-то бродил на свободе, гордясь своей силой. В этот день Дон выразил странную просьбу. Он спросил, нельзя ли ему перейти в пустую клетку. Достаточно крепкая, чтобы удержать неукрощенного льва, она не даст ему никаких шансов на побег, но он, по крайней мере, будет на свежем воздухе. Его просьба была удовлетворена, и белый человек занял место льва. Анна продолжала приносить еду. Каждый день на час ее впускали в клетку с узником, и они с надеждой говорили о том времени, когда Дон будет свободен. Иногда заходили старые преданные друзья – Ноу и Тахлах. Они радовали Джадсона тем, что остались верны учению Иисуса. Они узнали, что доктор Прайс тоже заключен в тюрьму, но никто не знал, куда его забрали. Вместе они молились, чтобы Бог спас Бирму. Однажды жарким утром, когда Джадсон пробыл в тюрьме около года, его снова потащили во двор пыток. Он часто слышал крики несчастных узников, которых пытали в этом месте. Земля была устлана костями жертв. Значит, подошла его очередь. Он всегда знал, что когда-нибудь она дойдет и до него. «Должно быть, это конец», – подумал он. Ему снова захотелось увидеть Анну, Он знал, что она придет и заберет драгоценную подушку, и его труд не пропадет. Наступит день, Бирма станет свободной от тирана, который сейчас правит ею. Его Библию напечатают и будут свободно читать. С ног сняли кандалы, и его сковали цепью с другим узником, похожим на испанца. Окруженные стражниками, которые были вооружены ножами, они брели по улицам Авы. После долгого заключения трудно и болезненно было ходить. Возможно, вид белого человека в цепях доставит удовольствие городскому населению, взбодрит их после новостей о еще одном проигранном сражении. Никто из тех, кто слушал Джадсона, не узнал бы бывшего учителя в изможденной спотыкающейся фигуре. Они шли через город и дальше, подгоняемые ножами своих жестоких тюремщиков. Стояла невыносимая жара. Солнце безжалостно пекло Дона, и хотя бы глоток холодной воды, пусть даже из грязных луж, что попадались по дороге. Усталые и разбитые ноги кровили, когда он тяжело ступал на острые камни. Как долго их еще будут гнать и куда? Весь день они тащились по пыльной булыжной мостовой, а ночью им разрешили присесть у дороги. Они были совершенно истощены и все еще скованы. У Дона не было сил разговаривать, и он тихо уснул. Он проснулся, когда солнце поднималось над горизонтом, и почувствовал, что все тело его как будто сковано. Он не может им управлять и даже пошевелить. «Куда мы идем?» – спросил он и услышал резкий ответ.
2: «Ты скоро увидишь!»
3: Какую еще новую пытку придумали их надсмотрщики? Снова и снова он пытался подняться, но беспомощно падал на землю. Когда солдаты обнаружили, что ни побои, ни угрозы не могут заставить узников стоять, они привезли повозку и бросили их в нее. Тряска в повозке по булыжной дороге была новой пыткой. Они ехали все дальше и дальше, милю за милей, пока не приехали в маленькую деревушку Унгпенла. Здесь телега остановилась, узников сняли и приковали к столбу в открытом рисовом поле. И не скрыться от палящих лучей полуденного солнца. Дон подслушал разговор охранников, стоящих в укрытии, и узнал свою дальнейшую судьбу. Эта деревня – место рождения командующего бирманской армией. Здесь он намеревается устроить парад своих солдат, которые все еще собирались сбросить англичан в море. Семья генерала должна была поддержать славу ее великого сына. Одним из мероприятий этого жуткого празднества было бы погребение этих несчастных узников заживо. Армия пока не прибыла, но ее ожидали со дня на день. Ничто не нарушало тишины дня. Джадсон не ел уже двое суток с последнего посещения тюрьмы Анны. «Пожалуйста, Господи, дай мне силы выстоять до конца!» – молился он, пытаясь защитить голову от палящих лучей солнца. К вечеру издалека послышался грохот. Могла ли это быть приближающаяся армия? Ее, безусловно, должны приветствовать криками и барабанной дробью. Над дорогой клубилась пыль. Она была все ближе и ближе, пока не показался вол с телегой, несущейся с бешеной скоростью. Джадсон протер глаза. В повозке была Анна, отважная, бесстрашная героиня. Она узнала, где находится муж, последовала за ним и нашла его. Анна привезла еду и питье. Когда она снимала пакет с повозки, охранники насмехались над ней.
2: «Ты как будто собираешься здесь остаться, безумная белая женщина!»
3: «Я приехала и останусь, пока мой муж будет здесь», — ответила она, и они не могли не удивиться, что эта женщина обладает таким мужеством и терпением. Анна привезла с собой повара Коо Чила. Вместе они разожгли огонь и приготовили еду для себя и Дона. «Да благословит тебя Бог, Анна!» – — сказал Джадсон. И он поведал ей о той участи, которая ожидала его. К его изумлению Анна рассмеялась. «Тебе незачем беспокоиться», — успокоила она. «Армия никогда не придет. Командующий, в честь которого должен проводиться парад, сам мертв. Я видела собственными глазами, как его свергали. Его протащили по улицам Авы, а затем его затоптали слоны, потому что он оскорбил господина жизни и смерти». Глава 9. Во дворе короля. Английская армия продолжала продвигаться на север. День за днем раздавался одинокий выстрел из пушки на Дворцовой площади. Она сообщала жителям Авы, что еще одна битва проиграна. Бирманская армия была полностью разгромлена, ее солдаты разбрелись и скрывались в зарослях джунглей. С приближением англичан город все больше охватывала паника. Стал бояться даже король. Все его пустые бахвальства ни к чему не привели. Ни они, ни его магические действия, ни молитвы Бути, ни храбрость его солдат не могли сдержать натиска врага. Боясь за свою жизнь, Баги Доу решил, что он должен договориться с англичанами. Видя, что победить их не удастся, он надеялся их подкупить. Он решил начать мирные переговоры с английским командующим, но возникло еще одно затруднение. Как он сможет разговаривать с человеком, язык которого не понимает? Кому можно доверить переводить? Он вспомнил белого учителя, друга белого доктора. Что случилось с этим человеком, так хорошо говорящим на языке пали? Не казнили ли его? Тогда призвали премьер-министра и приказали немедленно отыскать Адонирама Джадсона. «Он был в тюрьме, ваша светлость, но я не помню, чтобы кто-нибудь говорил о его смерти. Возможно, он выжил, я узнаю». «Если с ним что-то случилось, вы поплатитесь за это жизнью». «О, господин белых слонов, я разыщу его немедленно». «Вам следовало бы знать, что он мне понадобится», заявил вздорный монарх, забывая, что сам объявил Джадсона предателем и шпионом. Если бы не преданность Анны, Дон, конечно, давно бы уже умер в тюрьме. Услышав слова королевского посланника, надзиратель тюрьмы Унгпенла повелел: «Приведите вашего белого узника! Король требует его немедленно!» Дон едва ли мог поверить, что Баги Доу хотел что-нибудь, кроме как снова обрушить на него оскорбление. Но королевскому приказу должны сразу же повиноваться. Задержка могла стоить тюремщику жизни, поэтому с лихорадочной поспешностью узник был приведен в маломальски презентабельный вид. Его спутанные волосы были подстрижены, разорванная одежда зашита, а цепи сняты. Никто бы не узнал в нем того Джадсона, который впервые появился при дворе. Он был худым, изможденным, похожим на пугало, которое даже не могло стоять прямо. Поддерживая, двое придворных ввели его в золотой тронный зал.
4: «Что это за пугало?» – закричал король. «Как он осмелился предстать в таком виде? Кто разрешил ему войти?»
3: Премьер низко поклонился.
4: «О, самый драгоценный господин!» – ответил он. «Это белый учитель, за которым вы послали. Я нашел его в тюрьме Унгпенла. Боюсь, что он болен. Тогда лечите его и кормите!»
3: Повернувшись к Джадсону, Баги Доу сказал, что ему нужен честный переводчик, который мог бы понимать и писать как по-английски, так и на золотом языке Бирмы.
4: «Английский командующий, который разрушил нашу страну, прислал мне документы», — сказал он. «Мне надо точно знать, что в них написано. Ты должен взять их и перевести, чтобы я понял. Затем принести их мне. Я дам ответ, и ты должен переложить мои слова на эти варварские буквы ненавистного врага. Могу ли я доверять, что ты не обманешь меня?»
3: Баги Доу вздрогнул, когда посмотрел снова на исхудавшее лицо Дона. Способен ли человек, столько претерпевший, забыть о мести? Не воспользуется ли он случаем предать своих мучителей? Хотя спина Джадсона была согнута и его лицо измождено, но глаза были ясными, когда он свободно и прямо смотрел на короля.
4: «Я слуга Иисуса Христа», — сказал он смело, «и вы можете доверить мне сделать то, что правильно и истинно».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели!
1: Пойте, дети, с нами! Пойте все Христу! Дружно, аллилуйя, воспоем Ему!

0: Я на маму похожа, мне все говорят. Те же губы и носик, такой точно взгляд. Голоса наши схожи, цвет глаз голубой. Ну, с Иисусом похожи, хочу быть душой. Я хочу, как светило, здесь в мире сиять. И хочу своей жизнью ему подражать.
1: Ребята, вы когда-нибудь гуляли на лугу перед восходом солнца, когда цветы еще не проснулись? Вы видели, как они открываются и поворачиваются к солнцу? Они красивые, потому что смотрят в сторону света. Такими станем и мы, если будем смотреть на Иисуса, если будем думать о Его жизни, в которой полнота любви. Я думаю, что каждый из нас хочет быть похожим на Иисуса, не правда ли? Если в солнечный день мы возьмем в руки зеркало так, чтобы лучи солнца падали в него, тогда, слегка двигая рукой, мы сможем направлять зеркало так, чтобы оно бросало лучи на различные предметы в комнате. И такое становится возможным благодаря зеркалу и солнцу. Но если мы отложим зеркало и возьмем вместо него кусок картона, что же произойдет?
2: Ничего, картон не может отражать лучи солнца.
1: Совершенно верно. С помощью картона нельзя поймать, а потом переправить на другой предмет солнечные лучи. Картон остается картоном, серым и безинтересным. Каждый из нас, ребята, является либо зеркалом, либо куском картона. Мы принадлежим Иисусу и знаем о Божьей любви, свет которой проник в нашу жизнь. Но если наша жизнь запятнана грехом, она подобна серому картону. Она не бросает на окружающих свет Божьей любви. Однако, если жизнь наша чиста, то мы являемся зеркалом, улавливающим Божьи лучи и передающим их дальше. Для этого нам не нужно прилагать никаких усилий, но лишь всегда оставаться вблизи Христа, все более познавая Его.
2: Но это не так просто.
1: Верно, но этому мы можем научиться. Свет и радость так нужны вашим одноклассникам или домашним. Так станем же и мы, ребята, зеркалами, отражающими лучи Божьей любви.

Много лет назад в Китае жили два молодых европейца. Однажды, рано утром, они вышли в путь. Дорога была старая, грунтовая. Путники несли рюкзаки, в которых были Библии и Новые Заветы. Они хотели раздать их на рынке и побеседовать с местными жителями, не знающими Бога. Через пару часов они прибыли. Любопытная толпа окружила их. Некоторые смеялись, другие спрашивали. Было видно, что крестьяне доброжелательно относятся к молодым миссионерам. Книги разобрали быстро, хотя многие из них не умели читать. Но они надеялись, что дети или родственники почитают им. «Объясните, пожалуйста, что в этих книгах написано?» – попросил один человек. «Как рассказать о живом любящем Господе?» – думал Давид. «Поймут ли?» Он начал свой рассказ об Иисусе, как Он шел по всему Израилю, делая добро, как учил людей, говоря: «Блаженны жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженные чистые сердцем». Люди слушали с интересом. Количество слушателей росло. Вдруг один крестьянин сказал: «Я знаю этого человека, он живет в нашей деревне, пойдемте со мной, я приведу вас к нему». Напрасно пытался Давид объяснить, что тот, о ком он говорил, давно покинул наш мир. Крестьянин настаивал. Наконец Давид и Яков согласились и, взяв пустые рюкзаки, пошли с ним. Через час они пришли в маленькую деревушку. «Вот здесь он живет! Он наверняка будет рад вам!» — сказал китаец. Хижина человека, к которому они пришли, отличалась от других. Отличалась чистотой. У ее стен росли цветы. Вот вышел хозяин. На его лице отражалась главная черта его характера – доброжелательность. «Друг», – сказал крестьянин, – «они говорили на рынке о тебе, и я позвал их сюда». «Заходите», – пригласил хозяин. «У вас долгий путь за спиной». Он стал разводить огонь в очаге, чтобы приготовить чай. «Что привело вас в наши далекие края?» «Мы благовествуем о Боге и о Сыне Иисусе Христе», — ответили гости. «Об Иисусе?» — воскликнул хозяин. «Вы знаете Его? И я Его знаю!» Он открыл деревянный ларец и подал им старую книгу «Евангелие от Марка». «Один человек подарил мне эту книгу много лет назад, и я читал ее днем и ночью. Я никогда не знал никого, подобного Иисусу. Я думал, он такой хороший, и я хочу быть похожим на него. Каждый день я спрашивал себя, как поступил бы Христос, если бы он жил в этом доме. И я стал верить, что он живет здесь». Мы вместе и в поле работаем, и на рынок ходим. Это и есть тот самый Иисус, которого вы знаете. Давид и Яков смотрели на хозяина. Его лицо светилось радостью. «Да, это тот самый человек, это тот самый Иисус», — подтвердил Яков. «Значит, я был прав?» — спросил крестьянин, который привел их сюда. «Он живет в этом доме?» «Да, тот, о ком мы говорили, здесь», — сказал Давид. «Ты был прав».

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Старайтесь, дети, быть похожими на Иисуса, быть добрыми, чуткими, послушными, как Он. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Сегодня мы обратим наше внимание на слова апостола Павла из послания к Галатам, 2 главы 20 стиха. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Размышляя над этими словами, перед нами встают две картины. Первая показывает сильного Савла Тарсянина со всей ревностью преследующего только что родившуюся Церковь Христову. Вторая картина изображает этого же Савла, но уже не преследующим Церковь, а бесстрашным ее последователем. И в промежутке этих двух картин сокрыто только что прочитанное свидетельство самого Павла. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Эти слова говорят, что в его жизни произошла какая-то перемена. С ним свершилось что-то великое. И если так можно сказать, его сердце перешло во власть других рук. В его жизни появился новый хозяин, принесший с собой радикальное изменение. Именно на это изменение в сердцах людей мы обратим наше внимание. Ведь в сердце каждого человека есть чей-то престол, чей-то трон. До принятия спасения на этом престоле находится и царствует ветхое человеческое «я». Она исполнена гордости, надменности и высокомерия. И только благодать Божия сильна сбросить с престола нашей жизни это ветхое «я». И таким образом освободить место для законного владыки, Господа и Спасителя Христа. Но даже и в обращенном, то есть в уверовавшем во Христа человеке, живет последний и главный враг, подлежащий уничтожению. Этот враг готов пойти на любые уступки, лишь бы заиметь возможность сохранить свою жизнь. Наше ветхое «я» согласно почти на все, на любую жертву, на любую утрату, на любое испытание, на любое условие, на самые тяжкие душевные и телесные страдания, в общем, на все, лишь бы этой ценой сохранено было право ветхому «я» на дальнейшее существование. Оно готово потерпеть рядом с собой любого соперника, лишь бы за нашим «я» было сохранено первое место. Наше ветхое «я» умирает с величайшим трудом. Но хочет ли оно или не хочет, ему надо умереть, если трон нашей жизни передан Христу. Истинный верующий должен иметь не только жизнь во Христе, но и его «я» должно быть распято на кресте Христовом. Не я должен хранить Христа в себе, но Христос должен владеть мною целиком.

Существует рассказ об одном скрипаче, который проходил огромным дремучим лесом и набрел на жилье отшельника. Отшельник этот оставил свое жилище в городе и унес с собой в этот дремучий лес горечь своей разбитой жизни. Взял он с собой и старую скрипку, чтобы время от времени разгонять тоску. Приближался вечер. И отшельник, взяв свой инструмент, сыграл несколько простых арий. Тогда скрипач, остановившийся в этом жилье, спросил, нельзя ли и ему немного поиграть. Отшельник разрешил своему гостю поиграть и добавил, что сам он много лет учился, чтобы хоть немного научиться. Но дело это довольно-таки трудное. Тогда гость снял со стены скрипку, и помещение сразу же наполнилось гармонией. Он играл и духовные гимны, как, например, «Ближе Господь к тебе» и другие простые христианские песни. При этом старый отшельник рыдал как дитя. Какая разница, когда неуч взялся за скрипку и когда она попала в руки настоящего мастера? Насколько же более важно передать скрипку своей жизни в руки Божьи, чтобы он мог наполнить сердце и всю жизнь своим святым и возвышенным содержанием. Скажи, дорогой друг, кто занимает трон твоего сердца, Христос или ветхое «я»? Первый урок в школе Христовой есть самоотречение, другим словом, отречение от себя, отвержение своего «я». Иисус сказал, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Да будет молитвой нашей, Господи, возьми меня всего. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «А надежда не постыжает» Римлянам 5 глава, 5 стих.

Нэнси Дэмос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь.

И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче разговор шел о том, что любым способом мы стремимся облегчить боль, которая несет нам проблемы, вместо того, чтобы благодаря этой боли глубже постигать характер и замысел Бога. Хорошо себя чувствовать стало для нас важнее, чем искать Бога. В результате мы с удовольствием соглашаемся с теми библейскими мыслями, которые помогают почувствовать себя любимыми, и обходим стороной те стихи Писания, которые призывают нас не страшиться страданий. Мы превращаем чудесные истины о Божьей искупительной любви и нашем положении во Христе в извинение за почитание самих себя. Мы не видим истину, не видим потрясающего откровения о Боге, который настолько милостив, что возлюбил людей, ненавидящих Его. Мы не видим истины о Боге, достойном того, чтобы Его превозносили превыше всего. Мы поменяли истины местами, так что Бог теперь достоин почитания, потому что Он почтил нас. «Достоин, Агнец!» — поем мы в ответ не на Его потрясающую благодать, а на то, что Он дал нам самое ценное — возможность нравиться самим себе. Теперь мы значим больше, чем сам Бог. Апостол Павел понимал, что не Бог существует для нас, а мы для Бога. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 по 18 стих. Хочется думать, что церковь — единственное место, где все вращается вокруг Бога, а не человека. Но это далеко не всегда так. Доктор Ларри Краб в своей книге «Найти Бога» проводит глубокий анализ причин, по которым евангельская церковь поддалась этому искушению. Главная миссия церкви теперь состоит в том, чтобы помочь людям почувствовать себя любимыми и нужными. Мы не учимся поклоняться Богу, отвергая себя и многим жертвуя ради служения Ему. Мы учимся самовыражаться, избавляться от болезненных воспоминаний, преодолевать нездоровые привязанности, выходить из депрессий, повышать самооценку, устанавливать границы в общении с людьми, любви к себе, а не отвержению себя. Мы учимся принимать и ободрять себя вместо того, чтобы стыдиться себя. Избавление людей от боли становится для церкви все более важным делом, и это тревожная тенденция. Почему Павел мог петь хвалу Богу в римской темнице? Как он мог оставаться верным и всегда радоваться, когда его побивали камнями, когда он терпел кораблекрушение, был оклеветан, отвергнутый друзьями и врагами? Как он мог всегда радоваться, когда был голоден и уставал? Его секрет был в том, что он раз и навсегда поставил перед собой цель. Он жил не в свое удовольствие, и не для того, чтобы ублажать самого себя. С момента обращения к Богу он горел только одним желанием — жить ради славы и радости Бога. Для него было важно только познание Христа и свидетельство о Нем окружающим. «Я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 24 стих. У Павла был девиз «Для меня жизнь — Христос». Когда он принял это решение, все остальное было уже не так важно. Дорогие друзья,
течение нашей передачи мы будем называть места из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

0: Мы вообразим себе снова Еву и прочитаем ее дневник.
1: Ну и год у нас был. Один из внуков Каина упал с большой высоты на стройке, где работал вместе с отцом. Похоже, у него серьезная травма. Мы не могли узнать больше, потому что очень мало общаемся с Каином и его семьей. Наши отношения до сих пор очень натянуты. Воспоминания о прошлом причиняют мне сильную боль. В этом году был очень плохой урожай. Адаму приходится много работать, чтобы прокормить нас. Домой он приходит настолько измученным, что уже не может разговаривать или помогать мне по дому. Я так хотела бы сказать, что все это время была для него настоящей поддержкой, но у меня были свои проблемы. Теперь у меня просто не хватает на все сил. Да и четверо детей все еще живут с нами. Наша жизнь — сплошной хаос. Как можно заботиться о муже, детях, внуках, заниматься домашним хозяйством и при этом находить время для себя? Иногда я так устаю, что начинаю ссориться со всеми подряд. Мне стыдно, но я срываюсь на детях и Адаме. Я слишком устала. Мы с Адамом уже так давно не отдыхали вместе. Как бы мне хотелось сбежать куда-нибудь и отдохнуть хоть немножко. Может быть, это пошло бы на пользу всем нам. Пора что-то менять.
0: Ложь 37. Я не должна страдать. Многие современные проповедники обещают грешникам бесконечный покой, радость, дом на небесах и процветание в этой жизни, как только они придут к Иисусу. Такое учение, лишенное призыва к ученичеству и несению креста, породило целое поколение мягкотелых, безвольных учеников, не желающих участвовать в битве жизни. Когда на их пути встречаются неизбежные испытания и скорби, они жалуются, хнычут и убегают прочь, убеждая нас в том, что наши страдания незаслужены и необязательны, враг заставляет нас обижаться на Бога и противиться Его совершенной воле и замыслу. Но Господь Иисус и апостолы, которые следовали за Ним, призывали нас взять свой крест. Это был призыв к войне, это был призыв к страданию. Апостол Павел учил, что страдания — обязательное препятствие на пути каждого верующего. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. Когда в Китае пришли к власти коммунисты, Артур Метьюс был там миссионером с 1938 по 1949 год. Он был одним из последних миссионеров Китая тех лет. В 1953 году он покинул Китай после 4-летнего домашнего ареста вместе с женой и дочерью. Его книги отражают решимость и готовность отвергнуть себя и следовать за Богом даже в скорбях. Мы склонны рассматривать обстоятельства жизни с точки зрения того, как они могут повлиять на наши планы и комфорт. На этом основании мы и принимаем решение. Когда перед нами встает проблема, мы бежим к Богу, но не для того, чтобы узнать Его мнение о происходящем, а для того, чтобы попросить Его избавить нас от неприятностей. Удобство для нас важнее, чем Божий замысел, который исполнится только благодаря пришедшей в наш дом беде. Поколение беглецов от реальности считает, что доказательство Божьего благословения — это безопасность, процветание и физическое благополучие. Поэтому, когда в нашей жизни появляется страдание и скорбь, мы не понимаем его подсказок и неверно истолковываем его намерения. Если мы не доверяем Богу и не верим в Его благие намерения, то обязательно будем противиться страданиям. Но, как убеждает нас пуританский писатель XVII века Уильям Лоу, мы должны научиться с радостью принимать страдания как путь к освящению и еще большей близости с Богом. Принимай каждую беду, разочарование, боль, неудобство, искушение, тьму и одиночество с радостью, как благословенную возможность умереть для себя и ощутить близость к отвергнувшему себя страдающему Спасителю Иисусу Христу. Бог гораздо больше стремится к нашей святости, чем к сиюминутному временному счастью. Он знает, что если мы не будем святы, то никогда не обретем настоящего счастья. Невозможно стать святым без страданий. Даже сам Иисус, будучи на земле, был каким-то необъяснимым образом совершен через страдания. Послание евреям, 2 глава, 10 стих. И хотя он сын, однако страданиями навык послушанию. Послание евреям, 5 глава, 8 стих. Мы утверждаем, что хотим быть подобными Иисусу, но отвергаем единственную возможность достичь этого. Все авторы книг Нового Завета признавали, что в нашей жизни не может появиться плод освящения и искупления без страданий. Петр даже настаивает на том, что страдания — наше призвание, предназначение не только для избранных святых и мучеников, а для каждого Божьего чада. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Истинная радость не в отсутствии боли, а в освящающем, поддерживающем нас присутствии Господа Иисуса в наших страданиях. Этот процесс может длиться дни, недели, месяцы и целые годы. Но у нас есть обетование. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «А надежда не постыжает». Римлянам, 5 глава, 5 стих. Ложь 38. «Моя жизнь никогда не изменится. Эти страдания будут продолжаться вечно». Эта ложь заключает многих женщин в темницу безнадежности и отчаяния. Но ваша боль, будь то физическое страдание, воспоминания о насилии, трудный брак или боль, причиненная сбившимся с пути ребенком, может продолжаться долго, но точно не будет длиться вечно. Она может продолжаться всю вашу жизнь здесь, на этой земле, но даже вся жизнь — это еще не вечность. Все грустное забудется, как только мы увидим Господа. Несколько дней назад мне позвонила одна женщина и попросила совета. У нее возникли серьезные трудности в браке. Она уже не помнила, когда в семье был мир, и не питала надежд на перемены. Меня так тронуло то, что сказала эта удивительная женщина. «Если это будет продолжаться всю жизнь, то что ж, ничего страшного. Я знаю, что время коротко, а вечности нет конца. Однажды вся эта жизнь покажется нам крошечным пятнышком на экране». Она не говорила как человек, который смирился со своей судьбой. Она очень хочет, чтобы все изменилось, но смотрит на эту ситуацию с точки зрения вечности, и это помогает ей оставаться верной, даже когда она проходит очищение огнем. Другая женщина много лет назад подошла ко мне после конференции и сказала: Я хочу поблагодарить вас за то, что вы говорили о безусловной верности супругу. Затем она рассказала мне свою историю. Вот уже 40 лет она была замужем за очень плохим человеком. Она сказала: «Все эти годы многие люди, включая христиан, советовали мне развестись с ним. Но каким-то образом Бог постоянно возвращал меня к той клятве, которую я дала на свадьбе, и я полагала, что не имею права уйти от мужа». Помолчав немного, она продолжала: «Я так рада, что решила ждать. Видите ли, год назад мой муж наконец-то уверовал, и Бог так меняет его. И это еще не все», — сказала она мне со слезами на глазах. «Вы просто не представляете, как эти страдания изменили меня». Проблема в том, что мы настолько привязаны к планете Земля, что для большинства из нас 40 лет — это целая вечность. Мы и представить не можем, как можно так долго страдать. Если бы только мы увидели, что 40 лет или даже больше — ничто во свете вечности. Независимо от того, как долго будет длиться наше страдание, Божие Слово убеждает нас, что оно не будет продолжаться вечно. Посему мы не унываем, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое, то есть наше страдание в настоящем, временно, а невидимое, то есть ожидающая нас слава, вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава с 16 по 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание Римлянам, 8 глава, 18 стих. «Вечером водворится плач, а на утро — радость». Псалом 29, 6 стих. Ваш плач может продолжаться месяцы и даже годы. Но если вы дитя Божие, это не будет длиться вечно. Бог точно определил конец вашего страдания, и оно не продлится ни на одну минуту больше, чем Он считает необходимым. Страдание закончится, как только Бог достигнет своих святых вечных целей. В тех случаях, когда в этой жизни так и не наступает облегчение, Божье Слово дарит нам буквально сотни обетований о том, что однажды все страдания окончатся, вера станет видимой, тьма обратится в свет, и наша верность будет вознаграждена бесконечной радостью. Он обещает, что в один прекрасный день возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Книга пророка Исаия, 35 глава, 1 стих и 10 стих. И как бы ни сгущались силы тьмы, последняя глава уже написана, и победа за Богом. Вера в будущее даст нам надежду и силы жить дальше. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я не должна страдать. Истина. Невозможно стать святой без страданий. В нашей жизни не может быть плода искупления, если мы не пройдем через страдания. Мы призваны страдать. Истинная радость — это не отсутствие боли, а близость Господа Иисуса, когда нам больно. Страдание — это путь к освящению, дорога к близости с Богом. Ложь. Моя жизнь никогда не изменится. Эти страдания будут продолжаться вечно. Истина. Мое страдание может длиться долго, но не вечно. Обстоятельства, которые причиняют мне боль, изменятся сразу, как только Бог достигнет своей цели. Однажды боль, страдания и слезы исчезнут навсегда. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих и 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. И книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе, что независимо от происходящего, Ты остаешься моим Отцом. Ты по-прежнему благ ко мне, и не сходишь со своего престола. Спасибо, что ты через испытания и трудности учишь полагаться на тебя, делаешь меня подобной твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять тебя в этом мире. Спасибо за то, что ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через твои любящие руки. Пусть моя реакция на проблемы являет миру величие Твоей благодати. Спасибо за Твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять Тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

сегодня, я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды».

Уважаемые радиослушатели, братья и сестры во Христе! Сегодня я желаю поделиться с вами из двух мест Священного Писания. Буду читать из первого послания Евангелиста Иоанна. Итак, читаю первое место, первая глава, с 7 стиха и до конца главы. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». И второе место, вторая глава, первые стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Итак, друзья мои, тема сегодняшней нашей с вами беседы – грех. Грех, как наш древний враг. Грех, который восстает на душу человеческую, чтобы погубить ее. Конечно, каждый из нас не хочет грешить. Не хочет жить во грехе, но грех, как искушение, всегда преследует нас. Мы не хотим служить дьяволу, но дьявол всегда ходит за нами, как рыкающий лев, как написано. Наша душа всегда в борьбе за жизнь, или по духу, в Боге, или по плоти, с дьяволом. Написано, живущие по плоти угодить Богу не могут. Павел апостол, рассматривая свою жизнь, однажды сказал так: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Даже великий апостол, даже тот, на которого мы смотрим как на удивительный пример для подражания, говорит о себе, что он бедный человек. Он борется с грехом, но грех, как тень, постоянно следует за ним. И нужно побеждать грех. И Бог дает силы побеждать. И человек побеждает, если ходит во свете. Ходить во свете – это значит ходить в Господе нашем Иисусе Христе. Это значит ходить в Его свете. Иоанн говорит, вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И как следствие этого общения, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот в том положении, когда человек находится перед Богом, ходя перед Ним, как в свое время ходил Енох или Авраам, мы становимся угодным Богу, и тогда уже дьявол не может прикасаться к нам, потому что не имеет на это ни права, ни силы. Грех, конечно же, наш древний враг, враг человека. Он враг и Божий. Друзья мои, скоротечность дней имеет свои вехи для всех нас. Вспомним свои дни, когда мы жили во грехе, поражение от греха. Вспомним и дни побед и радостного торжества над грехом, когда сила Христа победила в нас. Вехи подъема, вехи глубокого падения, вехи искушения и вехи новых побед. Вот наш жизненный путь. Обратим внимание на первую мысль. Задается вопрос, поражает ли насмерть грех? Ответ простой. Да, конечно же, поражает. Но поражает кого? Поражает тех, которые не смотрят за своей жизнью, которые не ходят во Христе, которые выискивают что-то необыкновенное и в то же время не смотрят за своим жизненным путем. 30 лет назад
это было еще во Фрунзе, когда я жил, пришли ко мне домой две сестры, если можно так о них сказать. Давным-давно они были членами церкви, были гораздо старше меня. Они не вышли замуж, но ходили из одной в церкви в другую, в третью, в четвертую, в пятую. Они сменили, пожалуй, все деноминации, которые были в то время в России. И вот, когда они стали совершенными, так они себя называли, когда они стали понимать, что живут уже без греха, тогда они пришли ко мне, чтобы убедить меня в том, что я должен развестись со своей женой и жить отдельно, так как живут они, отдельно от своей семьи. Конечно же, они не стали кушать в моем доме, потому что их понимание осталось таким, что то, что на столе предлагается не из их рук, есть, конечно же, нельзя. К сожалению, я не мог понять тогда, почему в их душе такой беспорядок. Почему они говорят такие слова? Ведь они уже имеют за плечами большой христианский стаж, так называемый. В сравнении с ними я, конечно же, чувствовал себя неопытным человеком. И мне казалось, что один Бог может только вразумить меня. И Он положил мне на сердце следующее. Я сказал: «Сестры, наверное, мы с вами не договоримся, но давайте так. Откройте вы Святое Писание. Просто так. Откройте какую-то главу и покажите на место Священного Писания пальцем и прочтите это место и считайте это место для себя, как слово от самого Господа Бога. Это же самое, и я без выбора тоже прочту, что Господь откроет для меня». Про себя я молился: «Господи, скажи мне из слова Твоего, чтобы я был утвержден в том, что стою правильно на Твоем пути, и как мне поступать с этими сестрами? Ведь Ты тоже их любишь». Я молился в душе и о них: «Господи, Ты знаешь, что они скитаются уже много лет, и они не знают, где найти себе пристанище, находя себе совершенными, хотя видно, что они не таковы. Они просто заблудились. Открой им». Сестра открыла 4 главу, 1 стих книги Иеремии и стала читать: «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». Они были поражены. Слово Божие прямо обличило их, а я возрадовался в том, что Господь ответил на мою просьбу. Настало время читать и мне. Я открыл тоже место Священного Писания, хотя и не выбирал его, но это было второе послание евангелиста Иоанна, и прочел 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Я получил от Господа совершенно ясный ответ. И когда мы склонились, помолились, я сказал: «Ну, друзья мои, теперь настало, наверное, время прощаться, но я прошу вас, больше в мой дом с подобными предложениями не входите». Господь освобождает от греха тех людей, которые ищут этого освобождения. Господь открывает им, как выйти из этого положения через Слово Свое. Но если человек сам отвергает Слово Божие, тогда и Бог бессилен спасти такого человека. Было время, грех пришел в мой дом, но я доверился силе Божией и получил победу. Грех – это величайший враг человечества, это величайший враг и каждого христианина. Что делает грех? Возьмем, к примеру, войну. Война есть следствие греха. Война всегда наполняла города и села калеками и смертью, пожарищем и разрушением. Смерть – вот плод войны. Смерть приходит через голод, через мор, через убийство. Послевоенные калеки тоже есть плод войны. Молодые мужчины становятся бременем для семьи, для государства, да и для самих себя. Разорение, разрушение, бедность, обездоленность, горе людское – вот что дает война. Война как следствие греха.
Грех – это первая ступенька в яму ада. Написанная похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Грех есть явление всеобщее. Читайте Римлянам 3 главу 23 стих. Написано: «Все согрешили». Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. С 10 стиха этой главы мы читаем. Нет ни одного человека, который назвался бы праведным и был таков. Грех нельзя загладить добрыми делами. Нет, никакие добрые дела не закроют пасть греха. Нет, нет. Иисус Христос единственный, Он решает проблему греха. Вместо войны Иисус Христос дает мир Божий в сердце человека. Мир в Иисусе Христе. Вместо спуска в ад – восхищение в небеса. Вместо лохмотьев неправедности Иисус Христос дает новые белые одежды Его праведности. И вместо грязных, темных, хотя с виду может быть и добрых дел, Иисус дает прощение, очищение от греха и всякой неправды. Каким путем? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так говорит нам Слово Божие. Кровь освобождает от этой грязи. Но, друзья мои, второй вопрос. Освобождает ли обрядность, освобождает ли культура, высокая нравственность, освобождает ли закон от греха? Ответ один. Нет, не освобождает. Сегодняшние оккультные религии, жертвоприношения, жизнь по совести, исполнение обрядов, самоистязание, отшельничество, традиционные поклонения, делание поистине добрых дел во имя Бога не могут спасти человека от наказания в аде и от поражения грехом. Даже закон не освобождает человека от греха. Напротив, Библия говорит, делами закона, то есть делами праведности, не спасется, не оправдывается никакая плоть, никакой человек. Если даже допустить, что человек прожил без греха все свои последние дни, может быть, десятки лет, однако же он грешен. Грешен потому, что грех жил в нем еще при его рождении. Грех живет в человеке от рождения, Слово Божие нам говорит. Даже посмотрите, крошечные дети знают, как злиться, знают, как добиваться своего. Малые дети уже умеют грешить. Они крадут, они лгут, они унижают, они ругаются и даже проклинают. Надо сказать, что бесы, слуги дьявола, с таким же успехом делают зло и через взрослых, точно как и через детей. Сердце пустым у человека не бывает. В нем, в этом сердце, кто-то живет. Либо Бог, либо дьявол. Это непреложная истина, и с этим нельзя не согласиться. Человек со дня своего рождения и до смерти не может служить двум господам одинаково. Или Богу, или мамонне. Одному будет усердствовать, а другому будет не родить. Но Господь предоставил человеку самому решить, с кем ему быть. С Богом или с дьяволом. Идти на служение Богу или оставаться на служении у дьявола. Быть в раю или быть в аду. Быть свободным от греха или жить в грехе. Да будет ваше «да», «да», Слово Божие говорит, а «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого. Человек не может постоянно жить в Боге и в то же время находиться в сношениях с дьяволом. Однажды Господь, исцеляя человека, спросил духа: «Как твое имя?» Он ответил: «Легион, потому что нас много». Легион – это 12 тысяч персон. Надо же подумать, в одном человеке столько было много бесов. И каждый бес, как каждый дух, имел свое имя. Многие люди, неверующие, даже не подозревают, что они имеют внутри себя живущего какого-то духа. Духа тьмы, конечно. Или духа непримирения, или духа лжи, или духа коварства, или духа противления, или духа гордости, или духа властолюбия, или много еще каких духов. Но у всех их
есть главный начальник. Имя ему – грех. Бог называет светлых духов именами – духом любви, духом кротости, духом милосердия, но называет и дьявола своими именами – дух противления, дух убийства, дух ненависти. И человек мучается от присутствия таких духов. Но сам по себе он не может освободиться от этих духов без помощи Бога. Нельзя человеку самостоятельно освободиться от греха. Никакой раб не может освободиться от собственного рабства. Его следует кому-то выкупить, чтобы сделать свободным. Отец-раб рождает сына-раба. Самый страшный грех – это грех неверия в Иисуса Христа. Человек мог бы освободиться от страшного влияния греха, если он мог бы поверить в силу Иисуса Христа. Но поскольку в нем живет дух неверия, Господь не может освободить человека от греха, поскольку человек сам, оставаясь в неверии, не хочет расставаться с этим неверием. Но Иисус Христос может освободить человека от всякого греха, конечно же, уверовавшего в Него человека. Вместо обрядности Господь дает уверовавшему человеку живую веру. Вместо нравственной чистоты, к которой стремится человек, Бог дает во Христе чистое сердце такому человеку. Вместо исполнения закона Бог дает благодать и оправдание. Вместо первородного греха Адама – жизнь во Христе Иисусе. Вместо присутствия в сердце беса в нем живет Дух Святой. Вместо бесплодных усилий Бог дает руку помощи. Вместо неверия Он дает веру. Веру, надежду и любовь. Друзья мои, сила Иисуса Христа велика. Нельзя противостоять этой силе. Дьявол не может прикасаться к человеку, который живет в вере в Иисуса Христа и полностью доверяется Ему в своих поступках. Следующий вопрос. Какова судьба неосвобожденного от власти греха человека? Писание нам отвечает. Суд, приговор и вечная погибель. Человеку, уверовавшему, Бог дает веру, надежду и любовь. Человек, который не верит в Иисуса Христа, в Его власть, в Его освобождение, вместо веры получает осуждение, вместо надежды получает приговор, вместо любви и жизни с Богом получает вечную погибель. Неверующего ожидает суд. А Слово Божие говорит нам, верующий в Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Не уверовавший в Иисуса Христа, в Его Святое Слово, уже осужден, потому что гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Господь в Евангелии Иоанна. От греха даже у грешника в первую очередь страдает его совесть. Вы помните Иуду? Иуда предал Христа. Он сказал, предал я кровь невинную. Совесть мучила его, он пошел и удавился. Но смертью физической нельзя уничтожить смерть греховную. Ни в коем случае, нет. Грех рождает смерть. Написано, душа согрешающая да умрет. Душа умрет. Иезекииля, 18 глава, повествует нам об этой духовной смерти. И потому знай, человек, не уверовавший в Иисуса Христа, если ты грешишь, то грех твой найдет тебя и приведет тебя к смерти обязательно. Смерть духовная всем грешникам земли. Иногда люди задают вопрос, когда и где встретятся грех и смерть? Ответ прост. Там же, где будет и ад, там же будет и смерть, там же будет и грех. Библия говорит нам, что после суда у Белого престола в конце веков грех и смерть и ад будут брошены в озеро Огненное, там, где пребывать будет вечно дьявол. Но в этом месте невыносимого страдания будут находиться также и миллионы неуверующих во Христа людей. Их души, вечно живущие души, которым был приготовлен небесный чертог, вдруг по своему неверию окажутся в аду, в лапах сатаны.
страшное будет состояние этих людей. Они будут кусать языки свои, они будут обращать свой взор к небу, но никто не может спасти погибших людей, находящихся в аду. Господь когда-то рассказывал историю о богаче и Лазаре. Находящийся в аду, богач видел пребывающего в раю Лазаря. Он видел также и Авраама. Богач видел, как радуется Лазарь, и просил Авраама оказать ему милость. Но он конкретно услышал ответ: «Нет перехода от вас к нам и от нас к вам». Авраам сказал, что ты уже получил свое, живя на земле. Лазарь также получил то, что он имел на земле. То есть он верил в Господа и принимал его как личного спасителя. Ты же отвергал его и потому оставался в неверии, оставался во грехе с дьяволом. И поэтому ты получил свое. Этот пример говорит нам, друзья мои, что тот будущий день страшного суда разделит людей на две половины. Одни пойдут в жизнь вечную, а другие пойдут в муку вечную, вместо вечного мучения. Любовь Бога открылась нам в том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, и Он совершил это по воле Отца Небесного. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, мы читаем в 3 главе 16 стихом Евангелия Иоанна. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Это ясно всем. Ненависть или любовь, неверие или вера, дьявол или Иисус. Кому мы будем служить, с тем и будем пребывать. Христос сказал: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Господь говорит о вечности, Господь говорит и о временном пребывании человека на земле. И наше временное пребывание на земле должно быть посвящено одному – Богу, Христу Иисусу.

0: Он может нас посетить своим обильным благословением. Если мы согрешаем, мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Его милость простирается к каждому из нас. Господь очищает нас от всякого греха, если мы исповедуем этот грех, а если нет? Если нет, то человек остается во грехе, и значит уже он не может иметь надежду на вечное спасение. Только кровь Иисуса Христа может очистить от всякого греха. И потому сегодня слово обращено к нам, братьям и сестрам, уверовавшим во Христа, как к тем людям, которые могут посмотреть на Христа распятого. Его кровь льется, и эта кровь несет прощение. И мы освобождаемся через веру, через покаяние от всякого греха. Так говорит нам Слово Божие. Ну а человек, который еще не знает Христа как личного Спасителя, что же ему делать? Что ему нужно перечислять все свои грехи? Что ему нужно составлять целый список для того, чтобы оправдаться перед Богом? Я этого делал, этого не делал? Нет. Перед Богом не оправдывается никакой человек, никакая плоть. Но человек должен сказать: «Господи, прости меня, потому что я не в силах спасти самого себя, а Ты единственный Спаситель, и к Тебе мои очи обращены». Итак, друг мой, если ты знаешь, что ты грешник, и знаешь, что ты уже не в силах бороться с грехом, и знаешь, что враг всегда побеждает тебя, у тебя есть к кому обратиться. Обратись ко Христу. Посмотри на Его Голгофский крест, на Его страдающий лик, и Он простит тебя. Он очистит тебя от всех твоих грехов, какими бы они страшными тебе ни казались. Пусть Бог благословит тебя обратиться к Нему и получить прощение через веру в спасительную жертву Иисуса. Богу нашему поклонись, Богу нашему воздай хвалу, Богу нашему служи, и Он возьмет тебя туда, где пребывать будет вечно со Своей Церковью. Слава за все! Богу нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из прошлой программы мы узнали, что Сережу ужалила змея, и он попал в больницу. Сегодня Сережу выписывают из больницы. За ним приехали мама, дедушка и тетя Мария.
1: Я так сильно скучал по вас.
2: Мы понимаем, мы тоже по тебе скучали.
3: Да, дедушка, особенно скучно было без тебя, Сереженька.
1: Даже не верится, что я могу оставить больницу. Здесь так медленно время тянулось.
2: Ну, понятно. Конечно, больница есть больница.
4: Да. У вас интересный и умный мальчик. Он был для меня хорошим товарищем.
2: Правда?
4: Ободрял и успокаивал меня.
2: Вот как?
4: Он для меня был как ангел Божий. Очень жаль, что придется расстаться с ним.
2: Очень приятно слышать, что он был в радость вам, а не мешал.
5: Да,
2: да.
4: Да, он как солнечный луч был в палате. Мне часто приходится лежать в больнице.
2: Вот как?
4: Время движется очень медленно.
5: Да, больница.
4: Временами такое уныние находит, что хоть в петлю лезь. А Сережа не давал унывать. Из него прямо сочится энергия и надежда.
2: Он такой у нас, да.
5: Да, Сереженька.
4: Вы счастливые люди, что такого сына имеете.
3: А вы, Иван Григорьевич, давно уже лежите в больнице на этот раз?
4: Да, уже больше месяца.

0: нахожусь здесь.
1: Ой, да, ой, это время долгое.
0: И о выписке нет еще никакого представления.
2: Ой, как надо, жалко.
1: А да, трудно находиться в больнице, при том еще летнее время.
2: Да.
0: Вы правы. Никакого лета не видишь и не чувствуешь. Вот Сережа обещал принести мне земляники свежие.
1: Молодец.
0: Но когда уйдет, то забудет, наверное. Забудет вообще, что такой несчастный дядя Ваня существует на свете.
3: Не забуду. Я же обещал. Обещания нужно всегда исполнять.
2: Да, молодец.
0: Да, Сережа. Я могу прямо сказать, что вы можете гордиться своим сыном. Я, честно говоря, даже завидую вам.
2: Но...
1: Да, это очень приятно слышать.
0: У меня тоже был сын, но он умер совсем еще маленьким.
2: Правда.
0: Жена так сильно переживала, что сама заболела. А потом тоже умерла.
2: Какое несчастье.
1: Ой, да.
0: Не перенесла смерти сына.
2: Ой, как печально и скорбно слышать. Я вам очень сочувствую, Иван Григорьевич.
0: Спасибо. С того времени уже много воды утекло. Думаешь, и печаль уже так должна бы развеяться.
2: Да.
0: Но человек, видимо, не способен полностью забыть своего горя.
2: Ну, конечно. Да. Такая трагедия. Разве она забудется?
1: Ой, еще бы.
0: С другой стороны, кто знает, каким бы еще вырос мой сын. Может, и хулиганом стал бы каким-нибудь.
2: Ну, почему же?
0: В наше время многие дети превращаются в преступников и хулиганов.
1: Да, сейчас очень тяжелое время.
2: Да, трудное время для воспитания, очень трудное.
0: Да и родители так мало уделяют времени своим детям. Некогда заниматься их воспитанием.
2: Да. Да, но я думаю, что вы все же своего ребенка правильно сумели бы воспитать.
4: Конечно.
0: Кто знает, если даже сам свою жизнь не сумел прожить так, как нужно было. Может, из-за моих грехов их и отняли у меня.
1: Но, Иван Григорьевич, если так думать, что все несчастья нас постигают только как наказание, то мы все уже находились бы в могиле.
2: Да. Потому что каждый делает зло в своей жизни.
1: Да, да, кто может сказать, что прожил хорошую жизнь?
2: Да, никто.
1: Да. Кто и думает, что прожил свою жизнь хорошо, то он не знает самого себя.
2: Да, своего сердца не знает. Да, а Бог-то сердцеведец. Он знает, что в человеке, правда?
4: Да.
0: Так меня и Сережа убеждал, что существует Бог, который любит нас.
2: Правильно. Правильно, Сережа.
1: Молодец, Сережа.
0: Но я сам мало интересовался этими вопросами. Да и в роду у нас никто даже имя Бога не вспоминал.
2: Надо же.
0: Если кто и скажет что, так прежде оглянется и направо, и налево, проверить, чтобы кто не услышал. Но теперь... Как уже состарился и существуешь как лишний элемент, то и говоришь более свободно.
2: Уже нет страха.
0: На нашего брата и внимания никто не обращает. Все равно скоро на свалку попадет.
2: Ну что вы, Иван Григорьевич. Вы еще поправитесь и придете к нам в гости.
1: Надеемся
2: обязательно.
1: Встретиться с вами.
0: Может, выздоровели, а может и нет. Бог знает. Мне так хотелось бы побыть у вас дома.
2: Да, и нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам.
0: Хотелось бы посмотреть, что это за семейство, в котором растут такие сыновья в наше время.
1: Во всяком случае, мы вас не забудем.
2: Нет,
1: не обязательно придем навещать. Да. У вас есть родственники?
0: Только одна сестра инвалид.
1: Ой-ой.
0: Она, бедная, все заботится о мне. Но ее силы слабеют каждый день.
2: Надо же.
4: Да.
2: Но, Иван Григорьевич, было очень приятно с вами познакомиться. Мы обязательно придем навестить вас. Обязательно.
4: Да.
2: И будем по очереди переходить к вам, если вы не возражаете.
0: Большое спасибо.
2: Ну, давай, Сереженька, собирай свои вещички. Вот отсюда из шкафчика еще возьмем. Вот эти книжки твои. Давай вот. Вот сюда. Кассету хочешь взять, да?
3: Да.
2: Ну, хорошо. Ну, вот.
1: Да, так. Это очень приятно. Сережа теперь с нами.
4: Твое полотенце, Сережа? Нет, это больничное, да?
3: Угу. Больничное.
2: Ну вот, его оставим. Ну, все готово, наверное. Вот и хорошо, Сережа готов опять домой идти.
3: Ну, дядя Ваня, до свидания. Не забывайте Богу молиться. Он вас любит и хочет вам помочь.
0: Да, спасибо. Я не забуду тебя, обещаю.
3: И Господа тоже, да?
0: И его не забуду. Обещаю тебе.
2: Ну вот и хорошо. Да.
3: Так, да, я могу радостно идти домой.
1: Да, правильно, Сережа. С радостью мы идем с тобой вместе. Но мы оставляем также и твоего дяденьку Ваню в руки Господа.
2: Да. Возьми, Сережа, курточку с собой.
4: Да.
2: Не забудь.
3: Вот и хорошо, что змея укусила меня. Я смог познакомиться с тобой, дядя Ваня.
4: Да, ничего случайного не бывает.
3: Да.
0: Правильно. Скажем, что несмотря ни на что, змей оказал нам услугу.
1: Да. Да, Бог обращает плохое в благословение и поражение в победу.
2: Да.
0: Ну, до свидания, братец. Надеюсь, что еще увидимся.
3: Вот увидите, что еще встретимся.

0: Ой, как дома красиво и хорошо.
1: Соскучился по дому уже.
2: Ну, проходи, Сереженька. Да. Ой, давай, снимай.
0: Вот, садись-ка сюда. Угу. Вот так.
2: Ой, ты совсем бодренько выглядишь.
1: Чуточку побледневший только.
3: Но это ничего.
1: Пойдет, да.
2: Конечно.
3: Походим с ним, погуляем.
0: Я даже как-то забыл, что дома так уютно. А может, я раньше и не замечал этого?
2: Наверное, не замечал.
3: Да, это возможно.
2: А сейчас вот ведь в больнице было все белым и таким однообразным, не так ли? Сразу заметно.
0: Даже забыв, что в мире есть такие красивые яркие краски. Чудесно домой возвращаться.
2: Ой, мы все так рады, ну, Сереженька.
3: Да. Посмотри-ка, что мама для тебя приготовила еще.
0: О, мои любимые кис-кис и халва.
2: Ой, вот мамочка.
3: Да, мама знает.
1: Сладкоежка мой маленький. У вас, наверное, с дядей Ваней, Сережа, наверное, интересные беседы были, да?
0: Да. Мы никак вечерами не могли заснуть.
1: Вот как.
0: Дядя Ваня мне рассказывал многие интересные истории его жизни. С ним разные, самые невероятные истории приключались.
3: Ты, наверное, рассказывал ему об Иисусе Христе, да?
0: Да.
2: Молодчина, Сережа.
0: Рассказал. В один вечер я слышал, но как он плакал.
1: Вот как.
0: Я спросил у него, что у него болит. А он ответил, что у него болит душа.
2: Вон как.
1: Да.
0: Мне кажется, что-то его особенно гнетет.
1: Да.
0: Но он мне ничего не говорил.
3: Да, на длинном жизненном пути с человеком может разное случиться. Он прожил тревожные военные и послевоенные годы. Потом еще семью потерял. От таких тяжелых переживаний кому угодно может давить душу.
1: Да, а теперь еще ведь и смерть впереди.
3: Да, да. Действительно.
1: Ведь он же при смерти совсем.
3: Сколько человеку придется в жизни переживаний.
1: И вот знание о смерти, наверное, его угнетает особенно. Ничего. Мне кажется, что он в таком страхе перед смертью.
2: Да, да, видно.
1: Такое чувство, знаешь, у меня появилось, как смотрела на него.
2: Да, у меня тоже.
0: Он еще сказал мне, что вся его жизнь бестолково прожита. И совсем без смысла прошла.
2: Да, таким, наверное, все и кажется.
3: Да так оно.
2: Знаете,
3: и есть.
2: Я помню одну свою подружку. Она была при смерти, умирая, сказала мне, что ей все кажется совершенно пустым и смешным. Все, что она раньше ценила, начало терять смысл и значение. Только одно познание Бога дает утешение и подкрепление. Это вера в Бога дает такую радость и такой мир душе.
1: Истинный фундамент.
2: Да.
1: Это так.
3: Да, нам надо позаботиться об этом человеке.
2: Обязательно.
3: Это ясно, что Бог послал Сереже рассказать ему весь об Иисусе.
2: Да.
1: Это так.
3: Сережа молодец, не пропустил этого момента.
1: Да, хорошо ты, Сережа, сделать. Вот всегда вот так свидетельствуй всем о Христе,
2: да,
1: как будет случай хороший. Об Иване Григорьевиче нам нужно позаботиться, как правильно дедушка вы сказали. И, может быть, мы даже сделаем так, что по очереди будем навещать его каждый день.
2: Обязательно, ведь у него же нет родственников.
1: Да, да. Бедный главное, человек.
3: Да, и главное, молиться будем всегда.
1: Да, чтобы Господь спас его.
0: А я так богат, что у меня есть вы.
3: Кто это вы? Конечно, и дедушка, да?
0: Да.
1: Ну, конечно. Это большое счастье иметь родных, которые любят тебя и заботятся о тебе.
0: Теперь я никогда не буду роптать на неприятности, которые встречу в своей жизни.
3: Да, они еще встретятся, Сереженька.
2: Стоит, Сереженька, сказать, как дядя Ваня, змей-то оказался добрым другом.
1: Да, потому что мы даже не знаем, когда недоброе в доброе обращается, поэтому Нужно быть всегда довольным, благодарным Богу за все. А Господь позаботится, что все недоброе обратится в доброе для нас, правда?
3: Да, да. Истинно так. Это все надо научиться принимать из рук Божьих, что Он приготовил. Все во благо то, что Он делает.
2: Ведь сказано же там в Библии, что любящим Его все содействует ко благу.

0: Сережа приобрел себе нового друга, пока лежал в больнице. Своей детской прямолинейностью, непосредственностью и бодростью Сережа радовал престарелого и тяжело больного Ивана Григорьевича. Он также по-детски, как умел, рассказал ему об Иисусе Христе. И, как мы слышали, при расставании Иван Григорьевич обещал Сереже, что не забудет его и Господа, о котором Сережа рассказал ему. И кто знает, в конечном счете, какой результат породит зароненное Сережей семя веры в сердце этого так много пережившего в жизни старца. Человек может видеть только внешность другого человека. Глубину же знает только Бог. Вы помните, что ответил Иван Григорьевич, когда Сережа спросил, что у него болит? Он ответил: «Душа болит». Душа болит — это вопль бесчисленного количества людей сегодня. «Я лишен душевного покоя. Я не имею мира из-за того, что совершил. Или я потерял мир из-за того, что оставил не сделанным. Мне нельзя было этого делать. Я пожертвовал слишком много. О, если бы я мог все переделать, если бы я только послушался тогда совета. Но, увы, возможности все переделать уже нет. Это возможность помочь кому-то или предохранить от надвигавшейся катастрофы была в ваших руках, но вы не использовали ее, вы пренебрегли ею, и теперь уже поздно изменить случившееся. Да, того, что прошло, вы не можете вернуть обратно, но вы можете решить, что вы совершите теперь, в дальнейшем. Друг мой, вы нуждаетесь в духовном рождении, в рождении свыше. Акт рождения свыше – это результат действия Бога в сердце покаявшегося человека, через который человек получит способность жить угодной Богу жизнью, жизнью, которая принесет радость также близким ему людям. Рождение свыше всегда включает в себя два аспекта – человеческий и божественный. Только Бог силен духовно родить человека свыше. Но на человеке лежит ответственность ответить на Божий призыв. Кроме христианства, большая часть мировых религий считает, что люди взбираются вверх по одной и той же горе, только по разным тропам. Но все эти тропы приводят к одной и той же точке. В таких догмах слышится шипение змеи. Ты будешь как Бог, когда достигнешь вершины. Человек надеется, что он достигнет совершенства своими делами, и что благодаря своим усилиям он будет как Бог. Но Библия, Слово Божие, рисует перед нами совсем другую картину. Все люди блуждают в греховной пустыне, жаждут и ищут реальность, истину. Чтобы получить ответ на свою духовную жажду, они должны прийти к оазису, источнику жизни. Некоторые следуют за миражами и иллюзиями, и под их впечатлением отказываются от реального оазиса, от Иисуса Христа. Библия не говорит, что Христос один из многих путей. Она говорит, что Он единственный путь. Ибо через Иисуса Христа Бог снисходит к людям и спасает их из глубин их греховности и развращения. Бог оживляет их к новой духовной жизни, которая, в свою очередь, производит свое действие как на душу человека, так и на тело. Рождение свыше значит получение новой натуры и, как было сказано, способности жить угодной Богу жизнью. И только через рождение свыше человек приобретает пред Богом ту святость, которая сделает возможным для него общение со святым Богом. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к евреям. Рожденный свыше человек чувствует эту новую жизнь, родившуюся в его душе. У него появляется новое желание жить. Он теперь имеет настоящую цель, для чего он живет. Он имеет новые ценности. Все его взгляды на жизнь изменились. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам. Возрожденный человек имеет доминирующую любовь к Богу. Центром его внимания является теперь не он сам, а Бог. И возрожденный человек любит не только Бога, даятеля новой жизни, но и по-новому любит своих ближних, всех окружающих его людей. Любовь к ближнему – одно из великих доказательств того, что над этим человеком больше не властвует его старая натура, что он под властью новой натуры. Рожденный свыше человек освобождается от греховного образа жизни. Если же он непроизвольно и согрешит, он имеет ходатая пред Богом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Однако Библия говорит, что человек должен оставить свой грех. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Акт рождения свыше, которого мы, люди, не понимаем, но только видим его результаты, является началом всей духовной жизни. Окончательная цель рождения свыше – преображение в образ Иисуса Христа. Преображаться в образ Христа значит стремиться к преображению самих себя, всей своей жизни, согласно его образу. Нужно ли тебе рождение свыше? Да, нужно. Родившийся один раз умрет дважды, а родившийся дважды умрет только один раз. Если ты считаешь, что для тебя достаточно, что ты родился один раз физически, что тебе не нужно духовное рождение, то Библия говорит, что тебя, кроме физической смерти, ожидает также вторая смерть, то есть вечная погибель и муки. Это не мои слова. Это слова вечного Бога, твоего Создателя. Библия так говорит. Если ты изберешь жизнь без Бога на этой земле, то без Бога ты будешь и в вечности, веки веков. Будешь томиться в той темноте, которую Библия называет второй смертью. Человек же, пожелавший принять Божий дар спасения через Иисуса Христа, родится второй раз духовно. После физической смерти он никогда не испытает той страшной второй смерти. Он будет жить вечно в небесной стране света и радости, где не будет ни слез, ни плача, ни болезней. Так утверждает Слово Божие, Библия. Я еще хочу сказать пару слов о втором аспекте акта рождения свыше. Как уже было сказано, только Бог производит рождение человека свыше. Со стороны же человека необходимо согласие. Без твоего согласия не произойдет никакой перемены, ничего не изменится, ничто не исправится. Человек может испытать рождение свыше только после того, как он добровольно решит принять в свою жизнь, в свое сердце Иисуса Христа. Это акт воли. Христос насильно не войдет в твою жизнь. Сие стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною, говорит Христос в книге Откровения. Принятие Иисуса Христа Это также акт веры. Мой друг, ты можешь совершить этот акт воли и веры сегодня, принять Христа в свою жизнь и испытать чудо рождения свыше. Если желаешь, то я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Твоя молитва будет твоим согласием, призывом к Богу, знаком Ему, что здесь есть один человек, одна душа, которая желает открыть свою жизнь своему Спасителю и Господу. Будем молиться. Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть. Я нуждаюсь в рождении свыше, в духовном рождении. Я нуждаюсь в перемене. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус Христос. Я открываю сердце Тебе. Войди и измени меня. Дай мне новую натуру. Прости мне мои грехи. Омой сердце мое кровью Иисуса Христа, стекавшей с Голгофского креста. Таким, как я есть, я предаю себя в Твои руки, о Боже. Прими меня и возроди меня свыше Духом Твоим. Прошу это во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Боже, что Ты услышал эту молитву, что Ты никогда не отвергал приходящего к Тебе. Прошу Тебя, благослови эту душу и будь ее наставником и руководителем. Храни ее в своей всесильной руке. Дай этой душе верить и чувствовать, что Ты будешь вести ее день за днем через все беды и радости и доведешь до небесной отчизны. Слава Тебе за Твою любовь и милость, о Боже, которые Ты проявляешь каждому приходящему к Тебе. Аминь.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». И из первого послания Петра, 1 глава, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает век, и это есть то слово, которое вам проповедано». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Также обратите внимание, что когда Дух Божий приходит, Он уничтожает красоту плоти. Другими словами, наша праведность увядает вместе с нашей греховностью. Перед тем, как приходит Дух, нам кажется, что лучше нас на свете нет людей. Мы говорим: «Все заповеди я исполнил от юности моей», и легкомысленно спрашиваем: «Неужели мне что-то недостает?» Разве мы не ведем высоконравственный образ жизни? Более того, разве мы не религиозные люди? Мы признаем, что допускали ошибки, но считаем их незначительными, и, ослепленные гордостью, воображаем, будто по большому счету мы не такие уж плохие люди, какими нас представляет Писание. О, мой дорогой слушатель, когда Дух Божий дует на привлекательность плоти, ее красота увядает, словно лист, и сами для себя вы становитесь совершенно другим человеком. И тогда у вас не найдется достаточно резких слов, чтобы достойно описать собственный характер. Глубоко исследовав свои мотивы и разобравшись с тем, что на самом деле двигает вами, вы столкнетесь с таким злом, что вместе со сборщиком податей вы закричите: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Когда Святой Дух иссушил нашу праведность, то Он выполнил лишь часть работы. Нужно уничтожить еще многое другое и, помимо всего прочего, хваленную силу воли. Большинство людей думают, что они смогут обратиться к Богу, как только решат сделать это. «Я волевой человек», — скажет кто-то, «и если я приму решение быть религиозным человеком, то стану им без особого труда». «Да о чем речь?» — говорит другой. «Наступит день, я исправлю все ошибки прошлого и начну новую жизнь». Но, дорогие слушатели, волевые решения плоти — это красивые полевые цветы, которые должны засохнуть. Когда Дух Божий посещает нас, то мы начинаем понимать, что если желание добра и есть в нас, то мы не знаем, как исполнить свое желание. Оказывается, наша воля противится всему доброму, и в нас не возникает естественного желания прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Шаткость и хрупкость нашей решимости становятся очевидной, когда Святой Дух проливает на нее свой свет. Но человек настаивает: «Я верю в то, что моя совесть и мое образование поведут меня по правильному пути. Я убежден, что, опираясь на свои знания и свой разум, найду дорогу обратно, даже если собьюсь с пути». О, человек, твоя мудрость, этот самый прекрасный цветок твоего естества, чем она отличается от безумия? Необращенный и необновленный, ты в глазах Бога не намного мудрее детеныша дикого осла. Я желал бы, чтобы ты сел вместе с детьми у ног Христа и вместе с ними просил: «Учи меня». Когда иссушающее дыхание Духа касается плотского разума, тогда раскрывается смерть плоти во всех отношениях, и особенно в отношении способности к доброму. Тогда мы, наконец, понимаем, что имел в виду Господь, когда сказал: «Без меня не можете делать ничего». Когда я искал Господа, я не только верил, но и чувствовал всей душой, что не могу молиться без Божьей помощи. Я не мог даже чувствовать так, как надо, плакать и стонать так, как я хотел бы. Я жаждал больше жаждать Христа, но, увы, я даже не мог ощутить нужду в нем так, как мне следовало. Мое сердце было твердым, как гранит, мертвым, как труп в могиле. О, временами я бы отдал все за одну слезу. Я хотел покаяться, но не мог. Жаждал поверить, но я не мог. Я был связан, подавлен, буквально парализован. Такое явление Святого Духа умаляет человека, но оно необходимо. Ибо вера плоти совсем не то же самое, что вера Божьих избранных. Оправдывающая вера — это дар Божий, и сие не от нас. Плоти надо покаяться. Цвет плоти должен завянуть, ибо только семя Духа принесет совершенный плод. Наследники неба не от крови, не от желания плоти, не от желания человека, но от Бога родились. Если изменения в нас произведены не Духом, а нами самими, то они испарятся в самый неподходящий момент, когда мы будем больше всего в них нуждаться. Их конец будет как у травы. Сегодня она вырастает, а завтра брошена в печь. После того, как мы увидели всеобъемлющий характер иссушающего действия Духа, я прошу вас также обратить внимание на завершенность действия Духа. Что происходит с травой? Она слегка пожухла? Нет. Она засыхает. А цветы? Лишь немножко склоняют на бок свои головки? Нет. По словам Исаии, они вянут. А Петр говорит, что они опадают. Никаким дождем их не оживишь. Наступил конец. Так и пробудившиеся люди видят, что в их плоти нет ничего доброго. Какое иссушающее и умертвляющее действие Святого Духа пережили некоторые служители Божьи. Посмотрите на Джона Буньяна, как он описывает себя в изобилующей благодати. Много месяцев и даже лет понадобилось Святому Духу, чтобы поставить крест на всем том, что принадлежало прежнему Буньяну, и чтобы по благодати он стал новым человеком, способным направлять пилигримов по пути в небесный город. Может быть, эти мучения не были такими продолжительными в вашей жизни, но каждый из вас в свое время умер для греха, закона и своего «я». И это должно быть доведено до окончательного завершения. Прежде чем каждый достигнет совершенства во Христе и будет взят на небо. Тленное не может наследовать нетленное. Духом мы умерщвляем дела плоти, и благодаря этому имеем жизнь. Но разве нельзя плотской разум улучшить? Ни в коем случае, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Нельзя ли улучшить старую падшую природу? Нет, нельзя. Должно вам родиться свыше. Неужели ее нельзя научить небесным истинам? Нет. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Старая природа годится лишь на одно — лечь в могилу. Она должна умереть, быть погребена, а затем нетленное семя, живое и пребывающее вовек, будет расти, и плод возрождения созреет, и благодать будет превознесена во славе. Греховная природа не становится лучше. В старце 80 лет она остается такой же приземленной, вожделеющей и бесовской, как и в тот день, когда он родился. Она не становится и не способна стать лучше. Она враждебна по отношению к Богу. Все помышления сердца есть зло во всякое время. О ней сказано, что плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся. Они ведут войну, и мира между ними быть не может.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засохнет трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Из первого послания Петра, 1 главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, и это есть то Слово, которое вам проповедано».
3: Рассуждая дальше, следует заметить, что иссушающая работа Духа в душе человека очень болезненна. Не навевают ли на вас эти слова мысли о похоронах? «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет». Такое действие Духа на человека может заставить его плакать, но все же без него нельзя. Я считаю, что люди, которые, обращаясь ко Христу, много переживают из-за такого обращения Святого Духа с ними, должны быть особенно благодарны Богу, ибо их жизненный путь будет намного светлее и счастливее. По моим наблюдениям, люди, пережившие легкое обращение и пришедшие ко Христу со слабым представлением о своей испорченности, должны будут увидеть свою греховность позже. И, как правило, долгое время они остаются младенцами во Христе и с большим трудом решают проблемы, которые бы они даже не заметили, если бы их первоначальное обращение к Богу было бы более обосновательным. Нет, друзья, если благодать начала возводить храм вашей души, оставив при этом старые стены самоуверенности, рано или поздно они все равно будут разрушены. Вы можете хвалиться тем, что эти стены все еще стоят в вашем сердце, но в подобном хвастовстве нет никакого смысла. Я уверен, что Христос не пришьет новую заплату на старую одежду и не нальет новое вино в старые мехи. Он лучше нас знает, что заплата оторвется, и дыры будут еще хуже, и что старые мехи лопнут. Все шитье падшей природы следует распороть. Старый дом должен быть снесен. Перекрытие и штукатурка, крыша и фундамент — все должно быть убрано. Площадка должна быть расчищена для нерукотворного храма. Нашему городу, Лондону, посчастливилось пережить большой пожар, уничтоживший старые дома, которые были логовищами чумы, и после этого был отстроен намного более здоровый город. И это счастье для человека, когда Бог выметает из его сердца всю праведность и силу, когда Он заставляет его почувствовать свое ничтожество и вынуждает признать, что Христос должен быть всем во всем, и что вся его сила заключается в вечном могуществе благословенного Духа. Заметьте также, братья, что хотя такое действие Духа болезненно, но оно неизбежно. Я уже упоминал об этом и показал необходимость уничтожения всего старого. Но позвольте мне добавить, что такой конец неизбежен, потому что все плотское по своей природе есть тление. Почему трава засыхает? Потому что такова ее жизнь. Ее корень всегда в могиле, поэтому она должна умереть. Как она, выросшая из земли, может быть бессмертной? Она растет не в Эдемском саду, а на проклятой земле. Так и все, кажущееся хорошим, но растущее из вас самих, на самом деле подобно вам, смертно и должно умереть. Семена тления находятся во всех плодах человеческой природы. И как бы прекрасны они ни были на вид, их ожидает увядание. Кроме того, не может быть так, мой брат, чтобы в спасении было что-то от плоти, а что-то от духа. Ведь это означало бы разделение чести и славы. До сего момента хвала принадлежит Богу, а вот теперь благодарить надо меня. Если бы мне было суждено приобрести небо с одной стороны за счет того, что сделал я, а с другой стороны за счет того, что сделал Христос, если бы силу для освящения мне нужно было бы черпать частично в себе, частично во Христе, то мне пришлось бы разделить со Христом не только участие в своем спасении, но хвалу за свое спасение. Небесные песни восхваляли бы одновременно и Господа, и меня, Его творение. Но этому никогда не бывать. «Смирись, гордая плоть, смирись», — я сказал. «Как бы ты ни старалась очищать и убелять себя, ты останешься тленной в самом сердце. И как бы усердно ты ни трудилась, ты строишь из дерева, которое погибнет в огне, и из соломы, которая превратится в пепел. Расстанься с уверенностью в своих силах, и пусть труд и заслуги соединятся вместе с хвалой за них, пусть Бог будет един во всем. Увядание плоти неизбежно». Закончим нашу беседу несколькими словами о насаждении семени. По словам Петра, несмотря на то, что трава засыхает и ее цвет опадает, дети Божьи все же обладают чем-то таким, что никогда не завянет. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Слово Господне пребывает в век. А это есть то слово, которое вам проповедано. Евангелие приносит нам пользу, потому что оно исходит не от человека. Если бы оно было плотским, то не продвинуло бы нас ни на шаг дальше плотского. К счастью, Евангелие Иисуса Христа сверхчеловечно, божественно и духовно. Оно родилось в разуме Бога. Великий дар Евангелия. Спаситель также является божественным даром, и все учение Евангелия от Бога. Если вы, мои слушатели, верите в какое-то Евангелие, которое вы придумали сами для себя, или в философское Евангелие, родившееся в человеческом разуме, то это плотское Евангелие, которое завянет, а вы умрете и погибнете, если доверитесь ему. Единственное слово, которое может принести благословение в вашу жизнь и стать бессмертным семенем в вашей душе, это живое и нетленное слово Вечного Духа. Вот оно, нетленное семя. «И слово стало плотью и обитало с нами. Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Вот оно, бессмертное слово. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Это и есть семя. Но оно должно быть насаждено Духом Святым, прежде чем начнет расти в вашей душе. Приняли ли вы его сегодня утром? Значит, Святой Дух насадил его в вашей душе. Ухватились ли вы за это слово, как за единственную надежду? Сказали ли вы: «Я верю в это слово, я понимаю его, я полагаю свою надежду в воплотившемся Боге. Вся моя уверенность строится на заместительной жертве, законченном искуплении Христа. Я примирен с Богом кровью Иисуса Христа». Если да, то в вашей душе посажено живое семя. А что это означает? Это значит, что вы, по словам апостола Петра, обладаете новой жизнью, появившейся в результате насаждения живого слова и вызванного им рождения свыше. Это жизнь новая. В ней не осталось ничего от старой природы, ничего даже из самого лучшего. Старый Адам не мог очиститься и подняться на качественно новый уровень. Разве мы уже не сказали о том, что плоть вместе со своим цветом увядает? Мы получаем совершенно новую жизнь. И после рождения свыше вы такое же новое создание, будто вы вовсе не существовали до этого и впервые были сотворены. Древнее прошло, теперь все новое. Дитя Божье отличается от остальных людей и превосходит их, потому что обладает жизнью, которой нет у других. Новый принцип жизни овладел им. В него попала божественная искра. Он перестал быть плотским, он превратился в духовного человека, способного постигать духовные истины и обладающего намного более полной жизнью, чем кто-либо из людей. О, если бы Бог, иссушивший плотское в ваших душах, вскоре даровал вам новое рождение через Свое Слово! В заключение осталось заметить, что всякий раз, когда эта жизнь передается человеку через нетленное слово, оно пребывает в нем вечно. Вы слышите? Вечно. Земля и ад изо всех сил пытаются вырвать с корнем ростки доброго семени, посаженного в сердце верующего, и уничтожить его новую природу. Но ни разу им этого еще не удавалось сделать. Вы слышите? Ни разу. Даже если вам удастся вырвать солнце из небосклона, то и тогда вы не сможете вырвать благодать из сердца христианина. Слово живет и пребывает вовек, сказано в нашем отрывке. Оно не может испортить самого себя и не может быть испорчено извне. Не может грешить, потому что рожден от Бога. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вы, обладающие естественной жизнью, умрете, ибо плоть должна умереть. А о тех, кто обладает духовной жизнью, сказано: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». В вас есть самое возвышенное и подлинное бессмертие. Вы будете жить, потому что Бог живет. Вы будете жить в мире, радости и счастье. Но помни, мой слушатель, если ты не обладаешь этим, то ты — человек, который не увидит жизни. Что это значит? Вы будете стерты в ничто? Перестанете существовать? Исчезнете? О, нет! Гнев Божий пребывает на вас и будет пребывать. Вы будете существовать, хотя не будете жить. Вам неведома будет жизнь, ибо она — дар Божий во Христе Иисусе. Вы будете несчастным наследником вечной смерти, мучений и терзаний. А неверующий в Сына — не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вы будете повержены в озеро огненное, это смерть вторая. Вы будете одним из тех, чей червь не умирает и огонь не угасает. Да посетит вас Бог, вечно блаженный Дух. Если сейчас Он обращается к вам, то не угашайте Его божественное пламя. Не шутите со святыми мыслями, которые проникают в ваш разум. И если этим утром вы вынуждены признать, что еще не рождены свыше, смиритесь. И самое главное, идите и ищите милости Господней. Молите Его обойтись с вами милостиво и спасти вас. Те, кто ценил немногое, обладая лишь лунным светом, вскоре обретали свет солнечный. И самое главное, помните о том, что есть животворящее семя. С почтением относитесь к нему, когда слышите, как проповедуется о нем, ибо это есть то слово, которое вам проповедано. Уважайте его и примите. Помните, что животворящее семя содержится в одной фразе: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Да благословит вас Господь во имя Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой».

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Бывает ли такое явление, как преступление без жертвы? Герой нашего рассказа думал, что да. Умный и энергичный, он в свои 20 лет уже зарабатывал миллионы на услугах богатым и сильным мира сего. Позже для него открылось, что дела, в которых он принимал участие, не обходились без жертв. И он сам был одной из них до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Федерико, я не хочу, чтобы наши дети и дальше жили при диктатуре Кастро.
1: Но мы ведь не можем так просто все бросить и уехать.
0: Почему бы нам не уехать в Майами, как это уже сделали многие другие, которые не хотят жить при коммунистическом режиме?
1: Мы очень богаты, Тереза. Я столько лет отдал своей мебельной фабрике. И ты хочешь, чтобы я все бросил и уехал?
0: Но ведь речь идет о будущем наших детей. Ты только подумай. В школе им говорят, что Бога нет, что религия – это опиум для народа. Мы не можем допустить, чтобы они выросли безнравственными людьми.
1: Но ведь и мне уже не 20 лет, чтобы начинать все с нуля.
0: Бог нам поможет, Федерико. Но если ты захочешь остаться, я все равно уеду отсюда.
1: Тереза, это безумие. Все не так уж и плохо.
0: Но будет хуже. Пройдет немного времени, ты сам это поймешь. Но будет уже поздно.
1: Ну что ж, хорошо. Я согласен.
0: Федерико, с моим паспортом что-то не в порядке. Меня не пускают.
2: Я без тебя не полечу.
0: Нет! Ты должен увезти отсюда детей во что бы то ни стало, Федерико.
2: Я не могу тебя оставить.
0: Джордж!

0: Возьми брата и сестру и садитесь на самолет сейчас же. Вы полетите сами.
1: Мамочка, мамочка, нет.
0: Иди быстро. Мы приедем, как только сможем.
2: Мы не сможем допустить, чтобы они летели без нас, Тереза. Что они будут делать там? Я лечу с ними.
3: Это был самый драматический момент в моей жизни. Когда я взял сестру и брата за руки, чтобы через секунду шагнуть одним в неизвестность. Я для себя решил, что Бога нет. Как он мог допустить, чтобы мы так жестоко страдали? Наша жизнь в Майами была ужасной. Мы жили в маленькой квартирке с еще такими же, как мы, беженцами. Мы постоянно были голодными, носили одежду с чужого плеча и плакали по ночам от отчаяния. Мама приехала через 6 месяцев. Но наша жизнь от этого не стала легче, потому что у нее был рак горла, и она долго не вставала с постели. Мне приходилось постоянно подрабатывать.
4: Вот деньги, которые я получил за то, что мыл машины, папа.
5: Ты молодец, Жорж. А когда тебе заплатят за продажу газет?
4: На следующей неделе. А завтра после уроков я буду подстригать газоны.
5: У нас каждый цент на счету, сынок.
4: Папочка, я бы не хотел, чтобы мы так жили.
5: Да, я тоже. Но мы, к сожалению, не можем вернуться на Кубу.
4: Дети в школе смеются над нами за то, что мы плохо говорим по-английски и носим плохую одежду. Так трудно все это переносить.
5: А ты думаешь, мне легче на 2 работах?
4: Прости, папочка. Когда-нибудь я стану богатым, и тебе никогда не придется так мучиться, как сейчас.

Герою нашего рассказа было всего 10 лет, когда ему вместе с отцом, братом и сестрой пришлось бежать с Кубы. Его отец владел компанией по производству мебели, поэтому семья была достаточно богатой, чтобы позволить себе держать слуг, даже шофера. Но вся их жизнь резко изменилась после того, как они стали беженцами. Это история взлета и падения Джорджа Валдеса, с которой мы вам предлагаем познакомиться в цикле передач «Освобожденные».

0: 1969 году, в соответствии с программой для беженцев, мы переехали в Нью-Джерси, в гетто, хуже которого трудно себе представить. Я понял, что единственным спасением могло быть только хорошее образование, и старался учиться как можно лучше. В 17 лет я одновременно учился в университете и работал в Федеральном резервном банке. Профессор с нашей кафедры пригласил меня работать в своей фирме. Я начал заниматься клиентами из Южной Америки. Я получил отдельный кабинет, секретаршу. Первый же клиент оказался прикрытием для дельцов наркобизнеса. Это был богатый овощной магазин, владельцы которого разъезжали на шикарных машинах. Я с ними вскоре подружился.
1: Жорж, ты просто финансовый гений.
0: Но...
1: С тобой я совершенно спокоен за свои деньги. За исключением случаев, когда их нужно перевести за границу. Валютные ограничения убивают нас.
0: Послушай, я знаю, как открыть счета за границей. Перевести туда деньги и больше не иметь с ними никаких проблем.
1: Неужели?
0: Точно. Я работал в государственном банке, и поэтому знаю все хода и выходы в этом деле. Мое предложение было принято. И мне удалось упрятать для них миллионы долларов. Я был молод, не пил и не гулял, с чистой биографией. И поэтому мне предложили возглавить все финансовые операции картелей в США. Вначале я всячески избегал ввязываться в наркобизнес, но однажды получил такое заманчивое предложение, что не смог отказаться. Я должен был стать полноправным партнером.
1: Привет, Джордж.
0: Привет.
1: Я слышал, ты получил повышение?
0: А ты как думал? Я теперь совладелец предприятия.
1: Поздравляю, спасибо. Поздравляю. Скоро ты будешь деньги грести лопатой.
0: А почему бы и нет? Ну, если кинозвезды и политиканы готовы выложить целое состояние за несколько граммов этого белого порошка, я помогу им.
1: Совет.
0: Ну?
1: Только не пробуй его сам, приятель. Потом будешь... Как рыба на крючке.
0: Да знаю я. Я вижу, как они просто с ума сходят, чтобы раздобыть эту дозу кокаина.
1: В картеле с этим строго. Никто в организации не должен принимать наркотиков.
0: Да не стану я рисковать своим здоровьем. Меня больше интересуют деньги.
1: Ну и правильно. Если американцы желают убивать себя этим зельем, это их дело.
0: То было время... началом торговли кокаином. А мы, поставщики этого товара, были обычными бизнесменами, предпринимателями. Нашими клиентами являлись только богачи и знаменитости, политики и даже судьи. В мои 20 лет я уже был миллионером и женатым человеком. Но деньги вскружили мне голову. Я летал в разные страны, вокруг меня вились красивые женщины, и я не выдержал искушения. Я начал изменять жене. И вскоре после рождения сына мы развелись. Пытаясь найти оправдание тому, чем я занимался, я помогал своим близким деньгами. Но для мамы и папы это не имело особого значения. Папа, привет!
2: О, Джордж! Тереза, Джордж приехал! Слушай, какая у тебя новая машина?
0: Красивая, правда?
2: Да.
0: Ты не хочешь себе купить такую же?
2: Лучше сохрани эти деньги для семьи, сынок.
0: Да у меня их куры не клюют, пап. Здравствуй, мама. Ты прекрасно выглядишь.
3: Доброе утро, Джордж. Заходи в дом.
0: Ну почему вы не хотите, чтобы я вам купил другой дом побольше?
3: Но мы здесь хорошо, сынок.
0: Но у меня есть совершенно пустой дом. Я отдал за него 500 тысяч долларов, а там никто не живет.
2: Разве человеку недостаточно одного дома?
0: Это вложение денег, папа.
2: А мы и здесь счастливы. Правда, Тереза?
3: Да. Нас все устраивает, как есть. Я слышала, что ты помог нашей соседке расплатиться за лечение, Джордж.
0: Да, было.
3: И дал Гонсалесу денег на покупку дома.
0: Да.
3: Ты молодец, сынок. Богу угодно, чтобы мы помогали нуждающимся людям.
2: Да, видно, дела у тебя идут в гору.
0: Да, папа, у меня все замечательно. Да, жил я шикарно. У меня был особняк на берегу океана. Роскошная яхта и шикарная машина. Но чем больше я имел, тем больше мне хотелось получить еще. Моими друзьями и партнерами были генералы и правительственные лидеры. Я путешествовал по разным странам на собственном самолете и возил с собой столько денег, что меня встречали с военным эскортом. Однажды вечером мы летели в Никарагуа, чтобы создать новый канал сбыта.
4: В чем дело?
5: Что-то случилось!
4: Мы долетим до Никарагуа!
5: Не знаю! Такое впечатление, что закончилось топливо!
4: Но у нас ведь еще 200 галлонов!
5: Наверное, забился шланг подачи горючего!
4: Как по поводу аварийной посадки?
5: У нас нет времени! Мы летим на высоте 100 метров! Зажми голову между ног, Джордж! Мы падаем!
4: А где мы?
5: Не знаю!
0: Во время падения самолета, на борту которого было 200 килограммов кокаина, я спрашивал себя, найдут ли родные наши тела после этой аварии. Самолет упал в джунгли Панамы. Мы чудом остались живы. Когда нас нашли, то обнаружили кокаин. Мы были арестованы. Нас скинули в подземную камеру, где пытали дни и ночи напролет. После этих зверских избиений в течение 5 лет я страдал кашлем с кровью. Через 20 дней пыток я заплатил 250 тысяч долларов. Мы были выданы Интерполу, который доставил нас в Майами. Денежный залог, который мне пришлось заплатить, составлял 5 миллионов долларов, чтобы избежать дальнейшего тюремного заключения. Семью это привело к полному разорению. Но близкие не сдавались и делали все, что могли.
6: Тебе нужен врач, Джордж.
0: Да, ты прав. От пыток мы пострадали больше, чем от крушения.
3: Джордж, как все это случилось?
0: Мне чертовски не повезло, мама. 20 дней нас не кормили. Давали лишь немного воды. Мне казалось, что я сойду с ума.
3: Варвары.
6: В газетах пишут, что ты главарь самого большого в Америке картеля по сбыту наркотиков. Это правда?
0: Да при чем тут наркотики? Меня просто подставили, я даже не курю.
6: У тебя самые лучшие адвокаты, да?
0: Да, это так. Мы должны выиграть в этом деле, потому что я обвинен в преступлении, совершенном за пределами США.
3: Как только все это могло с тобой случиться?
0: Не волнуйся, мама. Если я выжил в Панаме, то мне уже ничего не страшно. Я был приговорен к 15 годам заключения в федеральной тюрьме. Там я познакомился со своей второй женой. И за год до моего освобождения мы с ней поженились. Освободили меня досрочно, через 5 лет. И снова работа в картеле по сбыту наркотиков. Меня ценили, так как знали, что я умею держать язык за зубами. Вскоре я уже имел больше денег и власти, чем когда-либо. Спустя немного времени после рождения дочери мы с женой развелись. Но я старался, чтобы никто не заметил, какой трагедией для меня было крушение семьи. Я каждый день заходил к родителям.
7: Как дела, папуля? Добрый день, мамочка. Вам что-нибудь нужно?
3: Нам ничего от тебя не нужно, Джордж. Признайся только честно. Ты опять занимаешься продажей наркотиков.
7: Какая разница, чем я занимаюсь?
3: Мы пожертвовали всем, уехав в эту страну. Ради того, чтобы вы стали порядочными, высоконравственными людьми. И вот чем ты нам отплатил за это.
7: Мама, я работал, не покладая рук, чтобы добиться своего места под солнцем.
3: Бог не одобряет ни твоего положения, ни того, чем ты занимаешься.
7: О каком Боге ты говоришь? Я сам себе Бог. Где он был, когда мы приехали сюда из Кубы и едва не протянули ноги от голода? Где был твой бог, когда мы одни приехали сюда? Я сам себя сделал богом. Я имею власть казнить и миловать. Человеческая жизнь в моих руках. Мои телохранители с радостью пойдут на смерть ради меня.
3: Я не хочу тебя больше слушать. Это ты во всем виноват, Федерико. Ты все это время знал, чем наш сын занимается.
8: Я ничего не знал. Что нам теперь делать?
7: Уже слишком поздно что-либо делать, папа. Я завяз в этом слишком глубоко.
8: Джордж, ты наш сын. Ни за что на свете мы не откажемся от тебя.
7: Я чувствовал себя совершенно несчастным. Вся бессмысленность и опасность моего положения выявилась и обострилась тогда, когда пуля, предназначенная для меня, убила моего телохранителя. На его похоронах я сидел рядом с его 12-летней дочкой, и по моему лицу текли слезы. Я спрашивал себя о том, кто будет сидеть рядом с моей дочуркой, когда придет мой черед. Я понял, что с наркотиками пора завязывать. Привет, папа. Здравствуй, мама.
8: Здравствуй, сынок.
3: С тобой что-нибудь случилось, Джордж?
7: Нет, нет. Я только хотел сказать вам, что я бросаю это грязное дело.
3: Неужели? Правда? Слава Богу!
7: Да.
3: Я знала, что он не останется безучастным к моим мольбам.
8: Джордж, это правда?
7: Да, папа. Я уже обзвонил своих партнеров и сообщил им об этом. Я уеду из Майами куда-нибудь в деревню и займусь разведением лошадей у себя на ранчо. Моя жизнь лишена всякого смысла. Она совершенно пуста. Вот и все. Поселившись на своем ранчо, через несколько месяцев я решил брать уроки карате у одного учителя. Он приехал ко мне и тут же сказал: «Джордж, я буду учить тебя владению мечом». Я подумал, что он принес с собой меч или что-то вроде этого. Но вместо этого он достал из своей сумки Библию.
9: Это меч духа.
7: Послушайте, давайте сразу поставим все точки над «и». Я плачу вам большие деньги за обучение карате и не собираюсь учить с вами Библию. Я не желаю ничего слышать о Боге, я сам себе Бог.
9: Молодой человек, так говорил дьявол. Это богохульство.
7: Меня это не волнует, поэтому уберите этот меч назад, где вы его взяли, а завтра приходите с настоящим, боевым оружием. Я не буду вам платить за проповеди.
9: То, что я вам преподам, не будет стоить вам денег. Вы не в состоянии заплатить за эти истины.
7: Не тратьте напрасно время. Не вы первый говорите мне об этом.
9: Слово Божье никогда не бывает без пользы. Ну-ка, покажите, как вы стоите.
7: Вот так.
9: Вам лучше было бы стоять на скале. И скала это Иисус Христос. Если дом не строен Господом, напрасен ваш труд.
7: Вы еще не сдаетесь?
9: Как и Бог. Он не прекращает своих усилий, чтобы помочь нам прийти к спасению. Знаете ли вы кого-нибудь, кто готов был бы умереть за вас? Или кто нес терновый венец в то время, как его оплевывали и издевались над ним? Или кто был бы распят за вас на кресте? Отличный удар, Джордж!
7: Я не хочу быть жертвой. Я хочу научиться побеждать в борьбе.
9: Не говори. Я плачу за зло. Предоставь это Господу, и Он сохранит тебя. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
7: Христа?
9: Он отдал за тебя свою жизнь, Джордж. Никогда не забывай об этом.
7: Ну все. Все. Фу. На сегодня хватит.
9: Чего хватит? Карате или проповеди?
7: И того, и другого.
9: Словом о Спасителе нашем никогда нельзя пресытиться. Он удивителен, Джордж. Подумать только. Бог послал своего сына умереть за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение. Разве это не поразительно?
7: В течение 3 лет он каждый день рассказывал мне об Иисусе.
0: Я видел, как он сам своей жизнью следовал примеру Христа, соблюдал его заповеди. Мой учитель был женат уже 20 лет и страстно, горячо любил свою жену. Я же в действительности не любил ни одну женщину, хотя был женат дважды и собирался сделать это в третий раз. Однажды я воззвал к Господу. Не знаю, услышишь ли ты меня, но если только это возможно, прими меня. Прими меня таким, какой я есть. Мне далеко до моего учителя, но я готов отдать тебе все. Я готов отдать тебе все, что я имею. Господи, помоги мне начать новую жизнь. Вскоре меня арестовали.
10: Джордж, мы можем выиграть дело. У них нет серьезных улик.
0: Раньше я бы пошел на это, а сейчас нет.
10: Но, Джордж, тебя же обвиняют в импорте 3000 килограммов кокаина.
0: Но ведь это было 5 лет назад.
10: Но это не меняет дело.
0: Можно свихнуться от всего этого.
10: Давай поборемся. Главный свидетель по твоему делу погиб.
0: Я не хочу бороться. Я устал от этих проблем. И что им от меня нужно?
10: Твое имущество.
0: Мое имущество?
10: Да.
0: Но ведь только одна моя лошадь стоит 6 миллионов долларов.
10: Им нужно все. Твои лошади, дома, машины. Стоит тебе только подкупить генерала, и тебя тут же освободят. У нас есть шанс выиграть дело, Джордж.
0: Я не хочу больше лгать. Я хочу очиститься от всей этой грязи. Тогда я еще не представлял себе, насколько трудно было следовать Христу в жизни. Даже не знаю, принял ли он меня, но я дал ему слово, а я всегда держал свое слово. Итак, власти забрали все мое состояние на сумму более 10 миллионов долларов. Это было все, что я имел. Мне дали 10 лет.
3: Здравствуй, Джордж.
0: Мама, как я рад тебя видеть, мам.
3: Ты выглядишь таким счастливым, сынок.
0: Это благодаря Иисусу, мамочка. Я жалею, что не узнал его раньше. Все было бы тогда по-другому.
3: Как тебе здесь, Джордж?
0: Мне трудно, мама. Я даже не могу позвонить домой. Я потерял все.
3: Бог, который помогает всем этим людям, это тот же Бог, который и тебя не оставит в беде.
0: Да, наверное. А вы с папой такие молодцы.
3: Почему?
0: Я никогда не задумывался, пока не познал Христа, скольким вы пожертвовали ради меня, и как я разрушил все ваши мечты тем, что оказался здесь, в тюрьме.
3: Что бы ни случилось, ты всегда будешь нашим сыном. Мы всегда будем любить тебя.
0: Мама, самые яркие впечатления моей жизни выпали на то время, когда мы были бедны. Ты помнишь, мама? Ты помнишь, как мы в субботу всей семьей ходили в лес, играли там в разные игры, а потом пекли картошку.
3: Да, мы жили тогда бедно, но умели радоваться малому.
0: И мы любили друг друга. И это было самое главное. У моих детей, к сожалению, не будет таких теплых воспоминаний. Я им дал только то, что можно было купить за деньги. А ведь любовь, мама, это превыше всего.
3: Еще не поздно, Джордж.
0: Вскоре, после вынесения приговора, жена подала на развод. В заключение я стал бакалавром в теологии, а когда меня освободили через 5 лет, я уже получил ученую степень магистра теологии. Друзья, Господь ждет, чтобы вы пригласили Его войти в ваше сердце, в вашу жизнь. Если вы Его отвергнете, вы просто безумцы. Я знаю это. Я сам это пережил. Иисус сказал в Евангелии от Марка, глава 8, стихи 36 и 37. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Иисус Христос освободит вас.

Деяниях апостолов, глава 4, стих 12, сказано: «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 37. Когда услышал это царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и севну писца, и старших священников, покрытых вретищем, к пророку Исаии, сыну Амосову. И сказали они ему: «Так говорит Иезекия, день скорби и наказания, и посрамления, день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых, и пришли слуги царя Иезекии к Исаии». И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот, я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе эфиопском. Ему сказали: «Вот, он вышел сразиться с тобою». Услышав это, он послал послов к Иезекии, сказав: «Так скажите Иезекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая: не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сыновья Дена, что в Фалассаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Йенны и Иввы?» И взял Иезекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень. И развернул его Иезекия пред лицом Господним. И молился Иезекия пред лицом Господним и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не были боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахирима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос, и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева? Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращаешь их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Еще в этот год выросшее от упавшего зерна, а на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные лозы, и ешьте плоды их, и уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод сверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот, я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. «Я сказал себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нисшедшая в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Глава 39. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал, «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал, «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия, «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал, «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии, «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава 40. «Утешайте народ мой, говорит Господь ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дует на него дуновение Господа. Так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Господа нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него, и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, живущая на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва не посажены, едва посеяны, едва укоренился на земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните? Говорит святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава 41. Умолкните предо мною, острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Кузнец одобряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша». Укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее и сказал тебе: «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их иссохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр Ситим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Якова, пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы – ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечную глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону: «Вот оно», и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они – ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возопьет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя. Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай».

0: искупивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и уразумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу и в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение. И жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться». Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклание, и Израиля на поругание.
1: Глава 44.
0: А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Яков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благослови.

Вене мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Якова, а иной напишет рукой своею «Я Господень» и прозовется именем моим. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы, мои свидетели, есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, все, участвующие в этом, будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор, работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает в нем образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях из него испек хлеб, и жарил мясо, и съел, а из остатка этого сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, и не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Якова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью,
который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалины его «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои «Я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой», и он исполнит волю мою и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму: «Ты будешь основан». Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от востока солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: «Что ты делаешь?» И твое дело скажет ли тебе: «У него нет рук?» Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды египтян и торговля ефиоплян и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою. И будут умолять тебя, говоря: «У тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». Все они будут постыжены, посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я, Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова: «Напрасно ищите меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает.
объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли, Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного, спасающего, нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр.
0: Брат Петра, Андрей, был рыболовом из селения Вифсайда, расположенного на берегу Генесарецкого озера. Он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы покаяться в своих грехах и ожидать обещанного Христа. Доверившись свидетельству Крестителя, Андрей пошел за Иисусом и познал его сокрытую славу. Сердце Андрея переполнилось радостью, и не в силах удержать свое открытие в тайне, он немедленно поделился им своим братом. Он не стал заговаривать с незнакомцами на улицах, а поспешил к своему младшему брату, Симону, поскольку знал, что Симон ищет Бога, кается и жаждет вечной правды. Андрей увидел своего пылкого брата. «Мы нашли Мессию, обещанного Спасителя Господа, Агнца Божьего», — выпалил он. Петр, разумеется, сперва осторожно отнесся к словам брата, сомневаясь в них, но Андрей не оставлял его в покое, потому что увидел в Назарянине славу Христа. Он тянул и уговаривал брата, пока тот не согласился. Вот еще сомневаясь, Петр встал и пошел с Андреем к Иисусу. С волнением переступив порог, Симон увидел Христа. Христос же еще раньше видел его своим духом. Едва Симон зашел в дом, Иисус назвал его по имени, свидетельствуя, что он знает его сердце до всех подробностей, и все его планы, надежды и сомнения ему известны. Иисус познал мысли Петра и дал ему новое имя – Кифа, что на арамейском языке значит «камень», а на греческом – «Петр». Иисус знал все прошлое, настоящее и будущее этого опрометчивого ученика. Еще прежде, чем впервые увидел его, ведь Господь всезнающ, и от Него не сокрыты даже самые глубины сердца человеческого. Петр быстро понял все и тотчас капитулировал перед любовью Иисуса. Так Иисус с великим долготерпением и неиссякаемой благодатью начал превращать изменчивого рыбака в твердый камень. Симон сам по себе не был праведным или добрым, но во Христе Иисусе он стал основанием церкви. Как мы видим, первым учеником Иисуса был не Петр, а Андрей. Именно он привел Петра, ставшего впоследствии ведущим учеником Христа. Второй ученик, бывший с Андреем, тоже привел ко Христу своего брата. Иоанн Богослов не упоминает ни имени того ученика, ни имени его брата. Он оставляет это в тайне. Зная обычай Иоанна скрывать свое собственное имя и имя своего брата Иакова, мы догадываемся, что речь идет здесь именно о них. Получается, что Петр был не первым, не вторым учеником Христа. Первыми учениками Иисуса были Андрей, самый старший по возрасту, и Иоанн, самый младший. С них и началась церковь. В первых стихах Евангелия от Иоанна мы видим славу Христову, как рассвет новозаветней зари. Первые уверовавшие в Иисуса ученики думали не только о себе, но и о своих братьях. Причем они не устраивали евангелизационных собраний на полях и улицах, а отыскивали своих родных и близких и приводили их ко Христу. Кроме того, они не бегали за атеистами или политиками, а шли к ищущим и жаждущим Бога, кающимся и сокрушенным людям. Здесь мы узнаем также, что значит проповедовать Евангелие благодати не по какой-либо человеческой инициативе, а просто так, из радости в Иисусе. Первые ученики не открывали богословских школ и не писали своих биографий, а устно свидетельствовали о своих особых переживаниях с Иисусом. Они видели Иисуса, слышали Его слова, прикасались к Его рукам, ощущали Его дух, веровали в Него, познавали Его и глубину Его любви. Именно в таком близком общении с Иисусом кроется сила их свидетельства. А встретился ли ты с Иисусом в Его Евангелии? Пытался ли ты привести к Нему своих родных и близких? Проявил ли ты долготерпение и настойчивость по отношению к Ним? Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что наши сердца исполнены Твоей радостью. Мы имеем прекрасное общение с Тобой, и это побуждает нас приводить к Тебе других. Ободри же нас благовествовать в неземной любви и прости нам всякое промедление, страх и стыд. Даруй нам свидетельствовать об имени Твоем со всей прямотой. Вопрос 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 46 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри».
0: Все, о чем мы читали в предыдущих стихах, случилось за 4 дня. В первый день к Иоанну Крестителю пришли иудеи из Иерусалима. На следующий день Иоанн объявил Иисуса Агнцем Божьим. На 3-й день у Иисуса появились первые 4 ученика. А на 4-й день он призвал Филиппа и Нафанаила, и они тоже стали учениками. Филипп не сам по себе пришел к Христу. Христос его нашел. Надо полагать, Филипп еще прежде слышал от Иоанна Крестителя, что Христос уже пришел и находится среди них, и когда на 2-й день Иоанн указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий», то Филипп весьма изумился. В тот день он не осмелился подойти к Господу. Конечно, он желал познакомиться с Ним, но считал себя недостойным общения с Божественной Личностью. И вот теперь сам Иисус подошел к нему и, повелев ему «иди за мною», прекратил все его колебания. Иисус имеет право избирать себе людей, ибо Он сотворил их, возлюбил и искупил. Он видит нас еще задолго до того, как мы принимаем Его. Собственно говоря, не мы сами выбираем и принимаем Его, а Он ищет, находит и призывает нас служить Ему. Невозможно идти за Христом, если Он не призовет нас, и только лишь по Его воле можно служить плодотворно. Если кто-то служит, не будучи избранным для какой-то цели в Царстве Божьем, то этим он вредит не только себе, но и другим людям. Если же кто-то слышит голос Христа и повинуется ему, то такому человеку Христос обещает всю жизнь заботиться о нем и быть его опекуном. Вскоре после того, как Господь призвал Филиппа, он отправился благовествовать. Филипп нашел своего друга Нафанаила и сообщил ему, как другие ученики: «Мы нашли Мессию». Он не говорил: «Я нашел Мессию». Он смиренно причислял себя ко всей общине христиан. Очевидно, когда ученики были дома у Иисуса, он рассказал им о цели своей миссии. Он назвал себя просто сыном плотника, хотя Иосиф был лишь его приемным отцом, взявшим его на свое попечение. Скорее всего, Иисус не рассказывал им о своем рождении в Вифлееме. Обо всем этом ученики тогда еще не знали. Нафанаил же был знатоком Торы, много раз исследовал Писания Моисея и пророков и досконально разбирался в обетованиях относительно Христа. Он знал, что грядущий произойдет из рода Давида и родится в Вифлееме, и что он будет одновременно царем своего народа и Господом. Конечно, Нафанаил никак не мог поверить, что Христос родится в доме какого-то Иосифа, где-то в забытой Галилее. Тем более, что о Назарете шла плохая слава, как о городе, в котором было много воров, злодеев и распутников. И к тому же в Ветхом Завете относительно него не было никаких Божьих обетований. Кроме того, Нафанаил помнил недавний мятеж в Назарете и его окрестностях против римлян, которые подняли так называемые зелоты, ревнители иудейского национализма и религии. И хотя мятеж был подавлен, из-за него было пролито немало крови. Для Филиппа все это не играло особой роли, так как он был в восторге от личности Иисуса. Он настолько был уверен в нем, что даже все основанные на Писании доводы Нафанаила не могли переубедить его. Не желая вступать с ним в полемику, Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Эти слова звучат как девиз благовестия, призывающих людей по-настоящему познать истину и указывающий им путь к этой истине. «Пойди и посмотри». Довольно спорить об Иисусе. Нужно иметь общение с Ним и на собственном опыте познать Его и Его силу. Мы свидетельствуем не о каких-то отвлеченных понятиях, а о человеке, о личности, о самом Господе. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за радость, наполняющую наши сердца. Она исходит из сладости общения с Тобой и влечет других к Тебе. Наполни нас любовью и желанием терпеливо свидетельствовать о Тебе. Прости нам нашу нерешительность и смущение и помоги смело провозглашать Твое имя. Вопрос 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Дай ответ. Придет Христос, об этом слышал ты не раз. Когда раздастся трубный глас, мы, изменившись во мгновение ока, предстанем пред Христом. То время недалеко. Поэтому хочу задать вопрос для каждого из нас. Подумаем над этим все серьезно, пока еще есть время и не поздно, чтобы, когда предстанем пред Христом, наш взор не затуманился стыдом, чтобы не услышали мы те слова: «Ленивый раб, ты ничего не сделал для меня». Друг мой, вопрос вот здесь поставлен для тебя. С чем перед Господом предстанешь ты тогда? С каким плодом, духовным или плотским? Снопом предстанешь ты или пустым? Что сделал ты на ниве Божией? Трудился ли для имени Его? Ответь сегодня. Завтра, может, будет поздно. Тогда Иисус промолвит грозно: «Ленивый раб, ты спал, а люди гибли в это время. Ты не помог мне снять с них губительное бремя. Иди ж теперь и ты в те вечные мучения, где мучатся они, ленивцам нет спасения».

придите ко мне. Дни смятения пришли. Всюду скрежет зубов, стоны, вопли, людские проклятия, и в преступной вражде дети мучат отцов, и на бой ополчаются братья. О, Мессия, гряди, в блеске яркой зари, в лучезарной весне обновления, в прах владычества смерти и ада сотри, жизнерадостным днем воскресенья. И незыблемый мир водвори на земле, чтоб святым состраданием согрета, воссияла она, словно солнце во мгле, царством правды и вечного света. О Господь наш, гряди, воскреси мертвецов, торжествующий силою слова, и живых исцели от мучительных снов, от отчаяния века больного. Придите ко мне, мы услышим твой зов, ратью дружной, сплотившись народы, не на бой вас зову против диких врагов, не на оргию буйной свободы. Не с огнем и мечом ополчитесь на зло, не со знаменем призрачной славы и лавровым венком не венчайте чело проповедников дикой расправы. Но сплотитесь дружней в трудовую семью, разработайте ниву родную и обрящите вы в обновленном краю цену жизни и радость земную. Придите ко мне, я зову вас на пир, где, как братья, все примут участие. В мире Божьем любовь воцарится и мир, и поймет человечество счастье.

Моя отчизна, не здесь мой дом, не здесь моя отчизна, совсем не здесь предел моим мечтам. Я путь держу в обитель вечной жизни, к далеким и желанным небесам. Я здесь пришелец, странник одинокий, тоскующий по родине своей. Моя отчизна в небесах высоких, хоть я родился среди земных полей. Здесь, на земле, есть много идеалов, благих стремлений и добра венцов, но скроет все стремления и славу могильная плита в конце концов. Мой путь не кончится пластом земли могильной, мне обещал жизнь новую всесильный, если ее достоин буду я. Я с каждым днем к своей отчизне ближе, готовлю встречи славной, неземной, и жду тот час, когда ее увижу в красе неувядающей святой.

Покаяние. Была прекрасна ночь, луна сияла, блестели звезды в сумраке ночном, душистым ароматом разливаясь, седой туман стелился над землей. В спокойный сон забилась вся природа, утихли трели, песни соловья, кругом все тихо. Средь людского рода, кругом все спит, не сплю лишь только я. Окутан тьмой и мраком чудной ночи, я из собрания спешил домой. Забилось сердце, стали плакать очи, и дух мой был объят тоской. Услышал первый раз я путь спасения, что нужно Богу жизнь отдать, найти душе своей в нем утешение, ему служить, его лишь прославлять. В саду среди ветвей склонился, я горько плакал, Бога умолял, скорбя душой, сердечно я молился, чтоб новый путь Господь мне указал. Сияли ясно звезды, изумруды, меж туч чудесно месяц засиял. Я никогда той ночи не забуду, когда я дивно Господа познал. С тех пор, как я отдался на служение, ему хочу навек принадлежать, благодарить за чудное спасение и всем другим его любовь вещать. То была ночь, которой не забуду, то была ночь блаженства, торжества. Тогда свершилось надо мною чудо, меня Всевышнего любовь спасла.

с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Ты помоги мне принимать все, чем мой путь ты здесь отметил. Без почему и без зачем, ни прикословия и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка, в моих путях, в твоих руках большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел, что каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени. Позволь мне жить и умирать на сей земле под сводом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети».

имя Иисуса. Иисус – это имя поток для измученных жаждой и зноем, многовиден, студен и глубок. Он был отдыхом Кифе и Ною. Вот и ты, о мой друг землянин, после долгих скорбей и тревог утомленный стоишь перед ним и прохладою дышишь его. Ты присядь и усталость души здесь как лишнюю ношу оставь и, склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь. В беспросветных житейских скорбях средь унылого белого света есть покой на его берегах, недоступных для зноя и ветра. Ты и раньше здесь проходил, хорошо знаешь место его, но до сих пор еще не испил из живых и целебных вод. На этот раз не спеши, приземлись и сомнения оставь, и, склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь.

Вечер. Спряталось солнце за горами, вечер прохладный сошел. Месяц серебристые взоры тихо на землю не свел. Кротким туманным мерцанием свет свой он льет с высоты, с чистым и грустным сиянием чудной своей красоты. Краски печали волшебной нежно на все положил, мир и покой безмятежный всюду по миру разлил. Дивной красою пленяясь, сердце запело во мне, с песней хвалы устремляюсь к Богу любви в тишине.

«Мама, мама, кто нам лучший путь укажет? Нет вернее друга на земле, только ты всю правду нам расскажешь и подскажешь в горе и в нужде. Сколько много мы встречаем черствых и бесчувственных людей, кто любовь свою пренебрегает, кто не ценит матери своей. А Христос в последнее мгновенье, смертный час распятый на кресте, принимая тяжкие мученья, не забыл о матери своей. Видел он души ее страданья, и с любовью на нее глядя, поручая матери Иоанна, Иисус сказал: «Си мать твоя». О, люби и ты, друг, маму всей душою, береги, не огорчай ее, дорожи, пока она с тобою. Мама, это счастье твое. Помни, жизнь коротка, для мамы может вскоре быть. Пробьет последний час, и понесешь двойное горе ты тогда».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин –

Давайте подумаем вместе. А надо мной смеялись. Сестра Фрида М. обращалась когда-то в забытый алтарь и просила помочь нам с инвалидной коляской. Она также написала, что моя дочь Наташа вышла замуж. Родилась я на хуторе в домике с соломенной крышей. Жили бедно. Уже с 6 лет я помогала маме полоть норму свеклы в колхозе. Мама стала незаметно пить. Била меня, выгоняла. Приходилось ночевать в сарае. В 15 лет я пошла работать на стройку. Все смеялись надо мной, что мать пьяница. Но маму было очень жалко. И в выходные приезжала к ней из города и помогала. Вышла замуж без любви. Мне на завтра 18 лет исполнялось, когда родила первенца сына. Второй у меня тоже сын. В 23 года опять беременность, а жили очень бедно. Строились, муж пил, да и болел постоянно. Помогали мне только мама и брат. Не описать моего состояния. Была в отчаянии, 2 детей, крыша течет, холодно, а я опять беременная, и аборт не берутся делать, потому что я очень слабая. И вот стою перед иконой и прошу: «Господь, помоги мне не родить, ведь нищета давит, сил нет». Так я впервые обратилась к Богу, не осознавая, что Он слышит. Бог же усмотрел мне доченьку. До родов я работала в детском садике. Сыночки помогали мне по силам и сестричку нянчили. Она стала ходить еще до года. А когда исполнилось 1 год и 6 месяцев, заболела и до сих пор диагноз под вопросом. Боже один видел мое состояние. Все думала, что она умрет. Когда вернулись домой из клиники, уже видно было, что Наташа не чувствует ножек. Жить было тяжело. Муж пил, мама тоже пила, и дочь инвалид. Хата недостроенная, крыша течет. Работу в садике пришлось бросить. Нужно ухаживать за дочкой. Работала уборщицей и еще подрабатывала уборщицей в школе. Но денег не хватало, а самое главное – колготки и одеяло для Наташи – большой дефицит. Она не стала чувствовать до пояса. Потом нам дали 2-комнатную квартиру. Радовались, что там была холодная вода и не надо было носить из колодца. Стала работать почтальоном. Сыновья мне помогали. Для Наташи мы покупали простую детскую коляску. Она не имела никаких льгот, потому что заболевание общее. Отчаявшись, я написала о своей боли в Красный Крест. В Красном Кресте много откликнулось людей на мое горе. Было много посылок, было много переписки. Ночами отвечала. Так я познакомилась с сестрой Фридой М. Тогда она еще жила в Караганде. Она пригласила нас в гости. Я мало что знала о вере в Бога, знала православный обряд, и стали мне люди на почте говорить, что втянут меня в секту и в жертву принесут. Боялась я, но и хотела ехать. Видела из писем, что сердце ее чисто. На следующий год мы все-таки полетели самолетом в Караганду. Нас Фрида с отцом встретили, накормили, мы отдохнули. Вечером слушали музыку, потом молились. Было не по себе, мы не так молились. Все нам было в диковинку, все принимали с опасением. А в воскресенье на машине повезли в церковь. Видела, сколько людей в церковь идет, как у нас, православных, на Пасху. Так я думала. В церкви молились, а еще о Боге говорили, и это было трогательно. Потом мне Фрида предложила, чтобы помолились о Наташе. Когда молились, то в зале все почему-то плакали. Было удивительно, что молились, не взяв платы.
а одна сестричка, подруга Фриды, помогла нам деньгами. Мы очень рвались домой, потому что боялись, что нас в жертву принесут. Через 3 дня улетели домой. Постепенно стала понимать, что зло в сердце от дьявола, и стала просить Господа изменить наши сердца, и чтобы другим от нас было хорошо. Жили, надеялись на Бога и держались друг за дружку. Ребята купили «Жигули» старенькие, и уже Наташу возили хоть куда. Младший сын переехал жить в Киев. Наташе очень хотелось жить в Киеве, и она все плакала и молилась. По ее молитве Бог помог нам купить однокомнатную квартиру в столице. Все эти годы помогала мне Фрида М. Она нас с дочерью пригласила в Германию. Целый месяц мы были в гостях, были в церкви, но еще я видела, как ей самой тяжело. Она одна воспитывает дочь, но она разделила мою боль, мое горе. Моя мама не понимала меня так, как сестра Фрида. Моя дочь молилась, чтобы Бог дал ей мужа, но я не верила, какой мужчина пойдет на памперсы, но я опять ошиблась. Муж Наташин покаялся, но еще не принял крещение. Они поспешили пожениться. Позже они вместе каялись, что неправильно поступили, пока их не хотят простить. Уже 3 года сестра Фрида выписывает нам забытый алтарь. Пусть Господь воздаст сестре Фриде за ее доброту и понимание во 100 крат, ведь у нее тоже нелегкая жизнь, а она еще мне помогает. Моей Наташе уже 30 лет. Она маленькая, и над ней многие смеялись, а Бог ее любит. Знаю и понимаю, что в этой жизни всем нелегко, а особенно тяжело тем, кто не знает Господа. Молимся, чтоб еще многие и из наших близких тоже обратились к Господу и покаялись. Оставайтесь с Господом. Надежда Горбуз, Украина.

Женское призвание. Дай нам, Боже, дочерям Твоим здоровье, дай нам разум, как Исфири, чтоб могли свой очаг согреть божественной любовью, быть большим благословением семьи. Дай нам, Боже, Твою кротость женам, мамам, сестрам, бабушкам, девицам, дочерям, чтоб не многословили устами, а любовью направляли к небесам. Окажи такую милость, дай способность уступать, смиряться, жертвовать собой, воплотить в себе святой библейский образ, чтоб исполнить нам обет священный свой. Выше жемчуга, сапфира, диадемы, выше всех земных сокровищ и даров, сонаследницами царства Бог нас ценит, добродетельных, боящихся Его. Вот за это наше женское призвание, за внимание, заботу и любовь, за великие для нас обетования. Благодарны мы Тебе, Творец миров. Вера Катко, Россия.

аромат издавали, касаясь ветвями земли. Особый такой аромат.

Ее открытое сердце. Нашей маме исполнилось 60 лет. Хотим поблагодарить ее за жертвенную любовь, за открытое сердце, за любящие руки, за заботу, за ласку. Желаем ей мира, радости, здоровья, долгих лет жизни, сил.

специалиста послали работать в Нижний Тагил. Там она стала посещать поместную общину и заниматься с молодежью. В 26 лет мама вышла замуж. Были и трудные времена, но мама и папа оставались верными Господу. В 1977 году папа был сослан в Казахстан, в Караганду, и мама поехала с ним. Они и здесь служили Господу, и Он благословлял их. За это время было много невзгод и трудностей, но много и милости от Бога. Во всех обстоятельствах мама просто доверялась Богу и молилась. Мама молится, чтобы мы, дети, были близки Господу. Никогда я не слышала, чтобы мама роптала. Она всегда все делает с любовью, свидетельствует всем о славе Божьей, наставляет нас. Доверяй Господу, доверяй Господу. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Невыдуманные рассказы. Рассказ «Зиночкино счастье». Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов, 5 глава, 7 стих. «Катя! Катя! Катя!»

полном отчаянии повторяла Зинаида, глядя на побледневшее лицо 14-летней дочери, которая неподвижно лежала на постели. Глаза больной были закрыты, и, казалось, она уже не дышит. «Нет, нет, родненькая моя!» Не осознавая, что делает, Зина несколько раз силой встряхнула исхудавшее тело девочки. Та с трудом приоткрыла глаза и едва слышно проговорила: «Мамочка, зачем ты меня вернула? Я ухожу от тебя, мама». «Нет, доченька, я не хочу, я не отпущу!» В исступлении закричала Зина, но Катя опять закрыла глаза и затихла уже навсегда. Недавно у дочери Зинаиды обнаружилась серьезная болезнь. Сделали срочную операцию, но медицина оказалась бессильной. И вот теперь ее любимое дитя, ее кровиночка ушла туда, куда для нее, Зинаиды, вход пока был закрыт. Плакать она уже больше не могла. И только обхватив обеими руками голову, медленно раскачивалась из стороны в сторону, тихонько постанывая, как раненый зверек. А за что все это ей? Ведь только год назад внезапно от инфаркта скончался ее старший сын Игорь. После женитьбы он переехал в другой город к жене. Детей родить не успели. И двух мужей своих Зина пережила. После смерти первого решила остаться вдовой, но тут такой хороший человек попался, не пьет, не курит, хозяйственный и заботливо внимательный. Жену звал только Зиночкой, но надо же, и он вдруг заболел и умер. «Видно, сглазил меня кто-то, с горечью решила она. Нет, не видать мне в жизни счастья». После похорон дочки Зинаида предложила Косте, своему единственно оставшемуся из детей: «Сынок, давай продадим нашу хибарку и купим хоть однокомнатную, но с удобствами. Нет у меня уже сил ни за водой ходить, ни печку топить». Жили они хоть и в центре города, но в маленьком барачного типа домике, без водопровода и теплосети. Носить воду и растапливать дровами печь приходилось Зинаиде. Костя по дому ничего не делал. Связался с какой-то разведенной, старше его, да еще и с ребенком, и почти все время у нее пропадал. Но на предложение матери продать их развалюху и купить квартирку откликнулся охотно. Сразу взялся за дело и через некоторое время нашел богатого покупателя, который дал за неказистый домик неплохую сумму. Ему, конечно, не эта хибара нужна была, а участок земли в центре города, где он собирался что-то строить. Новый владелец снисходительно разрешил им еще немного пожить на прежнем месте, пока не приобретут квартирку. Костя заверил мать, что у него уже есть на примете несколько неплохих вариантов, но затем он неожиданно исчез в неизвестном направлении со всеми вырученными от продажи домика деньгами. Узнав об этом, новый владелец приказал Зине немедленно освободить купленное им жилье. Так она оказалась на улице, в прямом смысле этого слова, присоединившись ко всевозрастающей армии городских бомжей, то есть опустившихся людей без определенного места жительства. Теперь у нее не было ни семьи, ни крыши над головой. Хорошо, хоть небольшую пенсию по возрасту недавно стала получать. Большую часть дня Зина проводила на железнодорожном вокзале. В зале ожидания ей удавалось иногда поспать в тепле на удобном кресле.
Но со временем милиционеры, заприметив ее, стали выгонять несчастную на улицу, угрожая: «Еще раз появишься здесь, повезем в участок». Однажды она стояла возле большого супермаркета и пила горячий чай из пластмассового стаканчика, размышляя, где бы сегодня переночевать. На улице было очень холодно. «Зина, это вы или нет?» Вдруг услышала она чей-то знакомый голос. Она чуть не поперхнулась чаем. Так давно никто не называл ее по имени. Подняв голову, увидела перед собой свою бывшую молоденькую сотрудницу Марию. «Да, это я», — подтвердила Зинаида и поведала свою горестную историю. Слушая ее, Мария, казалось, о чем-то напряженно размышляла и, наконец, предложила: «Хорошо, то есть, конечно, для вас ничего хорошего. В общем, вы можете поселиться у меня. Я ведь по-прежнему без мужа. Будете присматривать за моей 3-летней дочкой. Ну и, конечно, готовка, уборка тоже за вами. Я ведь работаю целыми днями. А пенсию свою переведите на меня. Зачем вам деньги? Питаться будем вместе, и одежду я дам. У меня полные шкафы, а размер у нас с вами вроде бы одинаковый. Ну что, согласны?» Выбирать Зине было не из чего. Она быстро кивнула, мечтая об одном — поскорее вытянуться на нормальной кровати с постелью и уснуть без опасения, что на нее внезапно обрушатся удары милицейской резиновой дубинки. Поначалу новая жизнь показалась ей раем. Тепло, своя постель, в квартире все удобства. Но работа по дому, включая уход за малышкой Танечкой, полностью легла на Зинины плечи. Хозяйка иногда и по ночам где-то гуляла, любила веселую жизнь. Через какое-то время Мария стала своих кавалеров домой приводить. Напившись, они то громко ссорились, то среди ночи начинали петь и хохотать, не давая отдохнуть ни Зине с Танечкой, ни соседям, которые безответно стучали в тонкие хрущевские стены. Пришлось Зинаиде опять на улицу вернуться. Не стало сил терпеть такую жизнь, да и безденежье надоело. Мария всю ее пенсию забирала, и копейки не выпросишь, даже на лекарства. В общем, перевела Зина опять пенсию на себя. Танечку миленькую, которой очень привыкла, со слезами поцеловала, сложила в сумку свои скромные пожитки и навсегда захлопнула за собой дверь квартиры, где провела 6 нелегких лет. Еще перед уходом, обдумывая дальнейшую жизнь, решила: «Пойду в Красный Крест. Может быть, закуток какой-нибудь помогут найти». Уж очень не хотелось ей опять на вокзал, и тем более на крыше многоэтажек, где обычно спят бомжи. Да и ноги стали болеть. Выслушав Зину, работница Красного Креста объяснила, что здесь ей могут немного помочь одеждой и продуктами, но жилья у них нет. Посоветовала сходить в горсобес, организацию, обслуживающую пенсионеров. И вот тут ей повезло. Участливая инспекторша отдела социальной помощи малообеспеченным после беседы с Зиной протянула ей исписанный лист бумаги и сказала: «Пойдите по этому адресу. Там недавно открылся центр помощи бездомным пенсионерам. Правда, стационарных мест уже нет. Но вы все-таки попросите директора, он человек мягкий. Может быть, что-то придумает». С директором Зина сначала никак не могла начать говорить. Она со страхом смотрела на него, опасаясь отказа. Выслушав, наконец, ее сбивчивый рассказ,
Тяжело вздохнув, он проворчал: «Ну где мне всех вас размещать? На голове, что ли?» А затем, встав, подошел к ней и с грубоватой лаской по-отцовски погладил по голове и сказал: «Не плачь, что-то придумаем. На улицу не выгоню». И так уж настрадалась. Уже через полчаса ей поставили койку в небольшой комнатке, где уже проживали три женщины. Так начался для Зины новый этап несладкой интернатской жизни.

Много пережившие обитатели пансионата часто не ладили между собой. Каждого привела сюда нелегкая дорожка, да и характер к старости, как правило, не улучшается. Ссоры, крики, разборки были здесь привычным явлением. Скоро Зина стала своей в этой ставшей ей родной среде обездоленных. Научилась защищать себя в случае необходимости, только драться, как другие, не могла. Из-за сильной болезни ног она почти все время проводила в постели, изредка поднимаясь для того, чтобы поесть или же для другой необходимости. Часто вспоминала о своем сыне Косте, жив ли, а если жив, то где он сейчас? Иногда от обиды на сына до боли перехватывала в горле. Как же он мог так поступить с ней? Оставить мать на улице, сбежать с деньгами и за все эти годы даже не поинтересоваться, как она тут, если, конечно, он жив. Зина испытывала противоречивые чувства. Ей было трудно простить и одновременно пронзительно жалко свое родное, неизвестно где скитающееся дитя, если только он еще где-то ходит по земле. «Только Бог знает, жив ли сын мой!» — многократно шептала она по ночам, ворочаясь сбоку на бок. И однажды подумала, а если он знает, как бы спросить у него об этом? И вообще, слышит ли он нас, людей? Зина всегда считала себя верующей, ведь она с детства верила, что Бог есть. Было время, и храм посещала по праздникам, да и молитвы кое-какие помнила, правда, не полностью. Вот и теперь Зина зашептала, напряженно сморщив лоб: «Отче наш, сущий на небесах!» Довольная, что дошла до конца, повторила еще раз, а затем осторожно спросила: «Господи, а Костя-то мой жив?» Замерла, вслушиваясь тишину ночи, но так и не получив ответа, подумала: «Видно, далековато Бог от нас, не слышит, да и кто я, чтобы он со мной разговаривал?» Повернувшись на бок, Зина погрузилась в тяжелый сон. А утром, сразу после завтрака, в их комнату вошла дежурная медсестра с какой-то женщиной, лет 50, и тоном массовика-затейника игриво сказала: «Ну, золотые мои, к вам гостя. Об Иисусе Христе будете слушать?» «Будем», — почти хором дружно ответили обитательницы комнаты. Изголодавшиеся по общению с людьми, они готовы были слушать о чем угодно, только бы хоть на время забыть свое одиночество. Серафима, поздоровавшись, представилась гостья. «Красивое имя, старинное», — уважительно отозвалась одна из пансионерок, благожелательно поглядывая на женщину. «Да вы присаживайтесь на кровать, у нас тут стульев нет». Серафима интересно рассказала о себе, о том, когда 42 лет жила в грехах, а потом стала читать Библию, и как поняла, что она грешница пред Богом. Теперь заключила она, когда Христос ее спас, желание сердца рассказать об Иисусе всем, чтобы и другие получили спасение и полюбили Его. Все охотно слушали, то этого никто не говорил им о Боге так просто и понятно. А еще женщинам очень понравилось, что Серафима поинтересовалась их житьем-бытьем и с неподдельным вниманием долго слушала обо всех интернатовских бедах и приключениях. У Зинаиды сердце защемило, когда гостья назвала ее Зиночкой. Так ласково ее называл когда-то только второй муж. Когда в конце беседы Серафима поднялась
и коротко помолилась вслух, благодаря Бога за общение, Зина вдруг громко с каким-то надрывом зарыдала. «Что с тобой?» — в недоумении обратилась к ней соседка по койке. «Ничего, вы все равно не поймете», — отозвалась та и взглянула на Серафиму, ожидая и от нее подобного вопроса. Но гостья молча смотрела на нее с такой любовью и сочувствием, что Зина поняла, она действительно настоящая верующая. А может быть, сам Бог прислал ее к ней, Зине? «Выходит, он все-таки слышит нас», — задумчиво решила она. Серафима стала приходить часто. Обычно она читала отрывок из Библии, а затем они вместе размышляли над прочитанным. Однажды Зина нерешительно сказала: «Я тоже хочу помолиться вслух». Серафима кивнула, как будто совсем не удивившись. Все встали. Зине казалось, что сердце сейчас выскочит. Почему-то очень тяжело было произнести то, что переполняло ее. Наконец она с трудом произнесла: «Господи, спаси мою душу грешную». Больше она не в силах была ничего добавить. И так чуть сознание не потеряла от напряжения. После ухода Серафимы одна из пансионерок вдруг язвительно обратилась к Зине: «Ты думаешь, что лучше всех, если помолилась? Если бы Сима, — так женщины называли между собой Серафиму, — узнала, что ты выпиваешь, то она не была бы к тебе так добра». «Замолчи, несчастная!» — грозно отозвалась Зина. «Я все грехи брошу, мне Бог поможет». «Как же поможет?» — передразнивала ее та, нисколько не испугавшись. «Горбатова могила исправит!» Зина крикнула в ее сторону еще несколько оскорбительных слов и насмешница, наконец, угрожая, что разберется с ней, вышла из комнаты. Ночью Зинаиду стала сильно судить совесть. И за всю прошедшую жизнь, и за сегодняшний скандал с соседкой по комнате. Долго лежала без сна, мучаясь и терзаясь от соделанных ошибок и преступлений. Затем, с трудом поднявшись с кровати, взмолилась всем измученным сердцем: «Господи, прости, если можешь». Когда почувствовала, как внутри воцарилась тишина, удивленно прошептала: «Как море после бури!» Утром она смущенно попросила у своей обидчицы прощения. Та была так изумлена, что только несколько раз открыла и закрыла рот, но так ничего и не ответила. А когда пришла Сима Серафима, Зина все подробно рассказала ей о себе и о своих выпивках, а затем добавила: «У меня будто внутри кто-то поселился и подсказывает: вот так делай, а вот этого не надо». «Это Иисус Христос», — объяснила Серафима. «Теперь Он будет жить в твоем сердце и поможет тебе побеждать плохое. Только слушайся Его во всем, не огорчай». Зина быстро прижала обе руки к груди, как бы опасаясь того, что Господь покинет ее. «Он никогда не расстанется с тобой, если ты сама не оставишь его», — вдруг сказала Серафима. Зина изумленно смотрела на нее, и как только Сима могла прочитать ее мысли, тут вдруг ее осенило. «Ведь и в ней, Зине, и в Серафиме живет Бог. Это Он все слышит и все понимает и отвечает на их молитвы». Теперь она была в этом уверена. «Иисус и о Косте мне все скажет», — подумала Зина, — «если захочет». Впервые она не почувствовала в сердце никакой обиды на сына. Все прежние бури утихли. Ей казалось, что волны Божьего омовения подняли вверх и выбросили куда-то очень далеко всю грязную пену ее грехов.
а теперь через нее к другим потечет чистая, живая вода вечной жизни. «Дорогие мои, я ухожу», — попрощалась Серафима. «Кто что хочет к следующему разу?» Обычно она приносила им что-то вкусненькое. Вот и сейчас перед уходом спросила об их желаниях. «Я хочу», — медленно начала Зина, и все, даже Серафима, удивленно посмотрели на нее, ведь раньше она ничего не просила. «Я хочу извиниться перед всеми, кого обижала. Хочу всех любить, как любит меня мой Господь. Хочу стать доброй и мягкой. Хочу жить для Бога». Зина стояла рядом с Серафимой. Глаза у обеих сияли одинаково счастливым светом. Они очень были похожи друг на друга, как родные сестры. Да, они и вправду стали родными во Христе Иисусе, своем Спасителе и Господе. Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».